0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто что-то

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
7: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Услышь весь район, новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Услышь весь район, новое. Что это?

0: YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Это

0: вам.
1: Всем привет, мы группа «Угли».
0: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
1: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
0: Ваши угли.
2: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
9: А если не ждать подходящего момента?
10: Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
11: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
12: Рекламная служба нового радио. Радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: N.U. Красота.
1: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, тай, как замки изо льда, слезы не растопят душу. Ай, какая красота, жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.
4: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
6: Сладкий вкус малины на двоих.
5: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Новое радио.

Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, оно не помогло.

Малое радио и Zion Music представляют. Сегодня в 18.00 Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют Настя Гладилина,

0: Смотри, слушай, голосуй на новом. Сегодня в 18.00. Музыкастинг. Финал. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: себе.
1: Залетай.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: По синему морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. Меня не пугает ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь и приехал, я и закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня.

0: вообще, конечно.
1: Ну вот видите, ну, и вот. Сразу как по-другому все.
0: Да.
1: И сразу на хэппи-энд надежда
0: вообще
1: какая-то.
0: Абсолютно.
1: Понятно, что, он мальчонок они... найдет мамульку свою.
0: 100% найдется, 100%.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Это вот Олег, тут он со мной сейчас в студии. Это меня зовут Кирилл Калинин. А, и он говорит, а поставь вот эту, начни с нее, чтобы, так сказать, заявить, что сегодня необычный будет эфир, специальный эфир, который готовили Артем, я немножко, Олег, там Илина помогала, еще там другие люди. Просто хотели вспомнить, что произошло за год.
3: А это, получается, лучшие повара 1 плюс 1 варенье. Да. Видишь, еще 1 плюс 1 с днем варенья. То есть, ну,
2: супер.
3: Как бы вот такая
2: сейчас
3: шуточка.
2: Как хорошо, что ты здесь. И сразу с приколами помогаешь, потому что у меня с ними туго с утра. Да и вообще. Так, что, поздравляем вас. Спасибо, во-первых, вам, дорогие друзья, за то, что вы слушаете. Конечно, я понимаю, что у любого шоу на радио, вечернего, утреннего, на любой радиостанции всегда есть почитатели. Те, кому нравится. Те, кому там нравятся ведущие или тембр. Или то, что они говорят, или музыка, или, не знаю, тематика. Всегда будут люди, которые говорят, эти самые вообще, самые лучшие, я только их слушаю, остальное все параша.
3: Ну, смотри, почитатели где... больше относятся к тем, кто литературу читает. Mm-hmm. А вы, получается, у вас, да получается, что, слушатели...
2: Послушатели. Олеж, ну сильно-то тоже
3: не... Не перегибать,
2: не
3: ладно.
2: Не перегибай, да по шуткам, надо дозированно людям, чтобы они животики не надорвали по пути на работу на свою. Вот, и все это понятно. И там, как говорится, как сказал Вадик Галыгин, сейчас свет выключат, вас послезавтра никто не вспомнит. Но это он не про нас говорил. Я все это понимаю, но так или иначе. Спасибо вам большое, несмотря на то, что... И не слушая то, что здесь иногда происходит.
3: То, что.
2: Да, видишь... Все равно вы самые крутые, вот. И потому что хороший вкус. О, да все, как бы, да. Мы с вами команда, бро, сис. Мы с вами кореша, мы с вами вообще вот на одной волне. Йоу, респект. Какие-то молодежные еще словечки накинь.
3: Респект. Хайп.
2: Хайп, вот этот флоу.
3: Флекс.
2: Флекс, вот, мы с вами все вот это вот. Ой, так, от Райтрауна депеша поступает. Значит, сразу такси, ля-ля-ля, 10 минут, на-на-на-на-на. У меня, кстати, с этим все в порядке было. Все тогда, Олег, что, посидим потихонечку, что-нибудь послушаем? Да,
3: да конечно,
2: музончик,
3: да.
2: Какой-нибудь.
3: Мне,
2: да,
3: кажется,
2: да.
3: С добрым утром надо пожелать нашим слушателям.
2: Доброе утро, доброе утро. Ну, там уже где-то не утро, вот Приморье там уже вовсе уже не утро. Вот, на Урале уже так более-менее, но еще по-прежнему утро. Вот, в Калининграде вообще спят, скорее всего. Так что мы потише будем говорить, чтобы их не разбудить. Привет. Вот.
3: Здорово.
2: Это новое радио. У нас 4-летие.

0: перезаряжаю в револьвере любовь.
1: Это вот Ильяс, я уже рассказывал это, но еще раз расскажу. Вот Ильяс как-то что-то то ли за эфиром, то ли что-то Гаязов говорит: вот я еду, говорит, в такси в другом городе и вот слушаю ваш эфир. Чего вы несете? Говорит, вас же люди слушают. И слушают же, я вообще в офиге. Какую же чухню вы там порите? Просто это же, типа, это же радио. Я говорю, вот так вот говорю, Ильяс, говорю. Ваши же песни слушают. А, так, 7 часов 8 минут. Мальчишка, который рэпер, помните, вот все время бегает тут второй такой смешной. Типа, ха-ха, рэп там, ха-ха, Mobile Legends, вот этот. Такой в темном мальчишка.
2: Райтрамонд.
1: Рантра, этот, забывай все. Да, где-то наяр. Он чуть-чуть припозднится, минут через 5 будет, приблизительно. Может, 7, может, 10, может быть, через час. Но он обязательно все расскажет, как он съездил в Воронеж. Я, в принципе, приблизительно думаю, что мы до 8 утра это и будем слушать. Олежек, как ты поживаешь? Тоже неотъемлемая часть уже этой радиопередачи.
2: Да как сказать? Хотелось отдохнуть на этих выходных.
1: Ну, Олег сильно замешан в проходящем сегодня, точнее, сейчас музыкастинге, который сегодня завершится грандиозным финалом. И немножечко человечек на капельнице, да?
2: На капельнице, да, все верно.
1: Молодость все вывозит. Хотя я все думаю, что тебе 23, а тебе уже, извини меня...
2: 27.
1: 27. Чувствуешь, как уже... Уже не то
2: да,
1: тело.
2: Я уже рассыпаюсь, на самом деле, это все верно.
1: Я вижу по тебе.
2: И не высыпаюсь.
1: Не высыпаюсь, и рассыпаюсь, и засыпаюсь, и не просыпаюсь. Не, вот это не надо нам. Короче, ждем остальных участников соревнований. Сегодня где-то со скольки часов ожидается молодежная трансляция Twitch?
2: Я что-то слышал, что где-то с 8 часов утра.
1: С 8 часов утра. Ну,
2: по
1: круто.
2: Московскому времени.
1: Короче, там Артем придумал устроить трансляцию, кроме того, что в эфире мы
2: только
1: будем...
2: Только давай не будем говорить, что там будет, потому что нам пока еще неизвестно.
1: Я сам не знаю. Это мальчишка, у него что в голове, там непонятно. Вот, где-то в начало 9-го там можете подключиться по ссылке, мы опубликуем в наших соцсетях. Перейдете, да. Там не обязательно даже регистрироваться, но лучше зарегистрироваться, чтобы быть участником, чтобы писать комментарии. Ну, и вот мы там что-то будем делать, что-то разыгрывать, и вы будете еще звонить в эфир, и смотреть, и будет весело, хи-хи-ха-ха, приколы, ржачки, и вот это вот все.
2: Там подарки будут реально.
1: Подарки хорошие, да. Подарки хорошие, мы постарались. Это новое радио 1+1.
2: А еще вот такой шоу. Боб Синклер фит Стив Эдвардс, World Hold On,
1: нормально.
2: Children of the Sky.
1: Молодец.
2: На новом радио.
1: Молодец.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Так, ну что, я доехал. Ну, были определенные сложности с уездом. Такси там не вызывалось немножко.
2: Ну и хорошо, вызвалось.
1: А нам сказали, типа, если что, едьте на метро. А дело в том, то, что мне метро там немножко прокопать придется. У меня два варианта уехать из дома. Либо пешком, либо на такси, все.
2: Поэтому... А пешком интересно, сколько идти?
1: А я же ходил как-то.
2: Час, наверное?
1: Да, оно так кажется, типа, тут видно дом у меня даже отсюда из окна. Но из-за того, что там прям совсем вот так вот вокруг надо, ну, где-то минут 50, да, час я шел, вот что-то такое.
2: Ну, ничего, мы тут сидим с Олегом, вот он пришел. Тут тоже некая подготовка происходит.
1: Да, все готово. Вчера, значит, собрал. Вот я хотел утром это делать сегодня, потом подумал, нет, надо заранее. Обман опять случился, блин. На карточке товара нарисован был лототрон с шариками. Я был уверен, что это с шариками. Вчера распаковываю, шариков нет. Я
2: получается, думаю, шарики не дали.
1: Шарики не дали, да.
2: А в классе закрыли?
1: Закрыли.
2: А смотрят, стоят.
1: И что делать, блин? Шариков нет. Заказать я их уже не успею. Здесь у нас на работе есть, но утром тоже этот кипиш, ничего. Пришлось вчера идти 10 киндеров покупать.
2: Хрена.
1: Но из плюсов, оказывается, в киндеры вернулись пингвины. Не такие, как, конечно, были там в нулевых,
2: в 90-х. И сколько стоит 10 киндеров сейчас? Косарь?
1: Где-то 1200, да.
2: Нормально. Было. То есть вот эта аппаратура на 2000 вот сейчас, да, которую ты притаранил?
1: 2700.
2: 2700!
1: Ну, ты можешь ничего не скидывать.
2: В смысле, как тебе не скидывать?
1: Да забей.
2: Да ты что?
1: Смотри, лототрон 1500 оказался.
2: Лототрон.
1: И да, судя по тому, что я за него заплатил 1500, я лохотрон скорее, вот так вот.
2: Ну, выглядит он, как будто он такой, на скорую руку собран такой.
1: Да, но...
2: 1500 рублей.
1: Просто за пластмасску. Не, за киндера не надо скидывать.
2: Да какой нормальный.
1: Да гонишь, что ли? Я же их съел.
2: Ну, яйца ты поставил.
1: Яйца вот. И еще бумажки вчера писал. Там что, короче... А, я же еще сейчас буду рисовать эту штуку. Там тоже... Короче, ребята, сегодня такой движ у нас. Такой движ, который я не видывал в субботу, к сожалению, на матче «Факел» «Локомотив», но об этом чуть позже.
2: Такой движ. Короче, тут лототрон у нас стоит, яйца, специальная доска, маркеры, да, и прочее. В общем, что-то будет интересное, начиная с 8 часов по Москве. То есть, короче, минут через 40-50.
1: Да.
2: Минут 5-10-5.
1: Да, и будут призы, вообще крутые призы. Да.
2: Послушаем пока Зиверт, песню про 1+1. Мех и грех.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.
5: Yes!

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: radio.ru. 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Ну давай.
2: Так, что у вас тут? Что у вас здесь происходит?
1: Все хотят рассказ какой-то про все.
2: А, рассказ, значит. Ну,
1: не забывай про дорогу тоже рассказать.
2: Я расскажу. Хотелось бы чуть попозже, конечно, рассказать про это. Но
1: там
2: у нас
1: не будет
2: попозже,
1: времени.
2: Да, у нас куча дел. Ну что, съездил я, получается, в Воронеж на матч Воронеж-Локомотив. И очень странно получилось, потому что я как раз поехал в Воронеж из Москвы на поезде. Как, типа, понял, против московского Локомотива играли.
1: Хорошо.
2: Видимо, это и сыграло свою роль, потому что результат... Ну, ребята говорят, такого не было с 2001 или 2002 года. Но они просто поддались. Это воронежцы просто гостеприимные. Они всех...
1: Ну, неудобно. То есть люди ехали,
2: конечно.
1: Как бы, мы вас приглашаем в свой дом и обыгрываем.
2: Они,
1: так не делается.
2: Они всех приняли. Ну, что значит было? Ну, 5-0 немножечко.
1: 0-5 это называется, да.
2: Такое вот случилось. Там еще что-то на следующий день весь тренерский состав убрали. Ну, короче, я это не связываю с тем, что я приехал. Просто оно как-то так совпало все в один.
1: Было у Воронежа не супер, но более-менее нормально по звали Райтрауна.
2: Да.
1: 0-5. Отставка тренерского штаба.
2: Да. Ну и что?
1: Без эксцессов домчал-то?
2: Да, нормально. Единственное из таких вот неприятных вещей...
1: Что меня высадили в Россоши.
2: Нет, меня высадили в Воронеже, а вот наушники мои не высадили, они поехали в Сириус.
1: Капец, как обидно. Это AirPods или что?
2: AirPods, да. Но так или иначе, я смотрел, что они все еще чекинились всю дорогу. И вот уже где-то день или полдня они чекинятся на вокзале в Сочи.
1: Короче, я думаю, что шансы есть велики.
2: Я создал заявку.
1: Я однажды шапку оставил, написал заявку, реально, но они не нашли. Говорят, мы искали все,
2: да?
1: С проводником и с другими ребятами, к сожалению, вашей шапки нет. Кто-то умыкнул, заразу, мою шапку.
2: Не, а тут, видимо, никто
1: могут
2: не умыкнул,
1: найти.
2: Раз они доехали. Ну, потому что, а что, они белые-белые, постельное белье, плюс еще и... Это был двухэтажный поезд, и на втором, в двухэтажном поезде, типа, на второй полке предательски мало места, просто
1: там
2: невозможно.
1: Там,
2: там, типа, настолько мало места, что ты не согнешься, не разогнешься. Mm-hmm. И вот я, видимо, на фоне вот этого вот, где-то вот там вот они у меня...
1: Там еще такой скос есть, вот, и неудобно головой лежать, поэтому
2: да.
1: Я пробовал в другую сторону лежать лицом к дверям.
2: Там вообще очень сложно, но в итоге посмотрим, что будет.
1: Ну, давайте, Дозин, сейчас про дорогу рассказал, все произошло.
2: Обратная дорога нормальная.
1: А про саму составляющую, что ты там делал, да, расскажем после.
3: 2010 год, горячая путевка за 15 тысяч рублей.
2: Это?
3: Вы выходите туда, на вот эту турецкую танцплощадку, и очень дешевый... кавер-исполнитель в студии.
1: «1+1» лучшее за минувший год.

0: Олег, офигеть. Ты поразил нас.
1: Просто. Ты поразит. Во-первых, Олег, тут миллиард комментариев, что ты лучший просто.
0: Так, все, на этом нарезка закончилась смешных моментов. Ну, как смешных, веселых, музыкальных моментов.
2: Хохотейро.
0: Хохотейро. Олег, я считаю, что это твоя лучшая песня, то есть твое лучшее исполнение, то есть некая твоя короночка. Ты как сам можешь это проанализировать?
2: А она, скорее всего, поэтому и попала, по-моему. Ну, как бы я вчера отслушивал эти записи, не только вчера. И как бы, я думаю, а вот какое из моих исполнений можно добавить? Там всего два моих исполнения сегодня в подборках.
3: А ты прям сидел и думал, какое из моих исполнений можно добавить?
2: Это такой... Кирилл предложил.
0: Нет, мне Илина прислала нарезку смешных моментов, и Олег еще закинул свои какие-то. Ну, как смешных. Да, просто нормально, прикольно.
3: Да смешных? Да,
0: смешных? Смешных, ну, все, если говорите, то смешно, значит, если смешно, да, то смешно. Ну вот, значит, там идет параллельно подготовка за эфиром, там, да. Артем шебуршит, ну, там все делает.
3: Тихо ты, подожди.
0: Рисуется некая позиция на доске.
3: Да, я пока занимаюсь там.
0: Вот, и, значит, приехал ты в Воронеж.
3: Приехал в Воронеж.
0: Так, как тебе в целом город, кстати? Ну, ты его, конечно, не видел нифига.
3: Особо не посмотрел, да.
0: Из окна только, скорее всего.
3: Че, приехали на вокзал и это... Ну, я вышел, а мне надо было узнать, как гостиница называется, в которую я поеду. А что-то сайт там, ну, что-то не получилось.
0: Почему-то не грузилось, да?
3: Почему-то сайт не грузился, да. И хорошо, что в кэше просмотров осталось название, типа, в кэше истории. То есть там невозможно было открыть. Название сверху просто было где-то написано. И я таким образом нашел адрес и доехал в итоге. Поехал на стадион, подключился там. Ну, как оказалось, я, типа, 90% времени играл, типа, ну, для пустого там стадиона, для тех, кто просто чуть пораньше пришел, а это оказывается минимум народу, потому что все так или иначе приходят прям ко времени. Угу. То есть какие-то там люди сидели, а потом никого-никого, и потом бац, полный стадион. Вот так вот было. То есть, и это меня немножко подвело, потому что я играл какие-то песни не основные, я такие думал, ну что сейчас люди подойдут, типа, начну основные играть. А потом основные люди пришли, и мне такие, ну все, мы начинаем. И типа, ну, я там, уже не играл.
0: Я, честно говоря, видел какой-то кружок от слушателя, там, это пустой стадион, и Артем там разогревает. Ну так это, у тебя и миссия была, да, людей затянуть на стадион.
3: Фамилии объявлял я.
0: Тебе дали все-таки составы?
3: Ну, конечно. Ну, нет, составы Локомотива объявлял местный дяденька. Кстати, большой привет, он работает на Европе Плюс в Воронеже. И он там, ну короче, как-то из нашего холдинга.
0: А где ты стоял? То есть на бровке около,
3: нет,
0: поля?
3: Нет, там поставили, типа...
0: И дали тебе папочку, листок, там все в рандаре,
3: да, я
0: дела.
3: Объявлял. И в одной фамилии я косякнул все-таки. Неправильное ударение поставил. Ну, там сложные, блин. Там не...
0: Иванов.
3: Там не Андрей Аршавин ты объявляешь, там, которые там все. Там
0: не было знакомых тебе имен, да?
3: Да.
0: Дэвида Шемберса не было, да?
3: Дэвид Шемберс — это знакомая?
0: Ну, я не знаю, там, Властимил Петржел.
3: Короче, в одной фамилии я косякнул,
0: а
3: да.
0: А как ты говорил имя, а они, люди, повторяли фамилию? Или, да, ты и то, и то?
3: Нет, я говорил номер там 8, угу, имя, они кричат фамилию, и я фамилию.
0: И ты повторяешь.
3: Да. Угу. И один случай был, я так загнался после этого, я подумал, вот это я лох, конечно, но мне сразу объяснили, что Калина так же, типа, иногда так же происходит.
2: Пипец.
3: Короче.
2: Заложили.
3: Факел забили гол.
0: Так.
3: Начинается, диктор включает музыку, начинает вот это вот.
0: Да,
3: и там фая. Я начинаю орать гол в микрофон, а оказывается...
0: Ну, судья показал там вне игры или что-то.
3: Да.
0: Да-да, это нормально, как бы с этим ничего не поделаешь.
3: И так нет, а там просто в какой-то момент, типа, чел там начал другой какой-то говорить, вы чё, зачем орёте, он же сразу показал. А там музыка орёт, и я кричу.
0: Ну, там надо смотреть на судью, но он иногда не сразу поднимает флажок. Ну, то есть уже прошу, ну, как бы забили гол, ну,
3: видишь,
0: секунду через...
3: С моей стороны это не видно было, да, с моей стороны, а я и как бы не смотрел на судью, честно говоря. А кто видел, говорит... Там уже 10 секунд, как подняли, да, офсайд, а он орет гол.
0: Нет, это уже издержки производства. У меня вообще был случай, мой любимый, когда гол забил другой человек, а я объявлял не, ну, то есть, вообще левого.
3: Да?
0: Да, забил, типа, там, грубо говоря, там, Роман Зобнин, а я кричу... Мяч забил Квинси!
3: И люди, и весь
0: стадион, клянусь, я со стыда провалился потом. Люди знают, что забил не Квинси промес, ага. Но они, чтобы меня не обижать, они все равно, я Квинси, они промес. Да. Типа, ну ладно уж, чувак, сказал имя, мы скажем фамилию.
3: Посмотрел я на кричалки, которые там Локомотив, Воронеж, у всех свои кричалки. Причем интересно еще очень то, что гостевая секция, вот эта вот фанатская, она еще огорожена вот так решетками, типа, чтобы это, видимо...
0: Ну, это чтобы там не бросили там на поле, что там фаер какой-то.
3: Нет, и между этими даже, между секциями.
0: Да-да-да, это по правилам.
3: По правилам. Потом, и да, там да. даже есть еще, мне объяснили, типа, буферная зона, где, типа, еще мало того, что решетка, еще и, типа, метра полтора должно быть свободного пространства.
0: Но, как говорится, fuck you все равно проходит через эту буферную зону, показанный игрокам соперника.
3: Так или иначе, на одной кричалке они сошлись. Одну кричалку они все вместе кричали. И Локомотив и Воронеж по очереди.
0: То есть они дружат против кого-то?
3: Да нет, ну я не знаю, но это же просто кричалка, типа, она не такая... Ну, типа, русские вперед, они кричали просто.
0: Ну, это ладно. Классическая.
3: Да.
0: Прикольно.
3: По очереди.
0: Ну и все, вот 0-5, и все расстроились.
3: Да. Ну... Как-то так вот.
0: Воронежцы.
3: А я даже как-то такой сидел и думал, блин, мы проиграли сегодня.
0: Ну конечно, ты же с факелом всю жизнь.
3: Ну конечно, я кричал, огни опасные! Я вас не слышу!
0: Если вот воронежцы меня слушают, я вот хочу вас подбодрить. У вас замечательная команда. Ну, бывают такие вот моменты, бывают периоды, бывают спады. Главное, что вы молодцы, все наладится за черной полосой без. Сами знаете, сами знаете.
3: И вообще спасибо большое, что позвали. Очень здорово и очень гостеприимно было вообще. Круто.
0: Вот, и Артем впервые побывал вот в столице Черноземья.
3: Если еще зовите, ну, давайте, если следующий матч будет не с Манчестер Сити.
0: Я думаю, это не скоро.
3: Есть какой-нибудь там против Сдюшор номер 8? Тогда, чтоб потом. Потому что там кто-то уже начал связывать. Знаешь, они же любят связывать футболистов. Вот, это там из-за Райтрауна. Потом кто-то там начал говорить, вот, это из-за того, что, типа, вот этот первый символический удар там, ну, кто-то там сделал, дали, типа, в пас Локомотиву, что-то там, ну, начали вот это, вот знаешь, все притягивать.
0: Плюс кто-то сказал последний там вместо крайний.
3: Ну да, крайний. Не крайний,
0: ну, скорее всего, из-за этого все и произошло, да, ребят, так обычно и бывает.
4: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите совет. От реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
9: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-013-56-68. Москва. Улица Тимирова, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: Пароль ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените
14: Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
17: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
18: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+. Пробки.

0: спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Новое радио. Итак, человек, который в ответе во многом за рубрику традиционную же, которая одна из самых старых, между прочим, ей почти 4 года. Она родилась, как и почти все рубрики в прямом эфире, никто ее не придумывал, но закрепилась. Как бы.
4: Да, ни разу ее не забыли. Детская минутка, которая у нас происходит вот после рекламы в 7.40.
3: 7.40. Почему она именно здесь, непонятно? А, ну потому что дети едут
4: в машине.
3: Типа, да, там многие пишут, что уже дети давно в садиках, уже слишком поздно, но как есть, так и есть. Значит,
4: как исторически сложилось?
3: Олег придумывает треки. Он же у нас мастер.
4: Да, продюсер.
3: Да, генеральный директор ТикТока практически. И он знает, какие там тренды, что там дети слушают.
4: В общем,
3: слушают.
4: Мне попадаются песенки всяких детских исполнителей, либо же наоборот взрослых исполнителей для детей. Какие-то мемные, всякие шейлушаи. Что у нас там еще было? Вот Василий, песня от Замая.
3: Да.
4: И самое, как бы, очень огненная и популярная, полюбившаяся слушателям, это Саша Клубника «Руки вверх».
3: «Руки вверх». Поднимайте руки вверх, делаем Ура. Сердечки. Но в этот раз, так как это специальный эфир, несколько иная версия, которая да. понравится и старшему поколению, и младшему. Мы
4: Тем более старшее поколение очень давно просит эту песню.
3: Да. Исполняет Погнали. «Райт Раунд».
4: А, реально?
3: Да.

0: слепой и жутко злой. Никто не о нем зимы холодной той. Соседи не стали его хоронить, лишь доски достали, решили заколотить дверь и окна.
1: Больно видеть белый свет, мне лучше в темноте. Я очень-очень много лет мечтаю только о еде. Мне слишком тесно взаперти. Мечтаю об одном, скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом. Проклятый старый дом. Дом. Дом. Дом. Дом. Дом.

0: старый дом.
1: Да, это золото, конечно.
2: Вообще, мне даже понравилось. А как-то ее можно скачать с площадок каких-то?
1: Только с детских площадок.
2: Кстати, по поводу диджеинга. Вы теперь можете, кстати, вообще не бояться меня заказывать мои диджей-сеты на ваше мероприятие, потому что я вообще-то играл на стадионе. На стадионе, алло, блин. Я вот так включил что-то тык-мык и на стадионе играл музыку. А я же еще... Нет, я какую-то музыку и включал, когда уже все были. Там у меня и шутка была. Я говорил, ребята, а у нас сегодня же и завтра, то получается, что, концерты Канье Веста? Я вот это вот все на весь стадион говорю в микрофон.
1: Не, ну когда ты играл на стадионе, домашний клуб проиграл 0-5, играл на свадьбе, люди развелись на свадьбе уже. Потом играл на юбилее, не буду говорить, что произошло.
2: Мы там написали, как у Дрейка, аура проигрыша. Типа там есть такая тема, что на кого Дрейк ставит, они обязательно проигрывают. А он ставит там миллионы долларов. Ну нет, короче, зовите, реально, и косяков даже не было. Как оказалось, если не выпендриваться и не пытаться свести Disturbed Decadence и Филипп Киркоров «Полетели сквозь окна, занавешенные дождем», вполне себе не так сложно сводить треки вообще. Реально, если просто там ничего не это.
1: Ну, там кто-нибудь тебе подходил хоть по фотокарточку сделать?
2: Подходили, да. Так даже и на вокзале вообще, типа, даже обратно мы ехали, просто какие-то...
1: Да ты что там, я уверен, полгорода вообще на ушах, сам райтраун пожаловал.
2: Да, даже на вокзале там. Но, конечно, в какое-то время так это, ты смотришь, как на тебя все-таки взрослое поколение смотрит. Ну, город такой консервативный.
1: Ну, да, да.
2: И я стою в этом, во всех там своих ботинках, в этих кожанках, татуировках, и деды вот такие, типа, смотрят.
1: Наркоман.
2: Типа какой-то, ну, чужеродный какой-то пришелец просто.
1: Ну, а что, ну, надо было там, типа, штаны с оттянутыми коленками, там, какую-нибудь малку-малку галичку, чтобы быть.
2: Ну, мне понравилось, короче, кайф, реально. В любой город с диджей-сетом приезжаю. Не дешево, но это того стоит.
1: Это новое радио. 1+1 спеш.

0: 91.
1: Слушай, ну подожди, ну неужели не было ни какой-то истории с попутчиками? Все ехали молча, все спали, никто не болтал,
2: абсолютно
1: никто не хлопал дверью.
2: Ничего. Мало того, я тебе скажу, когда мы туда приехали, там все уже спали сразу же, обратно ехали, тоже уже все спали. Ну, в соседних купе, конечно, были там кто и шумный, и кто-то с собаками даже. Но...
1: А ты садился в поезд когда? В ночное время?
2: Обратно в 22:30.
1: 22:30. Уже он проходящий, там люди уже въехали, они спали, понятно?
2: Да.
1: Ну так а подъем во сколько? Они не встали в 5:30, как обычно?
2: Я тебе больше скажу, когда мы туда приехали, поезд приезжал в Воронеж что-то типа в 7:50.
1: Так. И во сколько все проснулись?
2: А приехал поезд, по факту, в 7:30, на 20 минут раньше.
1: Так.
2: Знаешь, когда все проснулись и когда нас разбудило?
1: Когда?
2: В 7:30.
1: 7:30, и все просто спали до этого момента?
2: Да.
1: Так не бывает.
2: В 7:30 проводница сказала, мы приехали в Воронеж,
1: типа
2: мы уже прям приехали, да, говорит, спокойненько собирайтесь, сейчас можете
1: офигеть
2: выходить.
1: Может, я проклят. У меня эти, говорю, начали бы собираться в 5, они бы пили чай,
2: и
1: они бы сёрбали уже.
2: И обратно мы ехали там тоже, мы ехали на втором этаже, на первом этаже была семья китайцев. Ну, типа, китаец с женой, это...
1: Ну, понятно.
2: Да, может, они откуда-то ехали. Вообще ничего, абсолютно.
1: Офигеть.
2: Я спал часов 9.
1: Меня сглазил железнодорожный бог.
2: Часов 9 я спал нормально. Ну, типа, я как спал. И... Плюс еще очень здорово, что сейчас сделали... не только сейчас, просто хочется обратить внимание на то, что обратно я вроде как-то не РЖД, по-моему, ехал. Там фирменный поезд был, наверное, другой. Потому что, да. Ну и вот, и... Есть внутренний портал, ты типа к Wi-Fi подключаешься, и там миллион всяких и фильмов каких-то, и там статей, видосов образовательных, игр каких-то даже. То есть вообще нормально.
1: Игр причем, каких-то даже.
2: Там причем игры такие, что ты можешь с кем-то даже поиграть. Ты можешь создать типа лобби. Как вариант. Создать лобби, типа, и она подключится, и вы там поиграете в реверсе.
1: Короче, ездите поездами, ребят. Комфорт, удобство, скорость.
2: Вообще кайф, да.
1: На паузу.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54-11-12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается. Супер!

0: залетай.
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: вечера.
1: Итак, дорогие друзья, время дедовской минутки относительно новой рубрики, где вот, ну, она закрепленная в этом месте приблизительно в конце часа. И там звучат песни не вполне форматные, иногда шансон. Ну вот, сегодняшний день не исключение. Дальше будет песня «Не уходи танцевать под Шаде» называется.
2: Дедская минутка.
1: Вспоминаем лучшее за год.
3: Эта песня посвящается всем, кто испытал радость быть батей. Ждем. Она танцует под Шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме. Ну а ты не в себе. Да блин. О чем голоса поют в ее голове? Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли свой уикенд? Да, любит танцы, любит винтаж. Знает мой адрес, это 5-й этаж. Ждут ее розы, так же и я.

без обмана. Она танцует под Шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.

0: Помнишь ли свой уикенд? Она танцует, танцует!
1: Все, я не могу больше.
2: Он просто песню жизни своей пел сейчас.

0: сделал шашлык. Все у меня вьетнамский.
1: Офигеть. Вот это вот человек вжился сразу. Сразу видно, шансон это его.
0: Это мое, это в крови.
1: Все-таки, да. Все, Олег еще так вовремя залетел рилсик снимать. Прям четко вовремя. Да, максимально
0: надо,
1: четко.
0: Дома, хоп, услышал шансон. Да, это да, контент. Да, да, да.
1: Конечно, там это может подзалететь сейчас. Кирилл, проснешься знаменитым завтра.
0: Да.
1: Вообще. Ну, так же, как тот парень, который проснулся в вагоне с углем.
0: Хотел бы стать по-другому знаменитым немножечко.
1: Ну вот, проснешься.
2: Приходите на мои концерты 2-го, 3-го. И 7 июня в ДК «Трактор».
3: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
4: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
5: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в Сбербанк. Сбербанк. 18+.
3: Магнитогорске 10 утра. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро! Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Прежде чем мы начнем всю движуху, мне вот хотелось спросить, вот это вот... Вот на мне французский ли парфюм, это что за ужас вообще? Это кто?
3: Это я не знаю, это про что?
2: Это вот сейчас в соцсетях там все поют вот это. На мне французский ли парфюм, конкретно Жан-Поль Готье. Вот сейчас в соцсетях там все поют вот это. На мне французский ли парфюм, конкретно Жан-Поль Готье. Это вообще, это мы на

0: Просто трек, да?
1: Да, и сейчас все с ней, под него там снимают видосы, и, конечно, это, ну, я не знаю.
2: Ну, Кай Энджел, офигенный трек Энди Уорхол.
1: Да. Просто...
0: Мы знаем Кай Метов, вот Кай Энджел мы не знаем.
1: Короче, рассказываю, чем мы сейчас будем заниматься. Заходите во все наши соцсети, там есть трансляция на Твиче. Будем разыгрывать призы, конкретно как, расскажу чуть позже. А что за призы будут, расскажу сейчас. Мы с Кириллом озаботились тем, чтобы в честь дня рождения шоу 1 плюс 1, которому исполнилось 4 года, чем-то прикольным вас наградить. И не просто, как там в этот раз, какими-то старыми айтемами, которые мы тут использовали в студии, или мерчем. Хотелось что-то от каждого, чтобы каждый вложил свою душу. И мы с Кириллом определенную сумму поделили пополам. И Кирилл выбрал 5 подарков, и я выбрал 5 подарков от себя. Итого, сегодня у нас абсолютно легчайше, даже практически не напрягаясь, вы можете с собой нести портативная игровая приставка PSP.
0: Неплохо.
1: PlayStation Portable, прошитая, между прочим. То есть можете туда скачивать. Саундбар. Вот это прикольно. Фигурка Funko Pop Daenerys на драконе. Ну, я рассказываю, там реально Кхалиси на драконе сидит. Очень круто. Я бы за такую фигурку. Потом кроссовки Nike Air Force. Кассетный бумбокс. Робот-пылесос Xiaomi. Профессиональный набор инструментов. 160 предметов.
0: 160, поняли, пацаны?
1: Караоке-система ретро. Alisa Mini 3 и гитара Yamaha F600.
0: Нормально. Особенно колонка Alisa. Круто! Круто! Вообще. Это спасибо большое нашему руководству. Пошли, попросили. По одному звонку, говорят, парни, пожалуйста, выделили приличную сумму вообще сходу. Все для вас.
1: Ну, сейчас, конечно, больше вероятности то, что Daenerys включит тебе свет, чем...
0: Ой, ребята, я вчера... У меня же весь дом, у меня даже некоторые выключатели не работают физически. Я только Алиса это все отключал.
1: Сидел в темноте вчера, воду уснуть не мог.
0: Наоборот, при всем свете сидел и не мог, да, уснуть, потому что ничего не выключается. Я такой, вот оно, восстание машин-то против меня. Но ничего, неприятности эту мы переживем.
1: Так что, ребята, заходите на трансляцию, в следующем выходе уже будем начинать. А что конкретно мы будем делать, тоже расскажем чуть позже. Вот.
0: Так, ссылку-то наши ребятушки опубликовали. Вот.
1: Ссылка во всех наших соцсетях. Сегодня она вам очень сильно понадобится, потому что именно на этой трансляции будет то, что поможет вам выиграть вот сегодняшние призы PSP. Ребята, реально, я PSP нашел, чтобы вы поняли. PSP, на которую еще можно игры там от Sega будет установить и все что угодно.
0: Эй, так, братишка, ты не спи. Можешь выиграть? Ну-ка, все вместе.
1: Саундбар.
0: Ну, козлы, ну чего вы мне вообще не подыграли? Это Артем, понятно, вы сидите, Алина.
1: Набор инструментов 160 предметов. То есть это 160 подарков кому-то уедет.
0: Да.
1: Там торцевые головки,
0: там
1: ребята.
0: Всякие, ключные... Там все да, вообще. Чепырку перебирать в гараже 160 предметов, пацаны.
1: Да, в смысле, ее там можно будет собрать и из этих предметов прям.
0: Сварить из ключей. Это 1 плюс 1 лучшее. Ну, скажем так, спешл, короче.
3: На новом радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Раз-раз, проверяем, работает ли техника.
2: Раз, меня слышно в эфире?
1: Да, кстати, тебя слышно. Артем надел гарнитуру, то есть у него микрофон около губ. Ну, такой специальный штук. Слушай, мне кажется, надо, смотри, как темно. Мне кажется, надо все-таки свет один.
2: Нет, там нормально видно на той камере.
1: Точно? А, ну все, хорошо.
2: Итак, ребята, всем здравствуйте. Вы находитесь на дне рождения шоу 1 плюс 1. Заходите срочно на нашу трансляцию на Твиче, потому что именно на этой трансляции вы увидите то, что поможет вам сегодня стать обладателем крутых призов от меня или от Кирилла Калинина. Итак, для тех, кто уже на трансляции, объясняю. Смотрите, у нас есть вот такой вот квадрат, в котором зашифровано 10 слов, как вы можете здесь увидеть. 10 слов, они какие-то связаны с шоу 1 плюс 1, какие-то просто я уже докидывал просто до кучи. Тем не менее, чем мы занимаемся? Вы можете наскринить это и там отправить всем друзьям и вместе отгадывать, искать слова. Дозванивайтесь к нам в шоу по номеру 84952321632. Называйте слово, которое вы здесь увидели, я его вычеркиваю, и мы начинаем крутить барабан. На фразу «стоп» я засовываю туда руку, достаю, и, собственно говоря, вы становитесь обладателем чего-то крутого. А сегодня там ничего отстойного нет, сегодня крутое. Так, наши продюсеры говорят, нужно потянуть еще время 15 минут. Так, смотрите, рассказываю. У нас уже есть звонок. Звоните 84952321632. Начнем раздачу, грандиозную раздачу призов. Честь...
1: Дня рождения, 4-летие.
2: 1 плюс 1, 4 года нам исполнилось.
1: Там еще надо все время нагнетать. Ребята, что вы делаете со мной? Вы что, вы плохо сегодня спали? Почему? Это же очевидно. Посмотрите, слова буквально смотрят на вас. Алло, у нас есть гость.
2: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, из какого вы города, как вас зовут?
3: Я из Липецка.
1: Ой, как хорошо. Тамара из замечательного города Липецка.
2: Бывал на вашей земле.
1: Да, славная Липецкая земля.
2: Волгу посмотрел по Волжье.
1: Давай, давай, Сибирь, все, да?
2: Ну, кстати говоря, мне объяснили, что так как-то там, типа, относится к Поволжской что-то железное, что-то такое, там, к какому-то...
1: Так, а почему у Тамары слышны голоса наши, Артема и мой? У вас работает радио или что? Или это что?
3: Да.
1: Ну, а вы зачем оно вам?
2: Тамара, смотрите, а как вы так? Радио смотрите одновременно и трансляцию на Твиче, неужели это не...
1: А вот надо спросить, смотрит ли Тамара трансляцию на Твиче по ссылочке в соцсетях? Мне это как подсказывает, как будто бы интуиция, что вряд ли.
3: Там нет, я смотрю на в прямой трансляции на новом радио. На
2: И вы, там видно все?
3: Да.
2: Ага. Ну тогда, раз вы видите, называйте слово.
3: Подвал.
2: Подвал!
1: Нифига себе!
2: Итак,
1: так это пройдите беспроигрышная лотерея.
2: Тогда.
1: Итак, слово у нас... подвал.
2: Итак, у нас P-O-D-V-A-L. Есть слово подвал. Подвал. Подвал, пожалуйста, подвал у нас ушел. В Липецк крутим барабан. И сейчас ей выпадет набор инструментов 160 пунктов. Так, говорите стоп.
3: Стоп.
2: Стоп. Я засовываю руку. Достаю, достаю. Итак, внимание. Напомните, как вас зовут?
1: Тамара из Липецка.
2: Тамара из Липецка у нас выигрывает. Сейчас увозит в Липецк. Такой приз как... Она назвала слово «подвал».
1: Итак, он открывает капсулу, а там...
2: Робот-пылесос Xiaomi S40!
1: Поздравляю, Тамара, это от меня вам. Будете пылесосить, чтобы дом просто вот так вот блестел, прям вот
2: приз,
1: так вот.
2: Это приз от Кирилла Калинина, робот-пылесос. Посмотрите, я не вру, вот на трансляции.
1: Тамарочка, я постарался выбрать в бюджете, но он симпатичный, он свою функцию будет выполнять обязательно.
2: Это вы про меня сейчас?
1: И про тебя тоже. И мы вас поздравляем. Как там дела в моем любимом родном Липецке? Холодно, наверное, уже, да, уже там снег уже на пороге, да, наверное?
3: Ну, нет.
1: Ну, хорошо.
3: Отлично.
1: Ну, хорошо. Вы рады, Тамара, вы рады?
3: Я счастлива.
1: Ну, здорово.
2: Тогда
1: ура!
2: Не вешайте трубку, за эфиром с вами поболтаем, ну, на паузу.
1: Ой, да. Как мне нравится, а, прям, ой, ребята, прям с утра и позитив, и песни, и воспоминания, и призы, конечно.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор, третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Итак, это 1 плюс 1 спешл. Нам 4 года, дорогие друзья. И сегодня в прямом эфире беспроигрышная. А как называется эта игра, кстати? Как она называется? Мы еще не придумали.
3: Ну, не знаю. Игра. Ну, просто игра.
2: По одному из слов вот в этой сетке, жопн она может называться. Ну, например. Дорогие друзья, заходите на трансляцию Twitch, ссылка в наших соцсетях.
3: Обязательно, без нее вы ничего не сможете, потому что вы просто-напросто не увидите слова, которые надо называть. Нет, вы можете, конечно, и на той трансляции попробовать разглядеть, но на Twitch это все намного удобнее. Чем мы занимаемся? Есть у нас 110 слов загадано вот здесь, вот в этом квадрате. Дозванивайтесь по номеру 8495-232 1632 и называете слово. Я его вычеркиваю, кручу барабан, и вы выигрываете один приз от меня или от Кирилла Калинина. От Кирилла там осталось уже 4.
2: Ну, такое ощущение, что мы тут за эфиром тоже играли с командой. Ощущение, что это про перевал Дятлова. Игра практически полностью. Там большинство слов. А Игорь там, по-моему, среди них тоже был.
3: Игорь Дятлов вообще.
2: Слушай, ты че? Реально, Дятлова же Игорь звали.
3: Так, ну это случайно абсолютно.
2: Как и все в этом шоу.
3: Просто случайно себе, ну, собираются слова «перевал», «Игорь»,
2: «горе».
3: «Горе», да.
2: «Притух».
3: «Притух». 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Наш продюсер подсказывает, что у нас есть звонок. Итак, здравствуйте, откуда вы?
2: Так, одну секунду.
3: Я останавливаю таймер.
2: Что вы делаете со мной? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
4: Виталий.
3: Виталий, ну чуть погромче, вас не слышно.
2: Виталий, как-то... во-первых, повеселее, вы в прямом эфире. Во-вторых, выключите громкую связь, Виталий.
3: Я представляю, как сейчас Виталий расстроится, если он выиграет фигурку фанкопоп Дейнерис на драконе.
2: Как-то хочется, чтобы Виталий выиграл 160 предметов инструментария. Но, как бы, как фортуна распорядится. А что, Дейнерис не хочешь случайно?
4: Хочу.
2: А фигурку? Так, ну что ж, вы на трансляции, Виталий?
4: Да. Ну, я думаю, что там слово «Игорь».
3: «Игорь!» Итак, смотрим. Раз, и...
2: Так, и, так, Г-О-Р.
3: Есть такое.
2: Все правильно,
3: слово!
2: Действительно, это Игорь. Боже, как...
3: Игорь!
2: Как здорово!
4: Ура!
2: Вы правильно ответили.
3: Вычеркиваем Игоря. Так, итак, крутим барабан. Итак, Виталий, говорите «стоп».
4: «Стоп».
3: «Стоп». Я засовываю руку в нашу кубышку, достаю яйцо. Блин, и может, тебе же реально только набор инструментов, да, понравится из этого списка?
4: Ну, какой бы ни был приз, он приз.
2: Это память, конечно, в первую очередь,
4: Виталий. Память, да.
2: Ну что там, Артем, что?
3: Виталий! Блин, интересно, он... А ты из какого города?
2: Из Сыктывкара.
3: Из Сыктывкара, пум-пум-пум.
5: Ну-ка, дайте я посмотрю.
2: Так в смысле?
3: Чего?
2: Конечно, понравится.
3: Виталий, а вы модник вообще, скажите?
4: Ну, не знаю.
3: Что на ногах ответить. Сейчас у вас?
2: Что у тебя обуто, да, на тебе?
4: Кроссовки.
3: Кроссовки? Ну, какие?
4: Блин, Найк.
3: Молодец.
2: Так давай
3: смотри, озвучивай. Короче, Виталий Сыктывкара выигрывает. Это приз от меня. Nike Air Force One белые! Это классика!
4: Ура!
3: Белые форсы!
2: Ваши эмоции, большое. Виталий, что вы чувствуете прямо сейчас?
4: Я чувствую восхищение, чувствую радость.
3: Виталий, ну
4: эмоции.
3: По размеру там разберешься, когда будут связываться с тобой. Белые форсы, это классика на века. Кто-то говорит, что это сейчас скуфы носят, кто-то говорит, что это вообще уже не модная обувь, но это классика.
2: Так, я скуф, я подтверждаю,
4: это
2: все.
4: Классно.
3: А я сегодня вот не в них. Но белые форсы, это как черный костюм с галстуком, это классика.
2: Белый форс, это как черный форс, только белый, короче.
3: Да.
2: Все, за эфиром все запишем, не кладите трубку. Ребята, беспроигрышная лотерея сегодня, только сейчас, только в эфире нового радио. Включайте трансляцию онлайн, у нас в соцсетях она расположена, и выигрывайте, и забирайте свой подарок. С днем рождения нас, 4 года.

0: Ну, у нас небольшой перерыв, дорогие друзья, музыкальная пауза. Богдан Райтраун, там далеко-далеко, в эфире Нового радио.
1: Богдан.
0: 18 марта 2026 года. Было и такое. Мы вообще с Артемом сидим, ничего такого не помним. Настолько все из одного уха в другое.

0: Ничего больше нет.
1: Знаменитая песня, только с припевами.
0: Я вообще все это как будто первый раз слышу, честно говоря. Мужики-дальнобойщики, привет!
1: Кафе Лагман, Светлана.
0: Там в конце еще сбиваться, прям как в том меме. Лысый, это мой текст! Лысый, ты что, офигел?
1: Ну вот, это март этого года. То есть мы не помним, что было на предыдущей неделе, не то, что там полгода назад. Дорогие друзья, что надо сделать? Включить тебя? А, да, пожалуйста.
0: Так, все, ребята, мы переходим к нашей беспроигрышной, ну, я не хочу говорить, лотерея, игра. Смотрите, сейчас продюсеры мне рассказали то, что форсы у нас уже уехали
1: в Сыктывкар, да.
0: Nike Air Force, и уехал еще робот-пылесос, тоже уехал
1: в Черноземье, да.
0: В Липецк. Заходите срочно, срочно, я еще раз повторяю, вы меня сегодня расстраиваете. Я останавливаю время, пока все не зайдут на нашу трансляцию на Твиче, потому что без этого вы не сможете увидеть текст, который вам надо сейчас будет назвать. Заходите, все ссылка на Твич во всех наших соцсетях, абсолютно, которую найдете, там есть ссылка. Дозванивайтесь по номеру 84952321632, называйте слово и забирайте приз, который лежит у нас там.
1: Артем, есть звоночек у нас. Это у нас в ухо режиссер подсказывает.
0: Есть говорит, у нас есть звонок. Итак, алло, алло, здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Блин. Обыграй, что связь прервалась.
0: Да, буквально сейчас нам сказали, позвонили с АТС, сказали, что такое количество звонков к нам сегодня, что буквально люди не могут прорваться, поэтому я останавливаю время прямо сейчас, пока каждый не попробует дозвониться и не зайдет на нашу трансляцию.
1: Есть звоночек у нас. Есть звоночек.
0: Алло, здравствуйте, откуда вы? К сожалению, это не колотушка.
1: Ярославль, а как вас зовут?
2: Наталья, доброе утро.
0: Наталья, здравствуйте. Ну что, вы на трансляции сейчас, я правильно понимаю?
2: Да.
0: Называйте слово.
2: Техник.
0: Техник. Итак, Т-Е-Т-Н-И-К. Техник, есть слово, техник. Техник. Да, техник, техник.
1: Итак, Наталья из Ярославля нашла слово. Как там можно умудриться его не найти?
0: Конечно.
1: Ну, а теперь вращаем техник, лохотрон.
0: Потом поедем, потегаем на Бауманскую. Так, вращаем. Говорите стоп.
2: Стоп.
0: Стоп. Я засовываю руку. Итак, внимание. Татьяна из Ярославля. Прямо
2: Наталья.
0: Сейчас. Наталья, извините, пожалуйста.
1: Вы уж прям подыграйте уж следующему. Вам жалко, что ли?
0: Наталья из Ярославля, прямо сейчас.
2: Хоть Елена.
1: Хоть Елена, только приз дай.
0: Елена из Перми.
1: Виктор из Екатеринбурга. Так, и что же в яйце, Артем?
0: Прямо сейчас день рождения шоу 1+1 забирает. Так, скажите, Светлана, вы такие знакомы ли вам такие имена, как Джорах Мормонт, как, допустим, Ночной дозор, такие как Джон Сноу, знакомы ли вам такие слова?
2: Да.
0: И вы выигрываете фигурку Фанка Поп Дейенерис на драконе!
1: Вот здорово!
0: Нет, ты смотрел «Игру престолов» реально или нет?
2: Да.
0: И как раз хорошо совпал. А там такая фигурка, я тебе скажу, я бы такую хотел себе в коллекцию. Там такой дракон сидит, Кхалиси на нем и едет. И короче, ты выигрываешь. Это крутая редкая штука. Поставишься и будешь думать о шоу 1+1 постоянно.
2: Ура!
0: Поздравляем тебя.
1: Поздравляем, мы в Ярославле улетает Дейенерис, там что-то там на драконе Таргариен и так далее, я не разбираюсь.
0: Смотри, ну ты знаешь, что Дейенерис Таргариен, уже хорошо.
1: Да, это здорово, класс, Наталья, за эфиром все расскажете.
0: Да, заходите, слова, подвал, Игорь, техник, уже назвали, осталось еще раз, два, еще семь слов.
1: Что это за слова, подвал, Игорь, техник?
0: Семь слов, семь подарков там. Заходите.
1: Это специальный эфир 1+1, нам 4 года. Так-то.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд-ин. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Один плюс один.
1: В прямом смысле что-то произошло, когда Артем говорит, в студии стало жарко. Это действительно так, почему-то у нас абсолютно очень жарко, потому что накал эмоций невероятный. Мы уже отдали 3 ценных приза.
2: Осталось еще 7.
1: Ярославль, Сыктывкар, Липецк уже с призами. Мы вас поздравляем. Да. Подтягивайтесь, остальные города. Что нужно сделать, чтобы
2: поиграть? 7 слов, 7 призов. 8-495-232-16-32. Звоните. Перед этим вы должны зайти на трансляцию, которая на Твиче. Ссылки на все на трансляцию во всех наших соцсетях. Заходите, называйте слово, которое здесь зашифровано не по диагонали, не из рандомных букв, да. Просто вот так.
1: Напоминаем,
2: вот.
1: Напоминаем, тема этой игры — перевал Дятлова. С чего бы... Ну, так решили. Итак, есть у нас звонок в студию. Сейчас попробуем его принять. Алло,
2: здравствуйте, как вас зовут?
3: Привет, Денис Вологда.
2: Привет, Денис из Вологды. Ты сейчас на трансляции?
3: Почти что.
2: Но перед тобой есть этот квадрат, да?
1: Он видит буквы. Зрение у него есть, это немаловажный скилл.
2: Итак, называй слово.
3: Очень знакомое слово. Слово петух.
2: Петух. Смотрим, есть ли здесь такое слово. П-Е-Т-У-Х. Петух есть.
1: Поздравляем. Молодец, ты уже на полпути к призу.
2: Есть петух. Так, я сейчас
1: буду... Все как у нас в шоу.
2: Нет, тут тогда... Ладно, не будем. Так, смотри, я кручу, говори стоп.
3: Крути.
2: Стоп.
1: Да, стоп, как будто от этого что-то зависит, сказал наш слушатель. И что же он получает?
2: Итак, как тебя зовут еще раз?
3: Денис
2: из Вологды. Итак, Денис из Вологды на дне рождения шоу 1 плюс 1 уносит с собой... Это подарок от Кирилла Калинина. Я уже посмотрел, что здесь. Мне продюсеры подсказывают, что надо называть подарок, потому что время не резиновое. А? Что говоришь?
3: Пенсионная книжка.
1: Так, да, что началось?
2: Там сразу пенсия. Алиса 3 мини.
1: Какой важный подарок в эти дни. Мы тебя поздравляем. Алиса 3 крутейшая, с часами. Там будешь на ней часы смотреть. В общем-то, собственно говоря, и все. Я так понимаю.
2: Ну, по блютусу можешь подключить.
1: Не-не, все там нормально.
2: Все работает.
1: Денис, я не понял, где радость, где счастье, где восторг?
3: Очень-очень рад.
1: Да.
3: Восторга полная.
1: Очень-очень рад. Восторга полная, штаны. Ну, ладно, хорошо.
2: Денис из Вологды уносит шоу. 1+1 с дня рождения, 4 года. Алиса 3 мини. Денис, мы тебя поздравляем. Ты просто молодец. Ты назвал слово петух.
1: Ну а в качестве музыкального подарка всем, кто не выиграл, утешительный приз — исполнение песни «Дорога» от популярного молодежного певца по имени Олег в нашем эфире. Это 11 марта 2026 года. Сейчас вы хапнете горе, ребят, приготовьтесь.
4: Еще рано.
1: А, рано.
5: Я сам себе и небо, и луна, голая, довольная луна, долгая дорога, да и то не моя.
1: Молодец.
5: За мной

0: Ожидает.
1: Рано, рано.
0: Ожидает напряженно родник. Твоя. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога, бескайфовая.
1: Моя.
2: Ждем. Ждем. Опять ругать будут за то, что я балую с фейдером.
1: Вот сейчас поехали.
0: Меня держала за ноги земля. Голая, тяжелая земля.

0: собака. Долгая.
1: Хватит издеваться.
0: Зона.
2: Ты это переслушивал вчера, да?
1: Да, я и буду переслушивать тебя.
0: Ожидает напряженно, беспросветная. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Я летаю где-то, только это не я.
1: Летает.
2: Не сбивается, молодец.
1: Молодец, молодец. Здорово идем, Олег.
2: А, еще там?
1: Еще рано. Что там? Вот сейчас.
0: А что там дальше? У меня текст кончился.
1: Сам себе. Шелок каминаут сделать маленький. Еще разочек.
2: Ну давай припев еще.
1: Да все там. Там уже все там.
3: Господи, бедные люди, которые сейчас впервые включили радио.
2: Я это впервые тоже слышу.
1: Сейчас смотри.
0: Сам себе я.
2: Действительно.
1: Не, ребят, вы, пожалуйста, если вы впервые включили 1+1, но вы не переключайте. Мы в целом более-менее нормально. Завтра будет там удобоваримо. Это сегодня просто дурка максимальная.
2: А что, завтра на работу, да?
1: К сожалению, да. О, в смысле, к счастью. Работа, вот, здорово. Все, на паузу уходим. Держитесь, чуть-чуть осталось.
4: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Рекламная служба нового радио. Радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Слушай,

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: 11 утра в Магнитогорске.

Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрав на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе нашему шоу. 4 года уже шоу 1+1, и в честь этого у нас сегодня спешл. Мы, во-первых, вспоминаем всякие приколдесные песни, там моменты из эфира, которые мы с Кириллом уже даже забыли. А во-вторых, вручаем кучу призов, у нас трансляция. Всякие приколдесные песни, там моменты из эфира, которые мы с Кириллом уже даже забыли. А во-вторых, вручаем кучу призов, у нас трансляция параллельно на Твиче. Сейчас мы...

0: жесть, честно говоря. Тысячу раз я испытывал вот это чувство. Помогите, я не знаю. Первый час с 7 до 8 просто вычеркнутый из жизни. Мы только просыпаемся. Но спасибо вам за то, что вы поддержите.
1: Да.
0: Да, помнишь,
1: это
0: что...
1: это тебе повезло. Ты же еще, получается, в утреннем шоу работал до этого?
0: Да.
1: То есть еще плюс год можно накинуть.
0: Ну, то есть, да, у меня где-то 1000 там с лишним, 1100, 1200.
1: То есть вставать 1300. В 6 утра на работу ты начал только в 33 года где-то.
0: Да.
1: А до этого ты просто спал, как хотел.
0: Я в Липецке еще работал тоже по утрам, но не всегда. То есть когда-то вечером, когда-то днем. Ну, когда-то утром, точнее. Это еще более-менее. Но сейчас плотно каждый день. И многие... Вы часто спрашиваете, ну что, уже перестроился? Нет, никогда этого не будет, потому что мы ночные пташки. Мы творческие ребята. Ну,
1: ночные бабочки.
0: Помню, да, первый эфир, это была жесть. Даже самые лояльные слушатели как-то немножечко крутили пальцем у виска. Коллеги подходили, спрашивали, а что вообще происходит у вас в эфире. А потом как-то плюс-минус притерлись, и уже через 2-3 года более-менее начало быть смешно.
1: Смотри, вот меня слышно сейчас?
0: Да.
1: Смотри, вот я показываю конкретно, какая ты ночная пташка, вот.
0: Ну, не согласен, конечно. Артем показывает на четвертое угаданное слово.
1: Да, заходите срочно на нашу трансляцию на Твиче. У нас ссылка во всех соцсетях абсолютно. Звоните по номеру 84952321632. Называйте слово, которое здесь есть. Мы крутим барабан и достаете оттуда один приз.
0: Что в кубышке у нас еще осталось приблизительно?
1: Осталось у нас, рассказываю, было изначально по 5 призов от Кирилла и от меня. Осталось у нас PSP, там еще саундбар, кассетный бумбокс, профессиональный набор инструментов, 160 предметов, караоке-система и гитара Yamaha.
0: Круто, вот как вот гитара
1: уедет куда. Система.
0: Это, короче, такая, она и колонка Bluetooth, прикольная в ретро-стиле. Ну, я ретро, как бы.
1: Ну, да,
0: и
1: да,
0: там
1: да.
0: Два микрофона, подключаетесь, поете, друзья все радуются, соседи звонят в полицию.
1: Нет, чтобы прям совсем ретро, ты должен был вот этот BBK DVD-плеер.
0: Совсем ретро, это какой-нибудь этот, патефон должен был быть. У самовара я и моя Маша. 84952321632. У нас есть звонки, но они периодически срываются, да, потому что правда сильно перегружены. Конечно, вы любите, когда призы, особенно бесплатные. А у нас
1: всегда бесплатные. Там скидывали скрины, чтобы 50 раз пытались дозвониться и не получалось.
0: Ребят, но тем не менее у людей получается. И вот следующий соискатель. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Полина, я из Воронежа.
1: Полина из Воронежа, вы на трансляции сейчас?
2: Да.
1: Полина из Воронежа, был я тут у вас в Воронеже в субботу. Здорово, мне понравилось. Посмотрел футбол.
0: Не складывается диалог у нас с Полиной, ну ничего, бывает
1: Полина,
0: и такое.
1: Полина, вы там?
2: Да.
1: Воронежский факел, знаете команду?
2: Знаю, конечно.
1: Вы ходили на футбол в субботу?
2: Нет, в субботу не ходила, к сожалению.
1: Эх, вот, а могли бы такой матч посмотреть?
2: Я была, кстати, у вас в Санкт-Петербурге.
1: У нас в Санкт-Петербурге.
0: У нас в Санкт-Петербурге. Заезжайте в наш Санкт-Петербург почаще, у нас там классно.
1: Да,
0: хоть мы и в Москве.
1: Итак, Полина, называйте слово, которое здесь загадано.
2: Перевал.
1: Ну, изначально я его не загадывал, конечно, оно потом уже вскрылось, но тут действительно есть слово П-Е-Р-Е, перевал.
0: Давайте засчитаем.
1: Да, засчитаем, конечно. Перевал. Это слово нашлось случайно уже потом. Действительно, Полина из Воронежа отгадывает слово перевал. Я кручу сейчас вот эту вот кубышку и говорите стоп.
2: Стоп.
1: Стоп. Полина, что-то вы не жизнерадостная.
0: Полиночка,
1: какая-то.
0: Тут люди, миллионы пытаются дозвониться, да, а вы смотрите, никак не реагируете. У вас все в порядке.
1: У нас, во-первых, день рождения.
0: Да, можно было поздравить. Я понимаю, что вы за рулем и смотрите за дорогу. Ну, вы как-то хотя бы проявите некую инициативу, пожалуйста, ладно?
1: Полин.
2: Да, с днем рождения.
0: Да, слез, я плачу. Подожди, Полин, зачем так трогательно?
1: Очень приятно, Полине. Вот я сейчас, я достал этот подарок, я узнал эту бумажку, я вчера ее рисовал. Я думаю, что, блин, вот она Полине не понравится, этот приз, 100%. Полина. Есть ощущение, что и любой
0: Полиночка, приз может, мы трубочку положим? Там куча людей очень хотят поиграть тоже. Вы поучаствуйте, и как бы второй раз призываю вас. А мы давай вот так и поступим, потому что, ну, невозможно это. Ну, куда? Ну, давайте чуть-чуть хоть это самое. Поддержим нас, мы тут все мокрые уже.
1: И что, это обратно класть?
0: Да, положи обратно, заново переигрываем. Чисто под мою ответственность.
1: Ну да.
0: Алло, здравствуйте.
1: Абсолютно не рад был человек.
0: Здрасте, как вас зовут?
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте, с днем рождения.
0: О, тут уже человек наученный. Как вас зовут, откуда вы?
1: Немножко даже голос.

0: дергается, по-моему,
1: Александр, у него. Александр, город Дмитров, Подмосковье.
2: Саша Дмитров.
0: Александр из Дмитрова. Ну а что делать, слово перевал уже назвали? Называй другое слово.
2: Поджопник.
0: Поджопник ты сказал? Подожди,
2: давай смотреть.
0: Александр сейчас говорит, что здесь есть слово поджопник, правильно?
2: Проверяем, будем проверять.
1: Да.
0: А смотри, мы возьмем слово перевал, сотрем, как будто его не было, понял? Оно как раз, ну смотри. Давай проверять. P-O-D-G-O-P-M-I-K. Действительно!
2: Удивительно, получилось!
0: Действительно, здесь есть слово поджопник! Пишем.
2: О, да.
0: Поджопник, 9 слов, 9 букв.
2: Поздравляем. Ну что же, что же получает у нас наш слушатель из города Дмитрова по имени Саша.
0: Крутим. Александр, говорите стоп.
2: Из города Сашева по имени Дмитрий. Так, стоп, говорите, Саш.
1: Стоп.
0: Засовываем руку.
1: Стоп.
0: Я уже засунул. Итак, Александр из Дмитрова у нас получает приз под названием... О, это, кстати, от меня, хотя тут есть и слово ретро в названии. Кассетный бумбокс! Ретро!
2: Александр. Опять нет реакции. О, Саш, спасибо, ты как? Спасибо. Тебе понравилось? Понравился приз, Саня?
1: Спасибо. Ну,
0: все. Александр, я это тот такой же, как в клипах. Ты сможешь засунуть туда кассету Вутенко, слушать как следует. Или там, я не знаю, у тебя какие-нибудь кассеты остались музыкальные? Александр.
1: К сожалению, нет, но найдем.
0: Ну все, найдешь тогда. Все, поздравляем. Кассеты бумбокс уезжают в Дмитров к Александру. Да.
2: Отлично, все записываем за эфиром. Это специальная программа, посвященная 4-летию 1+1. Оставайтесь, пожалуйста, несмотря ни на что. Ладно, а то ради кого это все.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: Артем, этот сейчас прикольный будет. Помнишь? Это мод «Спийский груз», «Табор попался в капкан», ребят.
1: А это год...
0: Это 30 января 2026 года.
1: В смысле, это что, год назад было?
0: Да.

0: Спасся меня.
1: Как четко хватило, ровно! Ровно хватило, прям до концовки! Ровно!
2: Да, историческая фигня, конечно.
3: Я реально думал, что у нас недавно была рубрика «Читаем все, что угодно» под «Каспийский груз», а оказалось, уже год прошел.
2: Да.
3: Вау. Итак, мы продолжаем праздновать день рождения шоу 1 плюс 1. У нас есть квадрат с буквами, из которых можно составить слово. Этот квадрат вы можете увидеть у нас на трансляции на Твиче. Ссылки на наш Твич во всех наших соцсетях. Дозванивайтесь по номеру 8-495-232-1632. Называйте слово и забирайте приз, который у нас там еще осталось. 5 призов целых. И там нормальные штуки есть.
2: Итак, 8495-232-1632, пробуем. Сегодня очень много дебютантов, то есть люди, которые дозвонятся впервые, и да и хорошо, наверное, да. Новичкам, это те, кто недавно нас, наверное, относительно слушают. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
4: Привет, меня зовут Алена, я из Уфы.
2: Привет, Алена, вот из Уфы. И Башкирия подъехала, Алена, супер. Ну что, вы сколько по времени слушаете 1 плюс 1?
4: Минут 10. Я обычно слушаю... Нет.
2: Да сколько вы, сколько? Год, полгода, два, три.
4: А, вообще, ну, почти год, наверное.
2: Ну, это вы...
4: В основном на подкастах я слушаю.
2: Молодец, это вот спасибо Олегу.
3: Приложение Радиохаб.
2: Да, в том числе. Ну что, вы знаете правила.
3: Да, вы видели то, что у нас происходит на трансляции наверняка. Называйте слово!
4: Гопник!
3: Гопник!
2: А слово какое?
3: Итак,
2: зачем меня отзываете?
3: Если здесь слово гопник...
4: А слово пожар.
2: А слово пожар.
3: Тихо. Гопник. Ищем Г-О-П-Н-И-К. Гопник!
2: Поздравляем, действительно, есть такое слово.
3: Гопник! Итак. Я кручу барабан. Алена, да, правильно, Алена?
4: Да.
3: Алена, я кручу барабан, говорите стоп.
4: Стоп.
3: Стоп. Итак, засовываю руку в кубышку. Итак, Алена из Уфы, так, с дня рождения шоу 1 плюс 1.
2: Так.
3: Забирает.
2: Так.
3: Это приз от Кирилла. Караоке-система ретро!
2: Неплохо! Вот она реакция. У вас есть друзья, Алена, из Уфы?
3: Конечно, она же не я.
2: Все, вот и будете собираться, петь песни и будете исполнять мод «Спийский груз», «Табор попался».
3: Алена, вы ходите в караоке, скажите честно?
4: Ну, бывает.
3: А сейчас
4: бывает.
3: Не надо будет никуда ходить!
2: Это все дома у вас, не выходя из квартиры. Самое настоящее караоке. Вот здорово. Итак, дорогие друзья, за эфиром все выясняем. А вы продолжайте дозваниваться. Призов еще приличное количество. Это специальный эфир, посвященный дню рождения шоу 1 плюс 1 на новом радио.
3: Достаточно
2: 4. Ну, достаточно.
3: Ну, это тоже достаточно, ничего себе,
2: достаточно. Все. Пока.
5: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Псссс, Плейсу 7 лет.
2: Плейсу 7 лет!
3: Плейсу 7 лет!
2: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8Б. Залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое. Это мы.
3: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
4: С вами Анет Сай.
5: С вами Рамиль.
6: С вами группа Добро.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня Эсте.
11: Это Сергей Лазарев.
12: Всем привет, меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, с вами Джонни.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.
1: Юрадио.ру.

0: 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что,
2: ну
1: у
2: что,
1: нас...
2: без этого не обходится,
1: да,
2: ни один эфир деньрожденческий, и не только.
1: Здравствуйте.
2: Неожиданным образом, как будто мы не знали, пришли, да, к нам люди из, так сказать, не знаю, слово подходит, актива, так
1: как
2: сказать,
1: будто мы...
2: слушательского.
1: Да. Это... А ты из другого слова тогда.
2: Ты из другого. Значит, товарищ Белка и товарищ Джульен.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете этих людей, они завсегдатые всех соцсетей, всех, да, чатов. Значит, вы в прямом эфире, не переживайте, просто вся нахрен страна целиком,
1: да,
2: все города.
1: Поэтому, если вы сейчас ложанете где-то, да, будут
2: слышат
1: это обсуждать, потом все будут издеваться, короче.
2: Привет, девчонки.
1: Над вами.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, что пришли.
3: Страна. Мы вас пришли поздравить.
2: Праздник. А что, праздник какой-то?
3: С днем рождения вашего шоу.
1: Спасибо. Ага.
3: Мы очень рады вас четвертый год слушать.
1: Угу.
3: Хотелось
1: спасибо
3: бы еще слушать и слушать. Да. Вот мы в подарок вам пришли.
1: Нарды.
3: Принесли.
1: Это нарды.
3: Настольную игру, как вы любите.
4: Она столки уникальная, она вот единственный экземпляр.
1: Реально?
4: Про вас,
1: да. А давайте распакуемся сейчас, посмотрим.
2: Слушайте, когда у вас идеи закончатся, я вообще...
1: Настольная игра по 1+1. Надеюсь, там Кирилл будет в тюрьме сидеть, типа как в Монополии.
2: Надеюсь. Вот какие у тебя желания.
4: Кстати, у нас была такая идея сделать поле, и типа, если ты попадаешь на какую-то клетку, идешь в дурку, пропускаешь ход.
1: Ну, кстати, видишь, Кирилл, это плохая новость для тебя. Настольная игра, правила долго придется понимать.
2: Значит, 4 года... Тут есть буклет.
4: Но здесь немножко по-другому мы сделали, потому что один тираж стоит 500 миллионов долларов.
1: Ага.
4: И мы немножечко поменяли.
1: О, но прикольно, как играть? Игроки ходят по очереди, в свой ход выбирайте любую из 4 колод и возьмите верхнюю карту. Колоды и их смысл, Калинин или Райтраун, угадай, кто из ведущих это сказал, сделал или подумал. Ты же знаешь, проверь, насколько ты внимателен к деталям, фактам и привычкам ведущих. Там пиво, если там это понятно, да, сразу. Неожиданные ситуации, смелые заявления и вопросы, где нет правильного ответа, история... Слушайте, а прикольно что-то.
2: Тут, в общем, в честь 4-летия на другом буклете написано, мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете друг друга и помните все, что происходило за эти годы. Нифига себе. Это прям чисто, ну, профессиональная игра.
1: Да, смотри, вот нажимаем Калинин или Райтраун, достаем карточку. Кто из них сильнее изменился за 4 года 1+1? Ну, Кирилл, конечно, потому что он как минимум снял рубашку эту и пиджак свой, блин. Нет, хотя сегодня в пиджаке.
2: Как ты хорошо меня знаешь. Но сегодня я особенно, да, решил костюм надеть. Ну-ка, дай-ка мне одну карточку на 5 сек.
1: На, вот. Кого бы из них...
2: Кого бы из них вы бы позвали первым, если в 3 часа ночи попали в очень странную ситуацию?
1: Ну, конечно, не меня, я трубку не возьму, просто я спать буду.
2: Слушайте, как здорово вообще.
1: Офигеть. Слушайте, круто.
2: Артем будет собираться с друзьями и играть в эту игру.
1: Подожди,
2: у него нет друзей. Получается, мне тогда отдаем.
1: Фраза, кто... Вообще-то оно здесь остается. Какое в первое? Подожди, а где эта фраза, которую кто-то сказал? Надо сейчас определить. Калинин, ты же знаешь, разложите 4 колоды. Угадай, кто из ведущих это сказал, сделал или подумал. А, это правильное, вот это получается. Кто начнет спор, кто лучше выкрутится из ситуации. Подожди, тут, а где фразы? Кто делал вид, что все под контролем, когда на самом деле вообще ничего не под контролем? Не знаю.
2: Это я, наверное.
1: Ну,
2: я так обычно.
5: Слушатели!
2: А, слушатели.
1: Слушатели, да.
2: Так, ну все, закрой.
1: Спасибо большое, нифига.
2: Спасибо вам, это охренеть как круто, правда. В принципе,
1: реально,
2: как
1: да
2: и всегда, все, что вы приносите, все, что вы делаете.
1: А, подожди, спасибо, тут спасибо есть еще и ответы, слушатели решили, да?
4: Это да мнение слушателей, да.
1: Подожди, мнение слушателей чата Калина чат надо понять просто, или какой других в том числе?
3: И других в том числе.
1: Других, все. Потому что у меня в чате никакие опросы не проводили. Идем дальше. Смотрите, тогда по порядку. Интересно. Первая карточка. Подождите. 8-я карточка. Кто из них сильнее изменился за 4 года? Калинин 25%, Райтраун 75%.
2: Слушайте, вот решили, наверное, так, не внешне, а то есть по характеру.
1: Как-то кого ментально из них вы бы позвали первым, если бы попали в очень ситуацию в 3 часа ночи? Калинин 86%, Райтраун 14%.
2: Кто эти люди 14%? Вообще, что ли, не слушаете шоу?
1: Ага. Идем дальше. 6-я карточка. А кто скорее сможет убедить человека в абсолютно абсурдные вещи? Калинин 6%,
2: да,
1: Райтраун 94%. Кто скорее начнет спор просто потому, что может это сделать? Калинин 0%, Райтраун 100%. Я говорю, это в Калина чат опрашивали 100%. 4-я карточка. Кто лучше выкрутится из ситуации, когда вообще не знает ответа? Райтраун 87%, Калинин 13%. Ничего себе, спасибо.
2: Так,
1: подожди,
2: это так там у них еще не все.
1: Тут просто... три карточки, просто интересно. Кто скорее случайно расскажет в эфире то, что вообще не собирался рассказывать? Калинин 27, Right Round 73, это правда. Кто скорее согласится на авантюру, не дослушав условия до конца? 73%, 23%, 27% Калинин. И 50 на 50. Кто чаще делает вид, что все под контролем, когда ничего не под контролем? Слушайте, круто вообще. Круто, спасибо, да, реально, мне
4: спасибо.
1: Нравится.
4: Спасибо, нам очень приятно, на самом
3: Мы
4: деле.
3: Мы вам еще крутая, календарики спасибо. Сделали с 8
2: марта.
3: Почти. Днем недели. Игорем.
2: Нифига себе.
1: Передайте, пожалуйста.
2: Вращайте Передайте, барабан, чтобы он мне доехал до меня, да.
1: Угу. Настолько офигеть круто.
2: Календари, значит, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, Игорь. Ну, класс.
1: Игорь.
4: Да, еще много разных вкусняшек.
1: Тортиков. А что, Игорь реально такое ключевое слово? Я даже, когда составлял этот квадрат, первое слово, которое я написал, это Игорь, и потом от него уже...
2: Слово, ну, имя Игорек, оно какое-то такое милое, милое и смешное. Хотя вот у меня папа Игорек был, ну, не знаю, все время ржал.
1: Да, ты же Игоревич.
2: Да, между
3: прочим.
2: Все
3: начинается с Игоря.
2: Ну и что, еще там турбочипсы и прочее-прочее.
3: И вкусняшки,
1: это спасибо. Но у нас, в общем, для вас тоже есть кое-что. У нас тоже...
2: Да не тот пакет, дайте пакет.
1: Сейчас все сделаем. Короче, мы
2: Я скажу.
1: Да,
2: значит, от руководства, от начальства, от всех неравнодушных, от коллектива Нового Радио, радиостанция хотела бы отблагодарить самого активного человека в сообществе Нового Радио. Это Белку, который с первого дня с Новым Радио и с 1+1...
1: Жилет, ты покури, пока она посидит. Да.
2: Да, Белка реально очень много делает, помогает не словом, а делом, и если надо, она и отвезет, и привезет, и поможет, и подстрахует, и руководство к ней обращается, и ведущие, и она даже мне, по секрету, уж раскрою секрет, когда я покупал квартиру, она мне дала деньги в долг, большую, огромную сумму, все последние, в общем, отдала, и все, мы закрыли эту тему. Поэтому в честь дня рождения Нового Радио, точнее, 1+1, вот мы дарим тебе, точнее, твоей семье вот этот подарок. О котором мечтал Right Round, а дарим его
1: тебе.
2: О котором
1: мечтал Right Round, да. Ну что ж, жизнь вообще не легкая прогулка. Это PlayStation 5!
3: Охренеть, спасибо! Можно такое говорить?
2: Можно, ты уже все равно сказала. У Белки четверо детей, и все они любят играть в приставки, в игры. Распорядишься, хочешь себе забери, хочешь детям отдай, хочешь продай.
1: Но не продавай, пожалуйста.
2: Не продавай, пожалуйста.
1: Не продавай, пожалуйста. Или давай я куплю тебя за полтос.
2: Так, начинается тут полтос.
3: Нет, это мое.
1: Все тогда.
2: Вот, спасибо, девчонки, огромное за подарки, за внимание.
1: Но ты пообещай, что больше не будешь тогда в чате писать, что игры это для тупых, тупое препровождение времени.
3: А, то есть это решили подкупить, да?
1: Ну, конечно, потому
2: И что Губин тебе не нравится, с этого дня ты больше не
3: пишешь. И GTA 6 там. Я теперь буду тебе писать, спрашивать, как в нее играть.
1: Все, хорошо, тогда
2: договор. Спасибо большое, что приехали за подарки, это реально круто, нам надо все пережить.
1: Вот это вот просто имба, реально.
3: Спасибо огромное.
1: Вот это вот круто.
2: Все, ребят, на паузу уходим.
0: Утреннее шоу 1+1 на Новом Радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Right Round, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра Нового Радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
15: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
20: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
2: Ну, вообще, ну праздник.
1: Так, ну что, продолжаем, да?
2: Да, все, мы готовы идти вперед по поводу игры нашей, которая посвящена сегодня перевалу Дятлова. Почему-то беспроигрышная лотерея, дорогие друзья. Сейчас я включу Артему портативный
1: микрофон. Так, 8-495-232-16-32. Вы должны позвонить по этому номеру и назвать слово, которое здесь зашифровано. 6 слов уже отгадали, еще как минимум 4 слова здесь осталось, а может быть даже и больше. Для того, чтобы увидеть слова, заходите на нашу трансляцию на Твиче. Ссылка есть абсолютно во всех наших соцсетях. Поэтому заходите и выигрывайте призы, которые там остались. Еще 4 приза здесь лежит. И все крутые. Там есть набор инструментов на 160 предметов. А это целых 160 призов в одном. Алло, наши продюсеры подсказывают, что у нас есть звонок. Алло.
24: Нет звонка. Нет звонка. Тяни, не время вообще.
1: Так, тогда, смотрите, ребята. К сожалению, это не колотушка. Алло.
2: Сейчас будет. А сейчас будет, смотри, подставной звонок, смотри, подставной. Давай. Это типа я звоню.
25: Алло.
1: Алло.
25: Здравствуйте, я дозвонился.
1: Здравствуйте, как
25: вас зовут? Это слово «дом».
1: Нет, это не дом! Что вы со мной делаете? Так, подождите, я срочно останавливаю время прямо сейчас. Подумайте, тут слова, они практически написаны вот здесь вот. Звоните к нам в студию, номер 8-495-232-16-32.
24: Есть звоночек.
1: Алло, здравствуйте, откуда вы?
26: Алло, здравствуйте, это Роман из Екатеринбурга.
1: Роман из Екатеринбурга. А, вы видите слова сейчас прямо перед вами, правильно?
26: Да.
1: Называйте слово.
26: Пригорело.
1: Там нет глаголов.
2: Пригорело.
1: Пригорело.
2: Такого слова нет, старичок.
1: Пригорело — это...
2: Это у наших хейтеров пригорело.
1: Это глагол. Пригорело — это у многих, когда белки вручили PS5.
2: Единственное из всех миллионов слушателей. Еще пробуй еще.
1: Другое слово. Это глагол. Какие глаголы, ты чего? Быстро, другое слово называй.
2: Роман.
1: Роман.
2: Роман.
26: Да.
1: Сейчас пролетаешь мимо, называй, тут одно слово уже отгадали, мы можем его просто опять сейчас написать вот сюда вот. Которое я стер уже.
2: Ну, давай.
1: Давай, Роман, быстро.
26: Перевал.
1: Перевал, конечно, здесь есть слово перевал. Все правильно. Перевал, смотрите. P-E-R-E-V-A-L.
2: Отлично. Итак, Роман из Екатеринбурга назвал слово перевал. И сейчас мы вращаем лохотрон, а вы говорите стоп.
1: Все, остановилось. Итак, я достаю. Роман из Екатеринбурга, с дня рождения шоу 1 плюс 1. В Екатеринбург увозит. Это подарок от Кирилла.
26: Набор инструментов.
1: Почти.
3: Черт.
1: Что, ты расстроился?
2: Нет, неужели там...
1: Это гитара Ямаха!
26: Я ее очень хотел!
1: Правда?
26: Гитара! Рождение!
2: Ты правда, Роман, хотел гитару?
1: Хотел гитару?
26: Да, конечно!
2: Ну круто!
1: А ты умеешь играть? Сыграй сейчас что-нибудь, покажи, что умеешь.
2: На воображаемой гитаре сыграй что-нибудь.
26: Эх, у меня она убрана, я был.
2: А, в чехле, да, понятно.
1: Ну, а там... поставьте плюс в чат, кто хоть раз брал вот эту вот штуку для выбивания ковров и представлял, что он на гитаре играет.
2: Мы тебя поздравляем, Роман, в город Екатеринбург уезжает. Гитара у нас еще на одного гитариста больше стала. Ага. Это перерыв у нас сейчас, а после паузы, не знаю, какой она будет, либо минут 15, либо через 3 минуты, мы пока не решили, разыграем еще что-нибудь.
1: Еще 3 приза осталось.
2: А пока песня в исполнении трио Олег Райтраун и Кирилл, сокращенно ОРК, Гангстас Парадизе называется. 9-07-2025, 9 июля. Прошлого года. Вот так вот. С днем рождения нас.
1: Только стараемся, давайте.

0: Ну и все, да? Ну все, видимо.
1: Так, дорогие друзья, спасибо большое, что продолжаете это терпеть и сегодня, и последние 4 года. Я не про песни, не лето, я про наш эфир. Это праздничная программа, мы сегодня раздаем подарки, их еще несколько осталось. В следующем часе, я думаю, мы разберемся с этим вопросом. Вы самые лучшие вообще в мире. Сейчас что-то рантраум поговорим.
2: Я знаешь, на что обратил внимание? Тут помимо торта еще огромный печеночный торт,
1: это
2: который...
1: тебе, конечно.
2: Который аж запотел изнутри. Пожалуйста, только не открывайте его здесь, ладно, в студии, блин.
1: В следующем часе Артем ест печеночный торт. Вот здорово, вот это интертеймент.
2: Это за все донаты только я, которые буквально все деньги скидываете. Это реально печеночный торт? А

0: Не лето только что, доброе лунное, и не лето у нас член жюри музыкастинг-финал, который сегодня состоится в 18 часов по Москве. Вы, дорогие друзья, подключайтесь обязательно.
1: А что ты не рассказываешь интересный факт про этот финал?
0: Интересный
1: кто
0: факт.
1: Будет там?
0: Там будут 5 финалистов, там будет не лето, Мари Краймбрери, Клава Кока, Денис Сатаров, Филатов Кэрос и кто-то еще забыл. И Игорь Николаев, на минуточку. Ну, я буду вести, так что...
1: Кирилл веду.
0: Приходите поддержать, да. Вот, а ты как посидел в пятницу?
1: Вообще здорово, вообще.
0: Обосрал всех молодых?
1: Мне понравилось. Ну,
0: да.
1: Не то чтобы прям да, но были моментики, да, которые...
0: А хорошее что-нибудь сказал?
1: В своем стиле.
0: Про
1: хорошее?
0: Людей.
1: Ну, там же не день рождения ни у кого было за конкурсантов.
0: А вот у нас день рождения!
1: Да, день рождения.
0: Сегодня беспрецедентная акция невиданной щедрости. Игра... По мотивам перевала Дятлова у нас в прямом эфире. Отгадываем слова, забираем призы. Уже много чего уехало в разные города нашей большой страны. И Екатеринбург с гитарой, и Уфа с караоке, а теперь Дмитров с бумбоксом.
1: Ты же хоть объяснил бы, почему перевал. Они же реально будут думать, что это перевал Дятлова. Нет, просто там каким-то образом мною не загаданным из этих слов, из этих букв собралось слово «перевал». А так как там еще есть слово «Игорь», как-то вот у нас все так закрутилось, что он же Игорь Дятлов был. Хотя там на самом деле оно не планировалось. Там всякие слова были, вот там «поджопник», «подвал», вот это вот я придумывал.
0: «Гопник».
1: «Гопник», да, «техник», вот это вот все это было. Три слова еще, три слова и три подарка. А какие конкретно подарки остались, мы можем сказать. Там, во-первых, осталось PSP, во-вторых, саундбар остался, и в-третьих, набор инструментов 160 предметов, а это целых 160 подарков.
0: Дело того стоит, сейчас уйдем на небольшую паузу и в 10 часов по Москве обязательно продолжим. Спасибо вам большое за то, что слушаете не только сегодня, но и все эти замечательные 4 года, дорогие друзья. Лучшие. Так, господи, взял открывашку, включил. Ну ничего.
2: Калинин и Райтраун.
0: А теперь закрывашка. Команда профессионалов.
2: Один плюс один на новом радио. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Один плюс один» спешил. Сегодня мы черти что делаем. У меня немножко голова кругом. Но это так всегда бывает в праздничные эфиры. 4 года пролетели как один миг.
3: Все, кончили слова, да?
2: Вот ровно здесь, да.
3: Так,
2: сегодня у нас игра, да, с призами, с классными. Их осталось еще 3 штучки, а специально обученный Артем расскажет об этом поподробнее. Пожалуйста.
3: 3 приза у нас осталось. Итак, рассказываю для тех, кто только что подключился. У нас сегодня день рождения шоу, 4 года, и в честь этого у нас спешл, который называется «Игра». Просто игра без названия. Вы заходите на Twitch-трансляцию, ссылки на Twitch у нас во всех соцсетях абсолютно. Тут начерчен квадрат, в котором буквы. Надо составить слово из этих букв, и вы, возможно, выиграете какой-то один из призов. Там было по 5 призов от каждого ведущего, от Кирилла и от меня. Каждый выбрал по 5. Итак, слова, которые уже назвали. Подвал, Игорь, техник, петух, поджопник, гопник и перевал. 3 слова еще осталось, 3 приза. Там еще лежит, значит, точно там лежит PSP, точно набор инструментов и еще... Саундбар, по-моему, или нет?
2: По-моему, да, саундбар.
3: Ну, короче, что-то там еще осталось. Звоните по номеру 8-495-232-16-32. Называйте слово «Крутим барабан», достаем и вы.
2: Да, саундбар.
3: Ну, короче, что-то там еще осталось. Звоните по номеру 8-495-232-16-32. Называйте слово «Крутим барабан», достаем и вы точно у нас.

0: А этот поэтому... человек, по-моему, с первого раза прошел. Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна из Белгорода. С днем рождения, новое
0: спасибо,
1: радио.
0: Спасибо, Анечка.
2: Какая у нас... не новое радио, уж все в целом, только мы сегодня
0: отмечаем. Один плюс один, да. Вот у нас какая география хорошая. У нас и Урал, и другие города. Теперь Белгород. Супер. Я тут же забыл, как зовут девушку, просто пока говорил это. Анна. Отлично.
2: Анна, вы на трансляции сейчас. Вы видите перед вами буквы?
1: Да.
2: Называйте слово.
1: Да, видим. Мы увидели с мужем поджог.
0: Показалось немножечко. Поджог, по-моему, да?
1: Да, поджог, поджог.
2: Блин, тут есть такое слово, но оно тоже не загадано.
0: Подожди, поджог. А поджог через О пишется? Я филолог, учитель русского языка. Поджог.
2: По-моему, через Е.
0: Поджог? Поджог? Какой позорище. Я забыл, как слово поджог пишется. По-моему, через О, все правильно.
2: Да?
0: А, подожди, тут есть поджог или поджог? Поджог или нет? Поджог, умышленное уничтожение имущества с буквами О. Поджог. Ну, вообще-то, они правильно сказали.
2: Ну, все правильно, ладно, тогда получается ПОДЖОГ. Ну, есть такое слово. Блин, сколько новых слов.
1: Я разволновалась, я думала, я уже забыла, как слова пишутся.
2: Да мы сами забыли.
0: Мы сами забыли.
2: Столько новых слов здесь открылось, которые изначально не было. Но мы засчитываем, потому что у нас сегодня нет цели засадить вас, наоборот, цели раздать подарки. Поджог есть слово. Итак, Анна из Белгорода крутит приз. Чтобы вам больше, конечно, всего хотелось? Набор инструментов или PSP? Вот, да. Так.
0: Немножко такие полярные вещи.
1: У меня муж мечтал о гитаре, но на втором месте, конечно же, набор инструментов.
2: Набор инструментов. Я так понимаю,
0: что муж с PSP будет теперь засыпать.
2: PSP саундбар там вообще мимо. Давайте просто попробуем оттуда достать сейчас набор инструментов.
1: Конечно, мы в любом случае будем в любом подарку.
0: Говори стоп, Ань.
1: Стоп.
2: Стоп. Любому подарку, да, даже PSP. А что это?
0: Да сами там разберетесь потом. В интернете посмотрите. Это классная штука тоже.
2: Анна увозит в Белгород. Анна увозит в Белгород.
0: Ой, рано. Ну скажи.
2: Вы знаете, сейчас меня передают по рации, что ага. Так, Анна увозит в Белгород. Ты что, прям вот это?
0: Ага. Никто ему ничего не передает, он придумывает.
2: Так, сейчас, да.
1: Не томите, я волнуюсь.
2: Я сейчас останавливаю таймер, ага. Кирилл. Да, так, сейчас. Анна из Белгорода, правильно? Давайте пообщаемся, Анна. Анна, чем вы занимаетесь? Ну, по жизни просто.
1: Я в декрете, но также я эколог.
2: Ага, эколог.
1: Разрабатываю документацию для предприятий, да, экологической направленности.
2: Ага, то есть вы вот тот человек, который точно батарейки в туалет не смывает? И одноразки?
1: Да вот я немножко другой эколог. Я чтобы, например, от заводов выбросы вам в окна не летели. Я вот поэтому,
2: ага.
1: А не по батарейкам.
2: А муж у вас чем занимается?
1: Муж у меня по образованию музыкант, гитарист, но работает в такси. Поэтому...
2: Ну, это значит...
0: Типичный таксист.
2: Типичная, в принципе... Типичная судьба музыканта, я так скажу. Который, да.
0: А с какой целью ты тянешь? Что, не хочешь отдавать?
2: Нет, я наоборот, я просто, ну, просто какой-то...
0: просто интертеймент.
2: Тяну время. Ну, ладно, получается...
1: 4 года назад мы с мужем сошлись и начали вас слушать.
2: Обратно сошлись, вы расходились?
1: 10 месяцев. Вчера
2: нет, сошлись?
1: Нет, вот, ну, начали жить вместе.
2: Ага.
1: Нет, начали жить вместе, когда начали слушать ваше радио. Вот. И вот 4 года мы забираемся на работу под вас, едем под вас на работу.
2: Подвал,
1: а вот
2: правильно,
1: сейчас,
2: не под вас.
1: Просто слушаем, когда за завтраком.
0: Спасибо, ну, Аня, это приятно.
2: Я вас в целом поздравляю, потому что вы выигрываете не один приз, а 160 призов, потому что это набор инструментов!
1: Ура!
0: Ну хорошо,
2: слушайте,
0: мы рады.
2: Повезло, как и хотела.
1: Спасибо.
2: Как и хотела. Анна в Белгород, ну, получается,
1: да,
2: для вас приза у нас
1: большое.
2: Нету, для вашего мужа тогда получается.
0: Все, передайте привет мужу, молодцы, что слушаете. Надеемся, подарок будет вас радовать. Ну, вот что-нибудь сломалось там, что-нибудь у вас в хозяйстве, бац, там подшаманили немножечко. Даже сами, может, научитесь.
2: А там это музыкант, который работает в такси, у него жизнь сломалась. Там можно будет...
0: 160 инструментов, какой-нибудь да починит. Ну, да.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: А давай, Артем, вот за сколько ты печеночный торт, ну, покуснешь хотя бы еще разочек? Типа вот косарь я, допустим, плачу.
1: Какой косарь? Я в тот раз на стриме 10 тысяч задонатили мне, я даже ложечку проглотить не смог. Я его в рот просто положил и пошел сразу же в мусорку.
0: Ну, давай косарь.
1: Да я не буду. Ну, во-первых, это будет неуважение к повару, который готовил только что. Там-то был покупной торт, а тут белка старалась весь всю ночь этот торт делала, и я сейчас начну рыгать. Это будет некрасиво.
0: Ну, это будет весело, что?
1: А во-вторых, даже какой куснуть? Ты его просто откроешь, я его понюхаю, меня уже здесь начнет.
0: Давай понюхаешь за косарь.
1: Нет, ты что?
0: Когда... За косарь на ровном месте.
1: Чтобы ты понимал, когда в детстве я заходил в подъезд, мне надо было домой, и кто-то печень жарил в этом подъезде, для меня это была причина погулять еще, пока не проветрится, потому что... Не-не-не, ты что? Для меня это как для тебя сюрстреминг.
0: Ну абсолютно, ладно, хорошо. Абсолютно, я без шуток говорю. Не хочешь, поэтому... как хочешь.
1: Ну, за...
0: Олег, налетаем.
1: За косарь я весь съем, если честно. Ты что?
0: Чего? Ты же только что сказал, что не будешь.
1: Ну, ты пищу положи, чтобы я ее увидел.
0: Так она у меня на этом, на Яндекс.Пэй.
1: Мне нужна мотивация, мне нужна наличка. Я хочу видеть ее перед тем, как я буду есть это. Так, 8495-232-1632, звоните. У нас осталось два приза, два слова. Призы, которые там лежат. Короче, для тех, кто еще раз объясняет. Twitch-трансляция, вы там видите буквы. Из них составляете слово, звоните и называете его. Я кручу кубышку и достаем приз, который там остался. Два приза, там остался еще PSP и саундбар, по-моему. Так что Кирюхины призы уже разошлись все. И инструменты.
0: Итак,
1: и
0: два яйца осталось. Артем, тяни.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут, откуда ты?
2: Меня зовут Юлия из Тольятти.
1: Юлия из Тольятти. Что бы вам больше хотелось получить? Из того, что там осталось.
2: Так, а что там осталось?
1: Там остался саундбар и PSP. Ну, ты шаришь за PSP вообще?
2: Не, а PSP, там, по-моему, игровая приставочка?
0: Да, ну, да, портативная.
1: Такая, которая легендарная просто.
2: А какой приз?
0: Начинается выбирать еще.
1: Выбирать.
0: Нет, давай все, как вот судьба распорядится, так и будет.
2: Давай, как будет, я любому подарку рад.
1: Так, ладно.
0: Юлия из Тольятти.
1: Юлия из Тольятти, называйте слово.
2: Перья.
1: Перья. Вот у нас тут есть уже слово петух.
0: Так.
1: А у петуха что может быть? Перья. Итак, П-Е-Р... Я. Перья. Есть слово перья!
0: Что он сейчас, он буквы П-Е-Р... Я.
1: Перья, действительно, здесь есть слово перья.
0: Артем, это вот мягкий знак, это НИ, а твердый знак как звучит?
3: Вы слушали альбом Чипинкоса?
0: Да, это же, да, в альбоме Чипинкоса было. Вращается барабан.
1: Я вращаю барабан.
0: Юлия говорит стоп.
2: Стоп.
0: Стоп.
1: Тут просто чуть не упало.
0: Так, Артем шерудит яйца и достает. Достает одно.
1: Так. Я просто руку понюхал. Так.
0: А теперь лототрон. Ой, ну не, ну шоу топ, ребят. Зря вы не слушаете.
1: Юлия из Тольятти.
0: Сейчас будет разговор о том, что-то быстро слишком. Давайте поболтаем.
1: Давай поговорим.
0: Ты чем занимаешься?
1: Кем работаешь?
2: Я владелица клинингового агентства.
1: Клининговое агентство? И что, вы убираете дома? Типа, сколько стоит убрать двушку?
2: Конечно. Ну, порядка 9 тысяч, если будет полная генеральная уборка.
0: Полная генеральная, кстати, недорого, то есть она будет под ключ.
1: Насколько она генеральная? Типа, допустим, если
0: паркет
1: я...
0: будете вскрывать?
1: Да.
2: Нет, паркет не будет,
0: ну,
2: но...
0: смотри, а за что тогда девятка?
1: Если, допустим, вот, не дай бог, кто-нибудь заказывает, говорит, тут надо убрать, приезжает клинер, а там вот в ковер такое что-то завернутое и красное вот так разлито вокруг. Сколько тогда стоит уборка? А?
2: Обговорим отдельно, сколько она будет стоить.
1: То есть это не сколько это, я все-таки...
2: Молчание.
1: Короче, ладно, так, блин, ну вот я так и знал, что так получится, но тем не менее, ладно. Юлия, да, тебя зовут?
0: Да, из Тольятти.
2: Да, да.
1: Ты замужем?
2: Да, я замужем.
1: Муж чем занимается?
2: Он у меня индивидуальный предприниматель.
1: Ага, видимо, владеет фирмой клининга, да?
2: Нет, владею фирмой я.
0: По документам.
1: По документам, mm-hmm. Да. Ну, правильно. Ну, может быть, я не знаю, может быть, ну, а мужу сколько лет?
2: 41.
1: 41, ну, значит...
0: Мальчишка еще,
1: он, ты че? Он, наверное, ну, может... Ну, ты выигрываешь PSP!
0: Блин, круто вообще!
1: PSP, между прочим, еще и прошитое! Туда можно будет скачивать там игры от Sega, от всего, короче, там... просто, наверное, от PlayStation первого даже.
0: Короче, как от сердца отрывает,
1: это
0: Артем.
1: Это просто, это крутейшая вещь, реально. Это вещь, которая изменила, я думаю, и мою жизнь вообще в том числе. Так что ты выигрываешь PSP.
2: Артем, а это ты этот подарок выбирал?
1: Да.
2: Класс.
1: Нет, это... Кирилл.
0: Там, я же геймер знаменитый.
1: У него там набор инструментов, робот-пылесос, там более приземленные подарки. Это у меня Daenerys, там PSP. Да, PSP это от меня, конечно.
0: Все, поздравляем тебя. Оставайтесь с нами. Еще один приз до конца этого часа мы разыграем. Это специальный днерожденческий эфир 1 плюс 1.
4: Новое радио Изион Мьюзик представляют. Сегодня в 18.00. Финал конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Будущую звезду определят слушатели.

0: финал. Кто получит запись и релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг. Сегодня в 18.00 в прямом эфире нового. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Псссс. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай
7: новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Нью-Йорк.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Фух. Слушайте, честно говоря, хочется сказать, что нелегкая эта работа вести такие шоу, когда вот так вот надо ходить вокруг этой доски, потому что я вот 2.5 часа вокруг нее бегаю, и то я присаживаюсь иногда, я весь мокрый, я устал.
2: На самом деле, жестко. Там работали люди с предрасположенностью к труду в подобном формате. Это как в магазине на диване, когда тебе говорят тему, поехал, без фактуры, говори, сколько бы ни сказал режиссер. И там ей в ухо все время подсказывали, тяни время, тяни время, тяни время. И это не каждый может справиться, поэтому Артем смог бы пойти туда работать. Жалко, что... Нет, не жалко, хорошо, что это все вот закончено уже.
1: Но
2: все вот эти
1: странные... Но, тем не менее, магазины на диване. Звоните, реально, звоните, если что. Но, правда, мне придется чуть побольше платить, чем просто челу какому-то. Но зато, к сожалению, это не колотушка.
2: Так, ну что, у нас до конца эфира около 20 минут, и один приз остался. Один сейчас приз... его сделаем, а потом давай, просто да. Посидим, побалакаем, вспомним.
1: Во-первых, давай скажем, что у нас происходило. Во-первых, мы сегодня в честь дня рождения 1 плюс 1 раздавали призы практически за просто так, и ушли уже такие призы, как... Там было по 5 призов от меня и от Кирилла. Ушли призы, которые называются... Во-первых, смотрите... приставка, игровая портативная PSP, классика, фигурка Funko Pop Daenerys на драконе, кроссовки Air Force белые, кассетный бумбокс ретро, робот-пылесос Xiaomi, профессиональный набор инструментов, 160 предметов, караоке-система ретро Alisa Mini 3 и гитара Yamaha F600. Ушли уже, и остался там, получается, саундбар, такой же, как у меня дома, я купил, я вообще радуюсь, там сабвуфер на 500 ватт, вот так, чтобы вы понимали, чтобы бесит соседей, мне пришлось купить звукоизоляционные ножки, чтобы не вот переходило туда. Так что... Да, 8-495-232-16-32, звоните, включайте трансляцию нашу на Твиче и называйте последнее слово, которое здесь осталось, а их еще, кстати говоря, несколько, так что будет из чего выбрать. И забирайте этот саундбар.
2: Телефон,
1: даже...
2: все, Артем, плохие новости.
1: Что?
2: Видимо, он спекся, да.
1: Ничего, реально? Перегрелся?
2: Да. 9 звонков мы приняли, и дальше уже система не выдержала.
1: Давайте думать тогда, подсказывайте.
2: Так, пробуем сейчас в прямом эфире еще раз.
1: Так, мне подсказывают продюсеры, ничего. Что столько человек пытается к нам дозвониться, что буквально перегрелся телефон, поэтому я ставлю таймер на паузу. Так, мы будем сейчас...
2: Алло, ну-ка попробуем. Алло, здравствуйте. Нет, не получается.
1: Телефон перегрелся.
2: А может, мы сами позвоним кому-нибудь?
1: Кому? Ну,
2: а мы попросим телефон скинуть в чат, а мы позвоним кому-нибудь.
1: Ну, нельзя, нет, это...
2: Ну,
1: это...
2: так, ну, телефон не работает.
1: Они будут свои телефоны, а это в чат, ну, типа, вроде как... Ну, на Твиче такое точно нельзя.
2: Не, все, короче, не работает.
1: Давай попробуем перезагрузить его.
2: Да я уж перезагружал.
1: Да? Угу. Ну, сейчас тогда разберемся.
2: Да-да, давайте среди своих, может, разыграем. Ну, там, тебе позвоним или мне.
1: О, не, давай.
2: Не, пока нет. Сейчас еще последний раз.
1: Ну, видишь, мы мне позвоним, у меня такой же есть. Тогда тебе надо звонить.
2: Да, сейчас. Вот, вроде пошло. Так, скрестим пальчики. Нет.
1: Настолько ажиотаж сегодня. Люди скидывали скрины, что дозванивались по 500 раз, отправляли этот дозвон и не могли дозвониться. Ну, потому что, конечно, такие призы, там, извините меня, целая кхалиси на драконе. А это за такое там можно вообще. Чипсы есть с крабом. Да, сейчас Олег наши техники настроит, а мы пока
2: еще
1: послушаем
2: короткую
1: какую-нибудь...
2: песенку и попробуем разобраться с этим. Да.
0: На новом.
3: Всем салют, это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
6: 18+.
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 17+.
8: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
9: На день рождения шоу 1+1 вы сломали нам телефон. Спасибо большое.
10: Вы сломали.
9: А кому еще? Кто же еще сломал?
10: Звонить там самое. Телефон не для этого. Он красивый у нас стоит. Тут вы начинаете набирать. Естественно, он не выдерживает.
9: Ну, короче, да. Ситуация такая, что не выдержал телефон на такого наплыва звонков. Поэтому сейчас будем как-то импровизировать. Пробуем. Короче, такая ситуация, что мы видим номера, которые сюда звонят, но они не переходят на пульт. Поэтому какая-то такая история.
10: Мы, короче, тут все в огне, тут все, тут что, пробуем, все технические службы подняты по тревоге.
9: Поэтому, Олег... видимо, сейчас будем сами кому-то звонить.
10: Давай, вот сейчас мы прям тестируем.
9: Так. Звоним сами себе, Олег звонит себе.
10: Олег, ты четвертый раз не можешь набрать свой номер телефона, это зумерская черта, видимо.
9: Да.
10: Так, пробуем. Ну-ка, есть дозвон?
9: Звоним Олегу и отдаем ему приз. Потому что Олег тоже делает, нифига себе, столько всего, блин, много. Видишь, гудок есть.
10: О, так, алло.
11: Алло, новое радио?
10: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
11: Здравствуйте. Здравствуйте. А почему вы?
9: Называйте слово.
11: Ель.
9: Нет такого слова. До свидания. Вы худший слушатель.
10: Значит, мы выяснили вместе с вами, такого нигде не бывает, всю закулисную движуху вываливаем в прямой эфир. У нас работает телефон на исходящие.
9: Да.
10: Давай думать, кому мы будем звонить.
9: Смотри, у нас сюда на пульт приходят звонки, но они не принимаются. То есть какие-то номера телефонов мы видим. Давай вот сейчас, вот первый, кто высветился там, ему звоним.
10: Итак, я сейчас сфотографировал ваш номер телефона. Человек вот дозвонился. У него попыток 20, одна удачная, видимо, в прошлом. Да. Вот его номер. Мы сейчас будем его сами набирать.
9: Это не подставной, если что, мы можем. Да и даже если подставной.
10: Так. Пробуем.
9: Сами звоним человеку, первый, который высветился здесь на компе.
10: Угу. Пробуем.
9: Нормально, блин, перегрели телефон, нифига себе. Вот это у нас рейтинги жесткие.
10: О, скорая едет кому-то, надеюсь, ко мне. Только потому, что он звонит постоянно, у него занято.
9: А, у него занято теперь. Бро, а как ему сказать не звонить? Человеку, у которого заканчивается номер на...
10: 1507, перестань 1507. Звонить, мы тебе звоним.
9: Не звони, мы пытаемся тебе позвонить теперь.
10: Какой кринц.
9: Нормально, это
12: давай.
9: У нас...
12: Бери трубку.
10: Трубку возьми, трубку, у нас 10 минут до конца эфира, один приз. Да и...
11: Есть еще одна идея, сейчас.
10: Давай.
9: Давай.
10: И выбросится в окно.
9: Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ну, нам как раз надо было еще чем-то 10 минут заниматься.
10: Ребят, вам там как по ту сторону? Интересно то, что здесь происходит?
9: Да! Ну, во-первых, это за кулисы. Они не такое ни на одном радио.
10: О!
9: Они ни на одном радио такого не послушают.
10: Пошло, пошло, тихо.
9: Алло!
0: Неужели? Я сижу, радио слушаю, думаю, когда дозвонят?
9: Мы тебе звоним! Мы тебе звоним, а у тебя...
10: Не стыдно! Мы могли тебя набирать...
0: Работаю.
9: Как тебя зовут, откуда ты?
0: Меня зовут Александр, я из города Чебоксары.
9: Александр из Чебоксары.
0: ЕДБ вас.
9: А что?
10: Ну, ты с нами.
0: ЕДБ, это по-чувашски, с днем рождения переводится.
10: А, все, вот и выучили новое выражение.
9: Шупашкар, привет. А ты же откуда ты? Из Чебоксар?
10: Из Чебоксар, Саша, да. Саш, ну чудом.
9: А у тебя что-то нет это акцента чувашского какой-то такой. Я сам не понял, как в Канаше оказались.
10: Ну, с говором чувашским скажи.
0: Я научился, хотел стать радиоведущим. Старался избавиться от акцента.
9: Ну, давай что-нибудь.
0: Неправильный «Р» не избавился.
9: А, то есть там так. Ну, ты можешь что-то прям с акцентом чебоксарским, вот таким, что как будто бы?
0: Тебель чада нул. Мегамол.
9: Ладно, ничего, я не понял.
10: Спасибо огромное.
0: Остановка Мегамол.
9: Ну, короче, тогда...
10: Следующая остановка Мегамол.
9: Мегамол.
10: Тогда давай, называй слово.
9: Нет, ты должен был сказать, следующая остановка Мадикасы. Мы в Мадикасы-то поехали. А как мы здесь оказались, я не понял. Да. Так, ладно, давай, называй слово, и там саундбар уже твой будет, если ты назовешь слово, которое тут
0: нога.
9: Есть. Нога.
0: Нога. Я не на трансляции, ребят, я работаю, у нас в городе интернета нету.
9: Ты не на трансляции,
0: я
9: да?
0: Я хотел вас с днем рождения поздравить и вам всем привет передать.
10: Спасибо. Ну давай попробуем притянуть ногу за уши. Где у нас
9: тут,
10: там?
9: Нет, тут нет слова нога просто.
10: Артем, надо выруливать как-то, потому что у нас больше людей нет. Давай пробуй, перечисляй все слова, которые ты знаешь вообще.
9: Может, да, давай, может быть угадаешь.
0: Виктор.
10: Виктор, пробуем.
9: Тут можно почти Валера собрать, но нет, Валеру получается, Виктор нет.
10: Еще.
0: А Валера получается?
9: Валера. Нет, нет, Валеро получается,
10: нет,
9: но это
10: еще.
9: Не то тоже.
0: Валеро.
9: Нет. Давай, знаешь
10: что. Давай ему Валеро засчитай.
3: Загадкой ему.
9: Загадкой.
10: Загадку, да.
9: Загадка. Смотри, вот давай такое, вот посмотри, посмотри на Кирилла, вот на Кирилла, что ты видишь?
10: Нет, слово петух уже было, давай.
9: Да, ладно, смотри, тогда это и правда было. Смотри, вот говорят такое слово, вот протокольное. Что бывает протокольное?
0: Протокольное?
9: Ну вот смотри, вот его лицо, допустим, как можно по-другому
10: ну,
9: назвать.
10: Ну, лицо. Ну, он намекает.
9: Болезнь еще лицо? Такая есть, говорили вот в детстве, такая болезнь еще есть. И вот протокольная, она что протокольная у Кирилла?
10: Она, он подсказывает, она.
9: У Кирилла, она.
0: Она, протокольная, лицо.
9: Да.
10: Синоним слова лицо.
9: Брат, Вика. Ну мы...
10: Кто-кто?
9: Как, Вика?
0: Лико.
9: Лико. Брат, ну мы не можем так сильно тебя тянуть,
0: рожа,
9: уже это будет...
0: Рожа.
9: Все, но смог. Рожа, да, но он смог, ну, блин, это, конечно, не очень честно по отношению к другим. Ну, у нас телефон сломался, мы вынуждены. Да, действительно, здесь есть слово рожа. Рожа.
0: Угадал, класс, без трансляции.
9: Угадал, через 10 минут подсказок. Ничего себе ты погадал, мы тебе уже практически сказали рожа. Так вот.
0: Так, ну, низкий вам поклон, ребят.
9: Тут крутить уже нечего, поэтому ты уносишь с собой... уносишь с собой, я достаю здесь последнюю вот эту вот штучку, бумажку, и у нас здесь саундбар Hisense HS3100.
0: Вау, класс!
9: Мы тебя поздравляем. Так, ну, давай как-то, я не знаю, извинись перед остальными слушателями, что мы тебе так подарили, по сути, просто так.
0: Скажи... Уважаемые слушатели, да. Дико извиняюсь, я в течение 3 лет пытаюсь дозвониться до ребят, и сегодня первый раз я до них дозвонился. Огромное вам спасибо, что вы не смогли, а мне дали такую возможность.
10: Да. Вот, молодец
9: вот,
10: какой.
9: Красава.
10: Все, повиси, все, пожалуйста, да. На трубке, а мы сейчас... А все, у нас... Давай подведем итог сегодняшнему дню, так, я поставлю смотрите. Песню, и мы уже пойдем домой.
9: Подводим итог. Что... Во-первых, спасибо вам за то, что сегодня пришли на трансляцию и вообще на весь этот праздник. Мы что-то тут придумали, старались вас как-то тоже вознаградить. Спасибо слушателям, которые пришли сюда в студию, и которым мы подарили PlayStation 5. Не могу это забыть, я сегодня не усну никогда. потом за тортики, за все вам. Короче, вообще всем спасибо, реально. Забейте, короче, расслабьтесь.
10: Так ты забей, расслабь, ты на взводе. Садись, отдохни, ты работал 4 часа, сядь. Все, да, нормально. Он тут, короче, ходит, орет. Уже можно не орать.
9: 4 часа ходил.
10: Давай, мы сегодня вообще не разговаривали. Вот 4 года, что ты ожидаешь от следующего года? Скоро пятеро нам стукнет.
9: Я ничего не ожидаю, что ожидать мне? Я же такой, я живу как карта.
10: Может
9: ляжет,
10: быть, какие-то обещания дадим, что будет смешно. Не, или наоборот, будет хуже еще.
9: Обещания-то выполнять придется.
10: Да, согласен. Не знаю, может быть, мы что, будем пораньше ложиться в следующем году? Нет, тоже не будем. Короче, ничего мы не будем, чего пристали?
9: Ничего не будет,
10: ничего
9: реально.
10: Мы не будем точно так же.
9: Во-первых, скажите спасибо, что это бесплатно.
10: Вот начнем именно, этого, когда пишете там, вот не нравится, не нравится, это вам, вы деньги не платили за это.
9: Во-вторых, вообще-то, да и все, в общем.
10: Да, конечно. Действительно. Давайте там, ведите себя хорошо, слушайте, включайте в 7 утра до 11 минимум, и потом тоже не выключаем. Кончиком звучит Данилин. Да. Все, давайте, самые лучшие, по-любому, вообще, все.
9: Да, и напоминаем вам еще, что у меня 7 ноября день рождения, а у Кирилла 16-го, а там придется подарки какие-то дарить уже. На этот праздник мы вам подарки дарим, а там придется и вам что-нибудь тоже придумать, извините.
10: Так что давайте, времени мало осталось, времени на раскачку нет, тихонечко там кумекайте, конечно, уже, конечно. Сам продумывайте. И чипсы не подойдут, надо что-то существеннее.
9: Какие-то деньги, например, вот это прям существенно.
10: Деньги, кстати, да, мне нравятся.
9: Абсолютно.
10: Красненькие особенно, прикольные. Ну и зелененькие тоже ничего.
9: Да мне и нравятся те, которые высвечиваются просто в смс-ке тоже.
10: Да, вот так вот сверху тогда.
9: Да.
10: Так все, зафиналим этот странный эфир песней под названием «Жиган Лимон versus In The Shadows». Олег, мы там все выступаем? Все трио? Кто-то там? А, мы с Артемом. Вот, до завтра, до 7 утра. Да, сегодня 18:00, слушайте музыкастинг.
9: Музыкастинг Кирилл ведущий.
10: Покендра, давайте там, на связи там. Ой, я должен был красиво запустить, не запустилось. Ну, все, как мы любим. Итак, 3, 2, 1.
9: Красиво ты только себя запустил.

0: Жиган лимон.
1: А, вот Жиган.
0: Жиган лимон.
1: Да, теперь поздно. Ребят, это выгорание. Это эмоциональное выгорание. Все.
0: Ну смотри, тут в целом ложаться, смотри, можно другую какую-нибудь.
1: В целом ложали.
0: Другую какую-нибудь песню, смотри. Девочка, пай, рядом Жиган. Там все ложится, смотри.
1: Все ложится, я уже устал сам это слушать, честно говоря. Давайте, Жиган, лимон, и еще погоду прочитаем, но на Москву, не для всех. В своем городе сами смотрите, понятно?
2: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске час дня.
2: Новое. Самое лучшее, самое единственное смешное утреннее шоу России. 1+1. Поздравляем с днем рождения, долгих лет жизни и ежегодной индексации зарплат. Пожелаем парням. И продолжим. Точнее, начнем. Новую рабочую неделю. Дальнему Востоку доброго вечера. Всем океаны суперхитов, суперновинок. Новое радио. Отсюда с тобой я, Вадим Данилин.

0: Это Маршмеллоу, суперхит Феникс в эфире нового. Так, а сегодня, между прочим, день горазд на все возможные события. Начнем хотя бы с дня рождения утреннего шоу 1+1, о котором уже шла речь. Поздравляем троекратно. Наверное, в течение всего эфира еще буду поздравлять. Сегодня, напоминаю, в 18:00 по Москве финал музыкастинга 9:00. Не пропусти обязательно. Именно от тебя будет зависеть, кто же победит в музыкастинге этого сезона, чья песня будет в ротации. Но в радио и все прочее в 16:00. И не забывайте, что там один какой-то маг-чародей и так далее из Африки сегодня нагадал, между прочим, конец света. Сегодня конец света. Вот мы сидим сейчас с моим коллегой Никитой и думаем, делаем ставку, что же будет первое, что случится первое из этого всего списка.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио.

0: Тони и его комета, суперхит в эфире Нова. Ну и напомню, да, сегодня Ники Пастор из ЮАР Джошуа Млакела заявил, что, оказывается, сегодня ожидается конец света. Вот. В связи с этим решил задать вопрос всем слушателям в нашем мессенджере. А чем еще на работе заниматься? Ну, там обсудили коллег, обсудили, кто как выходные провел. В связи с этим задал вопрос слушателям. Пофантазируйте немного. Смотрите, у вас осталось 5 минут, например, да? И у тебя есть возможность, уникальная возможность поставить последнюю песню на радио, чтобы все ее услышали. Вот осталось 5 минут там, да, грубо говоря, до окончания, до конца света, до начала конца света. Вот, осталось 5 минут. Вот. Есть возможность поставить песню. Что это будет за песня? Можешь написать, пожалуйста? Возможно, даже это поможет моему коллеге Даниле Михайлову в его проекте «Что было раньше». Возможно, он создаст такую тематику, да, по которой создаст целых 2 часа суперхитов исключительно по вашим вот этим вот написаниям, что вы написали. Зайдите в наш мессенджер, короче, прямо сейчас и напишите. Вот последняя песня в эфире. Что это будет за песня? Буду признателен.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Две Маши Басая. Суперхит в эфире Нового. Я же забыл совершенно вам рассказать. Нужно было прямо в начале своего эфира рассказать. Я тут проводил эксперимент. Эксперимент, наверное, длился с месяц. Эксперимент на предмет, в каком сетевом магазине обманывают в плане цен. Было у вас когда-нибудь такое? Вас пересчитывали там и всякое такое? Вот я решил посмотреть, в каком магазине. Ну, то есть на витрине одна цена, пробивай по другой цене. Сетевых магазинов у нас дофига. А выделился, ты не поверишь, всего лишь один магазин, где постоянно, каждый раз, когда я приходил, меня обманули в ценах. Вот один магазин. Вот буквально вчера пошли гулять, думаю, зайду, куплю себе два чебурека. Цена одного чебурека 30 рублей, чтобы ты понимал. Да, ну, да. Мне пробивают 120 рублей. Один чебурек 30 рублей, я покупаю два, мне пробивают 120 рублей. Думаю, что-то не то, показываю, говорю, смотри, там цена 30 рублей. Окей, пробивает следующее, они пробивают мне цену 79 рублей. Думаю, что-то либо у меня с математикой туго, либо говорю, я пошел, взял этот ценник, принес на кассу, показал этот ценник. Говорю, смотрите, вот 30 рублей один. С меня 60 рублей, не 79, не 102. И ты понимаешь, это постоянно. Постоянно, когда ты приходишь в этот сетевой, между прочим, магазин. Вы знаете так, я не могу называть в эфире этот магазин, и не буду называть в эфире этот магазин, но я напишу его название в нашем мессенджере прямо сейчас, под последним постом, в комментариях жирным от пользователя 1 Вадим, напишу магазин, где чаще всего обманывают в плане цен. А ты либо согласишься со мной, либо нет. Давайте так сделаем прямо сейчас. Давайте, заходите в наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, между прочим. А сколько нас там человек? Сколько нас человек? 244 тысячи человек. Да, самый большой. Я прямо сейчас там напишу название того магазина, где нужно обязательно проверять все чеки и все такое. Корм для кошек буквально до этого мне тоже продали. Не по той цене, что был. Короче, давайте, заходите, я сейчас напишу название этого магазина.
1: Реклама. Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Псссс, Плейсу 7 лет.
6: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.

0: залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Georgia.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: В Магнитогорске 2.
4: Новое радио. Громко материться, чтобы отпугнуть медведя, посоветовали россиянам, и добавить сюда нужно еще резкое распахивание одежды. Это отпугнет медведя. Это все новости к данной минуте, новости, которых мы достойны. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее Вадим Данилин тоже тут. Привет всем. Огромный привет.

0: Это Мона, ее суперхит «В твоих глазах» в эфире Нового. Новость подоспела для всех, кто ищет работу. Нет, не вакансия мечты, а просто один сайт по поиску работы, не буду называть его в эфире. Почитал все ваши резюме и пришел к выводу, что, оказывается, самое раздражающее россиян словосочетание в вакансиях – это про дружный коллектив. Никому из людей, которые занимаются поиском работы, не нравится словосочетание «дружный коллектив». В открытом опросе о словах, которые раздражают в вакансиях, его назвали 20%, каждый пятый. Затем идут стрессоустойчивость. Если в вакансии имеется дружный коллектив, стрессоустойчивость и многозадачность, и еще ненормированный график, то все, значит, твои вакансии хана, никто на нее откликаться просто-напросто не будет. Ну и самое, конечно, бесячее на первом месте, это то, что зарплата по договоренности. Да. Зарплата по договоренности. Мне кажется, такое никому не нравится. Почему бы сразу, да, не написать зарплату? Зарплатные ожидания, там, не знаю, сколько будут платить. Ладно, не об этом сейчас. Бервульф. Суперновинка от «Очки и кольца». Софи Элис Бекстер. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66. Новое.

Мияги и Эншпилин Лав, суперхит на новом 2018 год. Прямо сейчас в эфире. Кто про что, а Данилин все про сегодняшнее событие. Нет, не про музыкастинг, а про конец света все-таки. Билл Гейтс, кстати, предупредил, что в следующем 2027 году человечество ждет много неприятных сюрпризов из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Я тут подумал за эфиром, что нужно будет сегодня вечером пересмотреть обязательно «Терминатор», особенно те моменты, где там, чтобы вспомнить, что делать в таких ситуациях вообще, куда укрываться и все прочее. Начнем с первого, а там как пойдет уже.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. Плюс.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Новое радио.

0: Lost Boys со своим суперхитом на новом. Ну, Данилин, как обычно, все про рабочие моменты. Ну, потому что о любви мы будем говорить к концу рабочей недели, до которой как долны пешком задом, а пока о работе. Значит так, только люди с психическими заболеваниями смогут построить успешную карьеру в следующем году. Глава компании из Кремниевой долины считает, что в эпоху искусственного интеллекта обычные сотрудники уступят место людям с нестандартным мышлением. По его мнению, аутисты, нарциссы и психопаты способны рисковать, находить необычные решения и работать без выходных. Дипломы уже теряют значение, работодатели все чаще ищут людей с изюминкой и все прочее. Короче, ребята, по-быстрому разбираем все вот эти вот болезни. Чур, я буду сегодня психопатом. Да, в принципе, я и так психопат. Ладно, удачи вам в поиске работы, мчим дальше.
1: Реклама. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
0: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Магнитогорске 3.
3: Новое радио.
4: Ни в коем случае не улыбаться на работе, особенно в общении с начальством, рекомендуют умные мира сего, причем это касается только женщин. А все подробности расскажу тебе через 20 минут, пока все это время в эфире еще больше суперхитов, суперновинок обещаю тебе. Я Вадим Данилин, всем огромный привет, ну и местами приятного аппетита.

0: только звонкие простые слова. Суперхит в эфире «Новый», как и обещал, рассказывайте подробности новости о том, что, оказывается, на работе ни в коем случае нельзя улыбаться женщинам. Это сейчас про женщин речь идет. Короче, улыбчивым женщинам сложнее делать карьеру, потому что их дружелюбие часто путают с глупостью. К такому выводу пришли психологи, пишет Forbes. В обществе до сих пор считается, что лидер – это всегда жесткий и решительный мужчина. Из-за этого стереотипа приветливых женщин на работе часто не воспринимают всерьез. Чтобы доказать свой профессионализм и добиться успеха, таким женщинам приходится либо вести себя по-мужски, либо работать в два раза больше остальных. Ну а теперь подумай, посмотри на своих коллег женского пола и посмотри, кто из них улыбается, кто не улыбается и какова у них судьба.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: Примиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Псссс, Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Шикарно красивый суперхит от Клавы Кока и Джонни Журавли в эфире нового. А теперь москвичи могут познакомиться со своими участковыми врачами в приложении emias.info. Там появились их персональные страницы. По словам заммэра Анастасии Раковой, пациенты смогут увидеть фотографию доктора, узнать о его образовании и опыте, посмотреть расписание, записаться на прием и оценить качество работы. Раздел «Мой участковый врач» доступен на главной странице приложения. Это шаг к новой модели заботы о здоровье, в которой специалист знает историю пациента и сопровождает его на протяжении жизни.
1: Реклама.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет.
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
8: Новое

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Магнитогорске 4. Новое радио.
2: Бордовый iPhone 18 Pro начали выцветать. Пользователи жалуются, что через пару недель они окрашиваются в красный, напоминая самые дешевые телефоны. Это все новости. Всегда на минуту. Возвращаемся к нашим бодрящим суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся. Я Вадим Данилин, тоже тут. Привет всем. Новое радио.

0: очень большая история. «Город ангелов», «Моя Мишель», суперхит в эфире «Новый». Я думал, вот прямо сейчас, вот прямо под этот шикарно красивый суперхит рассказать тебе новость. Прямо актуально будет. Шикарная новость подоспела. Русские бабушки отжали себе курорт во Вьетнаме. Да, пенсионерки из Тюмени, Иркутска и Новосибирска уезжают зимовать к морю и остаются там на полгода. Вьетнамцы зовут их мадам, а в Нячанге у них уже даже свой квартал. Такой мы раньше видели только у европейских стариков, пишут, и теперь наши добрались до такого же уровня. Несколько пунктов, почему бабушки там в люксе. Аренда квартиры у пляжа выходит 13-18 тысяч рублей в месяц, а смузи около 60 рублей. Я так и представил, как бабушка подходит на барную стойку и просит сделать ей смузи. Хоть одна бабушка знает, что такое смузи, нет? Я-то с трудом знаю, что такое смузи. Дальше. Месячная зарплата местного работяги в Нячанге почти равна пенсии российской бабули. 25 тысяч рублей в переводе. Если дети оплатят билеты и пришлют еще 10 тысяч, у бабушки на руках выйдет в полтора раза больше, чем у соседки вьетнамки. Дома такая сумма уходит на коммуналку и лекарства, а здесь ее хватает на устрицы и экскурсии. Сейчас немного зависти у меня, конечно же. Старость, о которой мы мечтаем. Нет, я, конечно, мечтал в старости в Азию куда-нибудь уехать, знаешь, на пенсию. Таиланд, Вьетнам и так далее. Но не думал, что моя мечта реализуется кем-то другим и так быстро. Ладно, не будем сейчас об этом. Кстати, во Вьетнам очень хочется, да, ни разу там не был.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Сегодня в 18.00. Музыкастинг. Финал конкурса. Участвуют. Все еще я люблю тебя. Настя Гладилина,

0: Смотри, слушай, голосуй на новом.
1: Сегодня в 18.00. Музыкастинг. Финал.
0: Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
1: Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморы» или «Гламур Велюр 70 Дент» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: залетай.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: кажется, мы начали забывать, как звучат настоящие суперхиты. Робби Уильямс, суперхит категории «Не затушишь, не убьешь» Supreme в эфире нового. И снова рабочая тематика в новостях. С 2027 следующего года стажеры, пишут, перестанут быть бесправной рабочей силой. Работодатели обяжут платить им зарплату не ниже МРОТ, оплачивать больничные и отпуска. Стажировку нужно будет оформить официально и назначить наставником. Нанимать человека бесплатно, чтобы тот набрался опыта, больше не получится. Хорошие новости. Ну и продолжение темы суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире для тебя. Ёлка, диджей Смэш, Анна, Асти.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
10: Сладкий вкус малины на двоих.
9: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед вдохновляет. Историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников Поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
15: Новое радио.
16: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый.

0: Это Анна Асти, преданный бывший суперхит на новом, ну, продолжение темы любви. Оказывается, зумеров, то есть молодое поколение, накрыла эпидемия одиночества. Мужчины в 25 лет пишут, что скучают не по сексу, а по обнимашкам. Поколение с целым миром в телефоне оказалось самым, что ни на есть, одиноким. По данным Всемирной организации здравоохранения, так себя чувствует почти каждый пятый. Парни признаются, что давно никого не обнимали, а студентки живут как в дне сурка. Лекции, обед в одиночку, грустная дорога домой и все прочее. Все сидят в интернете, но знакомство там часто заканчивается просто обменом ников, после которого никто больше не пишет. Лайк уже давно заменил живой разговор, пишут, а чужие компании в ленте внушают, что все нашли своих, кроме тебя. Такая вот весьма интересная статистика по поводу зумеров. Хотя, ты знаешь, мне кажется, что это не какая-то пандемия, какая-то проблема и все прочее, а просто молодое поколение наконец-таки повзрослело. Вот стоит тебе только начать работу, как вот уже и времени нет с друзьями встретиться и сходить куда-то погулять уже и в лом и все прочее. Я думаю, вы со мной работающие люди со мной согласятся. Куда гулять, ребят? Можно я просто приду домой, просто полежу спокойно, и чтобы меня не трогали? Какие там обнимашки? Ну нафиг вас с вашими обнимашками, ну серьезно. Поэтому, зумеры, я вас поздравляю, вы успешно, а может быть и не успешно, просто вступили во взрослую жизнь, где все будет по-другому. Поэтому не торопитесь взрослыми становиться. Столько сюрпризов еще ожидается. Так, это новое радио. Скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Это мы.
3: Привет всем, это Сергей Лазарев.
4: С вами Тима Белорусских.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Это Звонкий.
7: С тобой Даня Нилетто.
8: Новые.
9: Всем привет, это Мэри Гу.
10: С вами Джонни.
11: Меня зовут Ёлка.
12: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
13: С вами Полина Гагарина.
14: Всем привет от группы Пицца.
15: Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: New Radio.

0: покрученными.
1: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
1: В Магнитогорске 5.
4: Новое радио. До грандиозного финала 9-го сезона Музыкастинга осталось 3 часа. Подготовка идет полным ходом, все в мыле. Лишь мы с тобой тут сегодня создаем видимость рабочего процесса. Создаем, причем успешно, не докопаться. Продолжаем бодриться с помощью суперхитов, суперновинок. Ставим будильник на 6 вечера и смотрим финал конкурса.

0: И это в эфире нового со своим суперхитом. Тем временем совершенно забыл рассказать вам одну из важных новостей, наверное, чтобы как-то сохранять свою кукуху в адеквате, на работе в том числе. Тишина, оказывается, регенерирует мозг. Пребывание в полной тишине не менее 2 часов в день стимулирует создание новых клеток мозга. В новом исследовании в США животных сажали в разные звуковые среды, музыку, белый шум и тишину. У группы, которую поместили в тишину, наблюдался значительный рост новых нейронов в мозге. Да, эти клетки созрели и интегрировались в существующие мозговые цепи в течение недели. Очень сложно, конечно, сейчас это все для восприятия. Короче, кроме тишины еще помогают аэробные упражнения, бег, плавание, велосипед. Но это не для нас, конечно, отметается. Глубокий сон чистит мозг от токсинов. Еда. Омега-3, ягоды, какао. Вкусно. И новые навыки. Языки, инструменты, сложные игры также помогают создавать новые клетки мозга. Но вот то, что 2 часа тишины минимум в день, это мне очень нравится. Слышь, я не знаю, как у тебя, у меня наушники с шумоподавлением. Вот я всю дорогу, что 2 часа еду, а с работы до дома, я просто включаю наушники, включаю шумоподавление и без музыки в тишине еду домой.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Фейгина искрами в эфире нового «Жил бы с тобой лет до ста», как поет Фейгин. По поводу этого новость подоспела. Оказывается, Россия заняла второе место в мире по количеству людей, передавших свои тела на криосохранение в надежде на оживление в будущем. К настоящему моменту процедуру прошли 109 россиян. На первом месте Америка стоит. Значит, что по стоимости идет? Что у нас по стоимости идет? Стоимость процедуры в России криосохранения начинается от 1 миллиона 800 тысяч рублей за сохранение мозга и достигает 3 миллионов 800 тысяч за консервацию тела целиком. В Америке от 28 до 220 тысяч долларов. Но там еще есть некоторые варианты всего вот этого вот, когда сохраняют либо тело, либо сохраняют, как это, нейронные связи и все прочее, короче. Также есть услуга для желающих заморозить своих домашних животных, например, на будущее. Да. Короче, Россия на втором месте. 2 миллиона 800 тысяч стоит процедура. А, нет, подождите. Все тело 3 миллиона 800 тысяч. Да, кстати, за границей криосохранение идет по страховке. Ну, если тебе повезет, конечно же. А у нас нужно будет отдать эту всю сумму сразу и целиком. Мне кажется, с приходом зимы замороженных станет намного больше.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Все, вкладываешь в здоровье – в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования.

0: Устал и водопады, и шикарно красивый суперхит в эфире нового. Тем временем совместный сон с собакой оказывается не вреден для тебя, а вот питомец может не высыпаться. Ученые развили один из популярных мифов в этом плане. Эксперты выяснили в ходе эксперимента, что лежащая на кровати или в спальне собака не ухудшает качество и продолжительность сна человека. Все оказалось ровно наоборот, но исключительно для тебя. Сама же собака будет страдать вместе когда будет спать с тобой. Это, в принципе, вкратце. Я тебе рассказал очень долгое-долгое исследование. А оно тебе нужно, это длинное.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Псс, Плейсу 7 лет.
3: Плейсу 7 лет!
4: Плейсу 7 лет!
3: Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Магнитогорске 6.
3: Новое радио.
4: И снова напоминаю, ровно 2 часа осталось до грандиозного финала 9-го сезона музыкастинга. Обязательно всем к просмотру, обязательно всем к участию. Напомню, ВК-видео, эксклюзивный просмотр видеотрансляции. Нам важен каждый голос. Ну а пока здесь, сейчас с тобой Вадим Данилин. Всем привет.

любовью сыт не будешь, вечером на хлеб не намажешь. Поэтому новость про деньги. Москва оказалась лишь на 5-м месте по покупательской способности зарплат. Все, на Москву больше не гоним. Средняя зарплата в Москве после вычета налогов составляет 194 тысячи рублей. На эти деньги можно купить практически 5 фиксированных потребительских наборов товаров. На первом месте Новый Уренгой. Я, кстати, в наших социальных сетях сейчас задал вопрос, а что лучше для тебя, получать авансы зарплату или целиком зарплату в конце месяца без всякого аванса? Но оказалось, что для людей лучше аванс плюс зарплата. Ну, наверное, я пришел к выводу, что люди наши просто не умеют копить деньги. Как по мне, так лучше зарплата целиком, один раз в месяц. Зачем ее дробить?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: Жираховым.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние» на больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
4: 18+.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве «The Art Newspaper Russia». Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Новое радио.

0: гости из будущего, он чужой, суперхит в эфире «Нова» уже через час с небольшим. В эфире «Нова радио» случится грандиозный финал музыкастинга. Все лето мы призывали тебя присылать нам свои музыкальные записи, чтобы принять участие в нашем конкурсе, если чувствуешь себе силы и хочешь звучать в эфире «Нова радио». И вот из более чем 5000 заявок отобрали 25 лучших. В течение прошлой недели выбирали финалистов, и пятерка лучших сегодня предстанет перед тобой, чтобы ты вместе с жюри выбрал одного или одну, кто и получит те самые заветные плюшки, профессиональную запись своего трека «Odeon Music», ротацию в эфире «Нов Радио» и огромное количество дополнительного всего, участие в лайнапах, наших фестивалях, которые собирают больше 200 тысяч зрителей в Лужниках, да? Причем это все это абсолютно бесплатно. Сегодня в 18 часов не пропусти финал, чтобы сказать: «О, да, я тоже его выбирал, ее выбирала, я распрощаюсь с тобой до завтра, тоже пойду болеть, но уже за эфиром». Через 10 минут встречаем моего коллегу Данила Михайлова, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра.
1: Реклама.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: 28Б. Залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
2: Собралась вся рабочая тусовка в студии. Волнуемся перед финалом 9-го сезона музыкастинга, как девственники перед публичным домом. А ведь мы даже и не поем, друзья. Ох, то ли еще будет. Через час буквально наблюдаем за всем происходящим.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
2: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
2: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
2: 30-50 миллионов.
1: Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Псс, Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
1: Новое Радио.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Сегодня в 18.00. Финал конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Будущую звезду определят слушатели нового.

0: продюсер Денис Сатаров. Музыкастинг. Финал. Кто получит запись и релиз сингла, его продвижение и создание муд-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое, покажет Музыкастинг. Сегодня в 18.00 в прямом эфире нового. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+. Рубки работают.

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновлен Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Признавай.

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Покуда здесь находится в студии Кирилл Калинин, стоит ему продемонстрировать азы радиовещания. How long Все, не получается,
1: Кирилл, отлично, при тебе, я волнуюсь. Отлично, продемонстрировал, старик, просто
0: How
1: блестяще.
0: How long вопрошает Тови Лу, и мы ей ответим, что ждать-то осталось совсем недолго.
1: А как зовут девушку?
0: Ове Ло.
1: Ове Ло. Это да. Какая-то иногородняя?
0: И, ну, она из Скандинавии, неважно.
1: Вот именно. Дорогие друзья, подскакивайте. Через 9 минут стартуем. У нас просто...
0: Девятый сезон.
1: У нас россыпь, да, артистов. Будет интересно. И ребятам нужен ваш голос.
0: И познавательно.
1: Поддержка. Ну, это я не знаю. Я...
2: Реклама. Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: В Магнитогорске 8 вечера.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Финал.
1: Ну, наконец-то. Добрый вечер, дорогие друзья. 6 вечера в Москве. Меня зовут Кирилл Калинин. Впереди у нас долгожданный финал музыкастинга 9.0. Огромная команда Нового Радио не один месяц готовилась к этому событию. Но еще важнее то, что будет сегодня происходить для ребят, которые пели песни всю минувшую неделю. Сегодня лучшие из лучших. 5 из этих нескольких тысяч. И перед этим из 25 полуфиналистов предстанут перед вами, исполнят свои композиции в какой-то переработанной чуть-чуть там манере. Они учли какие-то пожелания членов жюри. Все это происходило целую неделю. Сразу о главном. У нас тут россыпь артистов, звезд, самых лучших. Я их представлю чуть позже. Но что получит победитель, который сегодня, кроме вот этой статуэтки, заберет ротацию трека на Новом Радио. Это от радиостанции Новое Радио. Ничего себе, как бы, на минуточку. Мы включим этого артиста в лайнап крупнейших фестивалей музыкальных. В частности, Новое Радио Движ. Супер Движ в Лужниках, который также на минуточку собирает до 200 тысяч человек, а то и больше. Ну вот на минувшем летом это было. Возможность о себе заявить на огромную аудиторию. Вас послушает теперь не только папа с мамой, там и соседи, ну и миллион человек. Итак, от нашего партнера дорогого Zion Music, который сегодня представляет Денис Сатаров, это будет профессиональная запись, аранжировка, релиз сингла на всех цифровых площадках, промо-маркетинговую поддержку релиза песни. Денис, все правильно говорю пока что?
2: Да-да-да, только ты читаешь, как будто новости.
1: Да?
2: И радостнее, радостнее давай.
1: Давай, как Емельян.
2: Как будто
1: дорогие
2: это...
1: друзья,
2: да, вот именно.
1: Кроме того, артист получит...
2: А можно нам вернуть видос?
1: Так, Сатаров, отключите микрофон. Муд-видео на выпущенный трек и образ артиста тоже Zion Music проработает. В общем, все, что нужно. Вот, это о главном. Теперь, перед тем, как перейти к представлению высокого жюри, я хотел бы сказать такую, сделать маленькую ремарочку. Без упоминания имен произошла такая ситуация. Ничего в ней криминального нет, но мы о ней сказать не можем. Один из финалистов, который сегодня выступит, он является членом команды одного из членов жюри, который сегодня присутствует. Интересно, кто, да? Ну, возможно, этот человек расскажет об этом. То есть, как бы, слушателям и зрителям может показаться, что будет какая-то...
3: Коррупция, везде коррупция.
1: Да, то есть, это понятно, все своих тянем, кумовство. Нет, так получилось, так совпало. Но от лица команды Нового Радио, от лица слушателей, мы просто хотим призвать этого члена жюри оценивать максимально объективно человек, которого она знает, или он знает... Чуть-чуть проговорился. И
3: ну,
1: пусть...
3: Ты сказал А, говори Б уже, наверное.
1: Да нет, ну потом человек решит.
2: Сказал А, говори, сказал.
1: Сказал А.
3: Сказала, скажи.
1: Ну, в общем, так или иначе, мы надеемся на объективность. Нужно голосовать сердцем за самого крутого. Теперь поехали. Представление жюри, дорогие друзья. Парни, которые здесь всю неделю пробыли. Самые опытные и знающие всех. Филатов и Кэрс. Мультиплатиновый электронный проект. Участники крупнейших фестивалей. Единственные артисты из России в Шазам All Time Top 100. Давай, Дим, ты молчишь уже 3 минуты,
3: спасибо,
1: я знаю, как это сложно.
3: Может, у меня инсульт, ты же не знаешь.
1: Спасибо. Так, Кэрос, Леш, привет.
4: Да, всем привет, на самом деле здорово, да, вот мы те самые, которые все время...
1: Ну нет, говорить. Вы иногда хорошее говорили, один раз в среду было.
4: Вот.
1: Игорь Юрьевич Николаев, поэт-композитор, в целом человек в представлении не нуждающийся. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
5: Поэтому не надо меня представлять.
1: Не, Игорь
5: Юрьевич... Я сам себя представлю, я хочу сказать, что здесь... собралась та самая вот молодежь. Для меня вы все молоденькие, но все вы очень талантливые и классные ребята. Мне очень приятно с вами будет сесть за одним столом, послушать ваше мнение. Вот мы будем слушать какие-то песни. Мне будет интересно, как вы реагируете и что вы говорите, почему эта песня вам нравится, почему нет.
6: А мы при вас боимся
5: рассказывать. Я предвкушение прямо.
1: А артист музыкального лейбла Zion.
3: У меня, кстати, спасибо. Игорь Юрьевич, у меня есть мечта, которую вы мне поможете сегодня реализовать. У человека должна она реализоваться, правильно?
5: Конечно, прямо в процессе.
1: Хочешь фоткаться?
3: Прямо в процессе эфира, да.
5: Давай, в процессе.
3: Нет, не про фотку делать сейчас.
1: Даня Нилетто, артист лейбла Zion, и в этом году он еще и лицо рекламной кампании Нового Радио, лицо и бицуха рекламной кампании Нового Радио.
6: И пресс.
1: И пресс, да. И дельтовидка, что там еще? Какие там еще есть?
7: Грошевидная. Всем большой привет, да. То, чтобы реклама Нового Радио, там реклама спорта, и это очень прекрасно.
1: В первую очередь, конечно.
7: Всем большой привет, виделись недавно, да? В среду как раз, по-моему.
1: Было дело, было вот, дело.
7: Было супер, кстати, такая хорошая атмосфера, приятная для того, чтобы делать отбор. Надеюсь, сегодня все будет так же.
1: Все зависит только от тебя.
7: Меньше хейта и больше, да.
1: Денис Сатаров, еще раз представлю, сооснователь лейбла «Зион», партнер музыкастинга. Клава Кока, певица, автор песен, телеведущая. И тут у меня написано, человек, чью свадьбу ввел Филипп Киркоров. Были бы какие-нибудь прикольные конкурсы там от Фила? Он как в целом выступил?
6: Да Фил сам как конкурс.
1: Как конкурс, да.
6: Поэтому все было.
1: И, конечно же, Мари Краймбрери, артистка, автор и исполнитель многочисленных хитов, тоже частый член жюри музыкастинга.
8: Здравствуйте всем. Я желаю нам всем с вами сегодня прекрасного вечера. И хочу сразу сказать всем участникам, что кто бы из вас не победил, вы все молодцы, потому что вы дошли до финала.
1: Хочется еще пару напутственных слов относительно вот именно конкурсной составляющей. И вот Клава, да, тоже участвовала в конкурсах музыкальных. Даня, насколько я знаю, я посмотрел, там у Игоря Юрьевича, по-моему, ну, прям таких классических конкурсов не было в биографии.
5: Нет, но у меня все впереди еще.
1: Да, молодой, подающий надежды мальчишка. Пожелайте вот с точки зрения конкурсанта, как, может быть, снизить важность момента, как не волноваться, как оценить правильное мнение жюри, которое будет засаживать сегодня конкретно, учитывая там, что у нас Филатов с Кэросом.
3: Мы не такие.
1: Ну ладно, проверим.
3: Это у вас в шоу-бизнесе там все засаживают друг
7: друга. Давайте я скажу, вот как раз недавно, вот сейчас сюда подъезжал, встретился с Андреем, с моей командой, он сказал, говорит, а помнишь, мы же, кстати, тебя, ну, трек-то твой отправляли на музыкастинг в 2018 году, и я не прошел даже до этой студии. Поэтому тот факт, что вы уже в финале, как и это, так, для тех, кто не прошел даже в эту студию в Новом Радио или не прошел финал, что вы уже в финале, как и это, так, для тех, кто не прошел даже в эту студию в Новом Радио или не прошел финал, ничего страшного, как бы...

0: на сегодня это Денис Кучер. У вас есть карточки на столах. Посмотрите, пожалуйста, и фотографию, и некие ремарки к его портрету. Итак, Денис Кучер. У нас все молодые ребята. 20 лет. Он из Евпатории. Автор-исполнитель. Я напоминаю, что ребята исполняют авторскую музыку. Это все, что они придумали. Сами выступает как уличный музыкант. Видео с ним набирает миллионы просмотров. И дальше цитата. Вот Денис говорит. Слова каждого члена жюри для меня были важны. Это в полуфиналах. Я принял к сведению все сказанное и готов рвать. Для финального выступления я буду самим собой, настоящим открытым.
1: Там слово не вырезали, нет?
0: Ну, мы заменили. Он там по-другому чуть-чуть сказал. Любовь и музыка улиц со мной в эти дни, говорит Денис. Он выступает в жанре поп-рок и песню исполняет, которая называется «Вчера». Итак, первый финалист на сегодня. Поехали. Денис Кучер.
2: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг.
1: Да, сейчас быстро одну ремарку вставлю. Дорогие друзья, если вы слушаете радио, знаете, что у нас прямая трансляция эксклюзивно в ВК-видео. Вы можете смотреть. И от слушателей в конце эфира будет важен один голос. У нас голосование в группе ВКонтакте. Можете уже сейчас отдавать свои голоса за, ну, в данном случае, за Дениса. Итак, переходим к обсуждению. Ребята хорошо так достаточно оценили и харизму, и профессионализм в полуфиналах. Вот Мари Краймбрери сказала, что, возможно, чуть-чуть там по тексту она ему желает поработать. Как думаете, что-то изменилось относительно полуфиналов? С кого начнем?
2: Еще
1: там
2: больше давай, улыбки Мари, потрясающего на лице. Да, я была в полуфинале, когда был Денис, и мой голос в итоге был за другого человека, хотя я его хвалила. И одну и ту же песню они должны петь, да?
1: Ну и да, ну просто, возможно, чуть по-другому. Да, естественно, слова те же, но, возможно, подача и
3: порядок
2: я
3: другой.
2: Я не меняю свое мнение. По-прежнему считаю, что абсолютно потрясающий харизма, прекрасный голос. Он очень классно соответствует тому образу, который он заявляет. Но конкретно в этой песне я бы посоветовала сделать так, чтобы куплет-припев все-таки друг от друга немножечко больше отличались, потому что мне очень не хватает того самого влета на припев, когда у тебя мурашки по телу.

0: Мне очень сложно слушать слова в этой песне. Я это говорила в прошлый раз, потому что мне кажется, что как будто слова здесь хочется немного облегчить. Вообще, я больше чем уверена, что выбери он другую песню, вот у него просто даже конкурентов бы здесь не было. Мне кажется, что проблема именно в том, что немножечко сложноватая песня для того, чтобы ее оценили на конкурсе.
1: Это мнение Мари Краймбрери. Пожалуйста, у нас свободный микрофон. Игорь Юрьевич, что-то скажете?
2: Да, ну я, в отличие от Марины, слушаю эту песню впервые, и я как-то понял, о чем идет речь.
0: Ну, я тоже поняла.
2: Помимо банального перечисления там дней недели, это как бы такой прием достаточно избитый. Но здесь он нормально, он вписался органично. И оказывается, что уже ближе к концу песни мы узнали главную новость, что его уволили просто, и что эта песня уволенного человека с работы. При этом он не чувствует никаких проблем в связи с этим. У него по-прежнему отличное настроение, по-прежнему эти 4 аккорда, которые он знал в начале песни, они же с ним остаются и до конца песни. Вот. И мне нравятся эти биты достаточно... часто используются как якобы приближенные к лайв-звучанию. Понимаешь, да? Это немножко брит-поп. Но мне нравится такой звук. Почему? Я не устал слушать эту песню. Она была не длинная, и я не устал. Спасибо.
0: А я тоже не устал.
2: Нет, ты просто уже послушала второй раз, понимаешь?
0: Да,
2: и каждый раз, когда...
0: Вот такое ощущение, что все, что с ним происходит... Это можно сделать еще круче. Вот есть такой вайб. Как будто все есть, все понятно, и сама песня не прям цепляет, чтобы ее перепевать. Вот чего не хватает в нем. Хотя визуально ты смотришь, и прям все хорошо в артисте.
3: С таким голосом много чего можно спеть, реально.
0: Да, и да. Спеть, и с его подачей, как он эту гитару крутит.
3: Подача классная, динамика есть, энергия,
0: да,
3: есть у него.
2: Есть. Чувак хороший,
0: Да, очень.
1: Клава, парень с гитарой, близкая для тебя тема. Что скажешь?
4: Мне очень понравилось, правда. Он такой открытый, юный. Видно, что в нем есть такая детскость и искренность, и при этом он очень позитивный. То есть я посмотрела и зарядилась от него настроением, ощутила его эмоцию от этой влюбленности, о которой он поет. И при этом у него достаточно интересный тембр, то есть он такой верхастый, вот эти вот глиссанды, которые мяу, они очень фишечно звучат. Поэтому я думаю, что если бы я услышала второй раз его, я бы уже вспомнила о нем. И эта песня, она действительно для меня не являлась какой-то ровной и, никакой. То есть для меня это, наоборот, интересная песня. Он в ней классно звучит. И понятно, что для 20 лет тут, возможно, и есть действительно фрагменты по тексту, которые нам уже сложно понимать, потому что мы выросли из этого. Но вспоминая себя в 20 лет, у меня там и такие рифмы были, что как бы лучше никому не
0: показать. У меня до сих пор проскакивает.
4: Ну да. Тут, подача. Еще, вы знаете, очень сложно, на самом деле, работать и сниматься, когда у тебя нет зрителей. Это же съемка без зрителя, съемка без музыкантов, и плюс это конкурсная основа. И при всем при этом он выглядел так, как будто бы он поет перед большой толпой. Это тоже о многом говорится. То есть
3: а он на улице играет, он веет артист,
4: да,
3: музыкант,
4: артистизм,
3: да?
4: Да, есть. Артистизм чувствуется, и он достаточно уверенно себя чувствует, поэтому вообще, мне кажется, супер бодрое начало.
2: Но уличный музыкант, это может держаться как имидж, да, как бы, даже когда человек перестает быть уличным, когда Леня Агутин перестал быть босоногим, да, как бы он обулся, но все равно для людей он по-прежнему был вот этот имидж босоного мальчика, который он продержал достаточно долго, и в текстах, и в репертуаре. Это помогает как бы собрать картинку общую. Вот поэтому у него гитара, поэтому он такой позитивный. Его представляешь себя на улице где-то поющим, понимаешь?
4: Да, да.
2: То есть мне все это понравилось. И опять же, я за сюжет. Мне понравилось, что когда мне уже стало все понятно с песней, вдруг получился сюжетный поворот, что он уволился. Это классно.
1: Вот да. Клава сказала, что второй раз бы послушала. Парни его слушают второй раз.
5: Поскольку нам, наверное, единственным здесь...
3: Филатов, я тоже был.
5: Удалось посидеть на всех полуфиналах. Мне вообще
3: стульях,
5: дико тяжело, потому что я голосовал за 4 из 5 ребят, которые прошли в финал. Кроме одного, я голосовал за всех, и я не могу, противоречить себе и говорить, что... здесь что-то было так, были нюансы. Денис у нас был последним в полуфинале, и я сказал в эфире, что ему, как мне кажется,
3: очень тяжелее
5: всех
3: было,
5: будет.
3: Да.
5: потому что ребята все сильные, мощные, но вот сейчас у меня ощущение, что что-то с этой песней не так и так далее, оно у меня чуть-чуть подутихло. То есть я смотрю, думаю, да не, круто.
0: А он еще увереннее стал.
5: Он еще увереннее стал.
0: Да, он сегодня прям ворвался.
5: Да, и вот, вот это вот упражнение, когда мы будем смотреть потом видосики с хуками, оно, конечно, может поменять много чего, потому что во время полуфинала Дениса, если с остальными мне все понятно было, я буду точно голосовать за этого, либо за этого, ну, то есть у меня там два фаворита было, либо какой-то один, то в этом последнем полуфинале там было тяжело, и я сделал свой вывод вот на основе прокручиваемых хуков после всех участников. То есть, Денис, ты молодец, я думал, что тебе будет катастрофически сложно. Скорее всего, так и будет, надо остальных послушать.
1: Ничего себе, какой анализ глубокий. Артисты, записывайте там, не это самое, не прощелкайте.
2: Скажите, пожалуйста, у нас финальный вердикт будет после прослушивания всех?
1: Конечно, мы
2: пяти,
1: послушаем, да,
2: сейчас
1: потом еще раз вспомним.
2: Окей.
1: Итак, дорогие друзья, я напоминаю, онлайн-трансляция у нас в ВК-видео эксклюзивно. Посмотрите, обязательно зайдите в группу Нового Радио, чтобы отдать свой голос там за Дениса или подождите остальных участников. Мы уйдем на небольшую паузу и перейдем конкурсанту, финалисту уже. Номер два. Это Музыкастинг 9.0. Финал.
0: А это ничего не сказал.
6: Музыкастинг. Финал. На Новом Радио.
7: Фрэш Ток.
6: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
7: Фрэш Ток.
6: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
7: Не пропусти Фрэш Ток.
6: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На Новом Радио. Реклама.
8: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: 8Б. Залетай.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Зацепила меня.
1: Новое.
2: Зацепила меня. До порога довела.
3: Кто это?
1: Это.
3: Вот это.
4: На тебя злая.

0: Радио.ру. Музыкастинг. Финал.
1: Вот одна девочка, четыре мальчика.
2: Да? А мы уже в эфире. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Итак, дорогие друзья, это музыкастинг финал 9 сезон. За пультом Даня Михайлов. Забыл, как я вообще просто малодушно его представить. И я допустил большую ошибку. Я самого накачанного человека не спросил в предыдущем выходе про артиста. Прости, пожалуйста,
3: Даня. Не спрошу
2: Даня.
3: И сейчас, да?
2: Я сам себя накажу. Итак, но после эфира. Мы переходим, у нас времени не супер много, к финалистке номер 2. Она выступала у нас в первый день. Ей совсем мало лет, 21 год. Она из Брянска. Зовут ее Настя Гладилина. Она окончила вышку, пошла в Гнесинку.
4: Закончила.
2: Окончила. Я
4: тут учитель... написано «закончила».
2: А я учитель русского языка. Единственный мой...
4: Редакторов поправлять.
2: Единственный
4: закончила.
2: Мой плюс относительно сидящих здесь. После выхода в финал я была невероятно счастлива, потому что моя песня была отмечена профессионалами индустрии, и я еще раз смогу исполнить ее в эфире «Нового радио», сказала Настя. Исполнение будет таким же искренним, как и в первый раз. Для финального выступления Насте захотелось доработать второй припев, чтобы он звучал еще более эмоционально. Как Настя доработала свой второй припев, сейчас и узнаем. Финалистка номер 2. Песня «Люблю». Поехали.
5: Вы были на отборе ее?
0: Музыкастинг. На новом.

0: Музыкастинг.
1: Очень крутой голос. Возвращаемся к обсуждению. Я напоминаю, что это живое выступление. Настя Гладилина. Люблю. 21 год. Город Брянск. Даня Нилетто хочет очень сильно что-то сказать.
2: Даня. Передаю возможность голоса директору.
3: Да, спасибо, спасибо. Держи пятерку. Денис, Настя, Сатаров. Настя Зелый очень круто поет. Очень. В том отборе я отдал голос другому артисту, на самом деле подозревая так. Ну, не специально, скажем так, подозревая, что скорее всего пройдет Настя. Нет, это был неподозревательный расчет такой у меня. Вот, отдал голос Хакиму. На самом деле, Настя, да, это очень крутая исполнительница. Прям вообще очень-очень круто. Ну, я высказал, что про песню «Люблю, любя, люби, любя». Ну, то есть для меня это какая-то банальная избитая история. То есть, да, вот ты какую песню слышал? «Люблю». Ты ее никак не идентифицируешь. Песню про «Люблю», их просто миллиарды уже. Вот. Но таким голосом какую-то песню спеть, мне кажется,
4: давай так,
3: это прям
4: есть,
3: будет
4: про «Бобра» есть одна песня известная, да, правильно? Она выделяется.
3: Про «Бобра» ты не споешь.
4: А если бы было 1000 песен про «Бобра»?
3: Это была бы Польша уже.
1: Вот и первая шутка, дорогие друзья, 18.28 у нас в Москве.
5: На
1: давайте
5: самом
1: дальше.
5: Деле, помнишь, хороший комментарий, по-моему, Райтраун оставил, что типа про ТикТок, когда девочки выкладывают вот это вот под эту песню.
1: Ну, это песня, что определенные видео, да, расставание,
5: не знаю. Они сейчас что-то такое.
3: Ну, мы крупную форму слушаем. Ну, как крупную? В смысле, мы же целиком слушаем. Мы думаем, что она будет звучать в эфире везде.
5: Прикольно.
3: Да, просто я вот ТикТок это прекрасная вещь, но, знаете, хочется слушать песню, как бы, чтобы она целиком тебя цепляла, звучала. Не только.
4: А она тебя сейчас не цепляет целиком?
3: А, голос, да. Песня целиком не совсем. То есть, как меня исполнение скорее цепляет, чем песня.
1: Девчонки, что думаете? Мария,
6: меня очень цепляет припев этой песни. Это потрясающе. Во-вторых, хочу отметить абсолютно невероятный голос и тембр, и умение им владеть. Я получила невероятное удовольствие от прослушивания, поэтому хочу вам пожелать точно успехов. Однозначно пока что у меня это мой фаворитик, маленький вот так поставлю. И хочу отметить, что, Настя, я вот посмотрела, когда на фотографию, подумала, что вы красивая. А когда я увидела вас на видео, вы просто еще в десятки раз красивее. Просто знайте, что вы невероятно красивая девушка.
3: Согласен. Плюсик.
1: Клава.
7: Мне очень понравилось выступление Насти. Видно, что она такая чистая, видно, что она очень талантливая, образованная.
4: Ну, конечно, они все помылись к финалу, я думаю.
7: Чувствуется Гнесинка. Мне понравился ее голос, он очень красивый, очень вокально, непростая песня. Но если говорить конкретно про песню, у меня было немного ощущение, что это песня для занятий вокалом, либо для саундтрека.
1: Димк, может ты сядь сюда?
7: Либо для какого-нибудь саундтрека, может быть, мультфильма. То есть я слышу в этом некую такую академичность, некую правильность и понимаю, что ну, это такая юная, классная песня про любовь, но я понимаю, что, скорее всего, она не зацепит слушателя. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы такая музыка заходила людям, но анализируя рынок и...
1: То есть на широкую аудиторию она не зайдет, на твой взгляд?
7: Я думаю, что она очень красиво звучала бы в каком-нибудь мультфильме. Вот она мультфильмовская, но она, к сожалению, на данный момент не очень актуальна с точки зрения чартов и каких-то музыкальных трендовых решений того, что слушают люди.
4: Вороне послал кусочек сыра.
7: Опять же, девушке всего лишь 21 год, и как бы с ее талантом, я уверена, что и с ее умением писать, она может еще миллионы композиций написать и исполнить.
1: Игорь Юрьевич, у нас минутка буквально до рекламы. Что скажете?
8: Я уложусь. Смотрите, две прекрасные девушки-мегазвезды наши нового поколения готовы впустить в свои плотно сжатые ряды юную девушку. Вот. Это говорит уже о многом, что они сказали положительно об этом человеке. Я бы тоже поддержал вот парня, мы еще пока не познакомились.
3: Денис меня зовут.
8: Вот, да, Денис очень точно сказал, что да, люблю, люблю, любя. Но, с другой стороны, а про что еще писать? Все то же солнце сходит надо мной, но и оно не блещет новизной, как сказал мой коллега Вильям Шекспир. Вот, в переводе Маршака, потому что там другие.
3: Тоже
8: на самом деле другой перевод. Подлинник другой. Вот. И что касалось... и там еще вот у вас много девочек прекрасно красивых, Люси там. И все они скажут: «Привет, дорогая Настя, мы тебя давно ждали, заходи к нам». Я думаю, что так оно и будет. И вы обниметесь, и вот следующее кресло будет здесь рядышком. Я тоже, мне очень понравился голос. И я совсем согласен и с Клавой, и с Мари, и с вами, Денис. Абсолютно. Абсолютно вы сказали все здравые вещи. Я присоединяюсь.
1: Ну, прям сегодня сплошь конструктив и в основном только хорошее относительно
2: полуфинала. Кирилл, у тебя же тоже есть голос.
1: Да, просим. Я пока помолчу. Но я за Настю голосовал, когда был членом жюри. Переходим к третьему участнику, чтобы быть в тайминге. Это Аркадий Федоров, он же из Токио. Он уже постарше относительно предыдущих ребят. Ему 33, он из Тулы, с 5 лет в музыке, пишет ее с 5 лет, ничего себе. Далее цитата, Аркадий говорит: «Свой выход в финал я пропустил, потому что отключился интернет». А у нас есть какие-то отключения интернета? В момент объявления результатов позвонили друзья и сильно кричали в трубку. Новость. Не поверил, думал, прикол. К финалу постарался дополнить ритм-секцию трека и добавить больше полета в аранжировку, чтобы это не значило. Проверим прямо сейчас. Из Токио. Песня «Май».
0: Музыкастинг. На новом.
9: Я собрал уже рюкзак и надел пальто. Без него тут зимовать, ты знаешь, это сложно. Просто знай, что я так жду этой зимы итог. Хоть тебе, наверное, верить мне так невозможно.

0: кастинг на новом.
1: Ну ничего себе!
2: Да, просто
1: в полуфиналах члены жюри отмечали, что есть некие пересечения с другим артистом в стилистике. Что-то поменялось, Дим?
3: Ну, помимо внешнего образа, конечно, поменялось. Это вот все, что мы ему наговорили, он все попытался учесть. Кроме одного, что мы можем ошибаться.
1: Мы вообще балды говорили. Ты что все учел?
3: Нет, слушай, во-первых, ну, понятно, что Аркаша, наверное, самый визуально готовый артист из всего, наверное, того, что нам сегодня пойдется посмотреть, если там не будет совсем каких-то глобальных изменений. У него есть стилек, он уверенно держится на сцене.
2: Сегодня он Саб-Зиро.
3: Сегодня он Саб-Зиро.
1: Это Смоук, кстати, Денис. Серенький он был такой.
3: Смоук запрещено, Саб-Зиро можно. Значит, и чего, Аркаша был очень сильно похож по стилистике на Ню в полуфинале.
2: Да.
3: И, наверное, один из главных советов ему был, ну, такой вот, типа... Чувак, попытайся, Ню уже есть. Отойди немножечко в сторону. И он отошел. Я вот пока не могу понять, хорошо это или плохо. Мне как-то песня в полуфинале работала по ощущениям лучше, наверное, чем сейчас она стала. Не знаю, Денис, ты был, согласишься или нет. Но Аркадий большой молодец. Я думаю, что, наверное... Игорьевич, а вы когда-нибудь его видели вообще, нет? Вот удивительно.
4: Ну, да, конечно, видел.
3: Вот, дело в том, что даже
4: я не знаю,
3: видел.
4: Где, но я видел его на конкурсе «Новая волна», где...
2: Да-да-да, да, он много ходит.
4: Да, я тоже был в жюри этого конкурса, и там он был другим несколько человеком. Вот, но тоже не без брутальности и не без вот этих заходов. Но почему? И, вот когда дошло дело до припева... Вот, там, где тебе как раз понравилось, ты начал искать май, односложные эти слова, да, в чем фишка припева. А я не понял, что это за слово. И мне пришлось заглянуть туда, в эту бумажку, и узнать, что песня называется «Май». Вот, потому что если бы я не знал, то я бы не услышал этого слова. Та-да-да-та-ра-да-там, ум. Та-да-ра-да-та-ра-да-там, пам. Та-да-да-та-ра-да-там, пам. Да, но мне не хватило... понимание, что, в чем смысл, и слова не доносились лично для меня. Хотя, по идее, как раз этим я и занимаюсь, слушаю, что там с словами происходит. Но потом все стало на свои места. Ну, раз май, значит, дальше ясно. Вот. И опять же, любовь, как Денису нравится, все про любовь.
1: Да. Я переживаю все время за Лешу Филатова, что он умер. Он все время молчит.
3: Он Леша Филатов, он Леша Кэрос.
1: Леша Осокин, прости, пожалуйста, Леша Кэрос. Ты хочешь что-то сказать? А то уже 35 минут прошло.
3: Ничего, Роман, ничего. Давайте не лето послушаю, но вообще не говорил. Я-то говорил.
1: Даня.
5: Ты мне слово передай.
1: А ты скажи, я при директоре не могу говорить, и пусть Дэн, как в тот раз.
6: Да, постараюсь быстренько. Как бы я вот по итогу, по финалу, стараюсь коротко про каждого рассказать.
1: Давай.
6: Вот, коротко мнение свое и вкинуть немножечко такого по факту каких-то моментов. Не сильно сладких, но накидаю. Вот. Истоки. Ну да, тут выглядит уже как упакованный артист. Вроде визуал все есть. Держится перед микрофоном. На сцене держится отлично. Где надо, даже если пропускает свой парт, и потом спокойно у него влетает, сделает это осознанно. Это все, как бы эти детали видно. Вот. Очень классный никнейм Истоки. Вот. Песня. Песня, наверное, хорошая.
1: Если ее не слушать.
6: Очень классные мелодии. Ну, то есть мелодия, топ-лайн, ведущая мелодия в припеве приятная, кайфовая, запоминается. Очень хочется вот в эти нотки все. И в третью особенно, которая выше идет в фальцетике, залететь. Очень красиво укладывается в голове, приятно. Мне, наверное, просто не хватает, я не знаю, возможно, в этой песне из многих песен Истоки как бы просто так получилось по тексту. Где-то он, может быть, пишет глубже и более панчево, более сильно, глубоко. Здесь достаточно простой текст для меня, для балладного рока. В целом для рока, для рок-музыки. Я всегда требую от рок-музыки сильного текста, сильных стихов. А здесь балладный рок. И это как бы два таких понятия, баллада и рок, очень сильных, что касается стихов. Поэтому куплеты для меня по стихам, наверное, очень такие простенькие, слабоватенькие. Припев тоже очень такой как бы посредственный по тексту, но сильно приятная мелодия, классная. Песня в целом класс, артист вроде как бы готовый. Просто, наверное, нужно в качестве него слушать больше песен, чтобы
1: так
6: понять.
1: Мы выбились немножко из тайминга. Нам надо рекламу послушать.
6: Ну
1: сейчас.
6: Да, опять я накосячил.
1: Кирилл уже извинился. Вот от тебя девчонки не смогли высказаться.
7: Даня, да, теперь перед девушками извинись.
1: Простите,
7: пока что.
1: Пожалуйста, мы продолжим после паузы.
0: Музыкастинг. Финал. На новом радио.
8: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
14: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
15: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
19: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
20: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
21: Шапка, носки, еще шапка.
22: Мам, я на 2 дня еду.
21: Именно.
23: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
24: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
25: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
26: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
27: Новое радио. Музыкастинг. Финал.
1: Все верно. Видите, как у нас тут смех, хохот, приколы. Все это за эфиром. Дорогие друзья, смотрите нас в приложении Радио Хаб, чтобы не только слушать, но и видеть, что происходит. Посмотрите.
3: Не перепутайте с другим хабом.
1: Спасибо. Четвертый финалист на сегодня. Молодой парень снова. Он из Орска. Его зовут Ваня Аладдин. Ваня вырос в детском доме. Впервые в 5 лет вышел на сцену. Песни начал в 12 уже писать. А к часу дня уже и, как говорится, получил первую известность. Больше всего, говорит он, мне запомнились слова «не лето». О моей работе с микрофоном, о том, что слышно, сколько времени я провожу в студии, «не лето» это отметил. Еще зацепили слова Акмаля о энергии и харизме. Это мотивирует двигаться, так говорит про полуфиналы Ваня. Песня называется «Спичка». Давайте ее послушаем. Ваня Аладдин, 19 лет. Поехали.
27: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Дорогие друзья, мы немножко изменим сетку вещания. И прямо сейчас, чтобы остудить огонь, который был в студии, поставим рекламу короткую. И потом спокойно, не спеша, обсудим выступление Вани Аладдина и его песню «Спичка». Поехали.
2: Гениально.
0: Музыкастинг. Финал на новом радио.
3: Прогноз погоды на новом радио.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Залетай.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Рекламная служба нового района. Радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Привет, на двоих.
0: Новое радио. Музыкастинг. Финал.
2: Да, даже хорошо, что мы сделали небольшой перерыв, чтобы остудить пыл. Повторюсь, того, что происходило. Я видел неистовство двух девчонок очаровательных, Клавы Коки и Мари Краймбери. Их прям качало больше всего, поэтому с вас и начнем, пожалуйста.
3: Нам очень понравилось. Мы вот уже с Маришей обсудили, что вот Ваня поет про малышку, и мы поняли, что это про нас песня.
4: Но потом пришел Нилетто и испортил наше впечатление, потому что он сказал, что он на фоне нас выглядит как ребенок.
5: Нет, я не так говорю. Они сами все испортили. Я говорю, выгляжу у тебя в телефоне, говорю, Клава, в камере, как школьник.
4: Рядом с вами.
3: Да, но вообще...
5: Да, я ничего не говорю.
3: Короче, нам Ваня...
6: Это ребенок, у которого водители заставляют носить тяжелое бесконечно.
4: Мы сейчас как две подружки в школе, знаешь, на задней парте. Типа, нам понравилось.
2: Очень красивый мальчишка, пожалуйста.
3: Не, ну давайте так, потрясающий, абсолютно обаятельный парень. У него... Безумно интересный голос и вокальная мелодия, и здесь очень хитово, и здесь интересный текст, и его непростая судьба, то, что он вырос в детском доме, Ваня. И для 19 лет, на самом деле, высокий уровень профессионализма и владения микрофоном, и я прям вижу себя, допустим, девчонкой лет 18, и я понимаю, что я его подписалась, следила бы за ним, потому что он еще и симпатичный, и как бы на нейминг краша очень даже тянет. Но тут, наверное, лучше скажет Нилетто. В крашах он разбирается лучше.
7: Второй куплет.
8: Нилетто. Что-то он в крашах-то лучше.
6: В крашихах.
8: В крашихах.
3: Ну, не, в понятии краш.
5: Это ты эту тему начала.
3: Не-не-не.
6: Ты знаешь что-то, что не знаем мы.
3: Я же в отсылку нашей песни, да, ну, просто об этом.
4: Он уже забыл.
2: Мари, пожалуйста, что есть?
4: Мне показалось, что абсолютно потрясающее владение голосом у Вани. Мне очень понравился текст песни, в принципе, как у и предыдущего участника. Просто нам не дали Склаву высказаться о нем. И я, несмотря на то, что не являюсь, на удивление, наверное, для всех музыкантов, фанатом поп-рока, для меня поп-рок-музыка – это музыка, которую я с удовольствием послушаю на концертах, но крайне редко это может зазвучать у меня где-нибудь в наушниках. Я вот поняла, что это та самая песня, которую я бы себе добавила в плейлист, и я хотела ее подпевать со второго припева. Поэтому мне кажется, что прям все шансы у него есть на успех. И, кстати, не то чтобы эйджизмом я тут увлекаюсь, но на 19 лет он не выглядит по энергии. По энергии он гораздо старше. И это очень прикольно, когда чувак в 19 лет уже... вещает, скажем так, мысли, которые, как мне кажется, многие люди начинают осознавать с более позднего возраста.
2: Ну, учитывая его родословную, да, и биографию, он прошел гораздо больше, чем среднестатистический подросток.
4: Ну, смотрите, можно привести в пример Ваню Дмитриенко, вашего прекрасного. Он не прошел такой сложный путь, однако все равно уровень его мышления, умение говорить, он не равен его возрасту, он сильно старше и выше.
6: Да, есть такое.
3: Еще можно микро добавлю, да, что для меня вот песня Вани Аладдина самая хитовая пока что на данный момент из всего, что мы слышали.
2: Игорь Юрьевич, со словами, все ли понятно, все ли вы разобрали?
9: Ну вот Клава только что сказал то, что я хотел сказать, что вот пока что мы послушали 4 трека, у нас еще один, правда, остался, но вот из этих 4 понятно, что это самый хитовый припев, но его опять же, я прочитал тоже название и узнал, что эта песня называется «Спичка», потому что я всю песню слушал, это «Вспышка», «Скучаю о тебе, малышка», и это было бы для меня более логичная и запоминающаяся история. «Вспышка», «Малышка» и так далее. То есть просто «Спичка» и «Малышка», ну, для меня лично бьет, как бы не работает как рифма. Вот, но, может быть, это возрастное, наверное, возрастное.
3: «Спичка»
9: вот.
3: И «Наличка», да, хорошо
9: порифмовано? Ну, там очень много риф на «Спичку», так же, как и на «Малышку», да. Да. Дело это не в этом, просто что работает, что сразу сработает, понимаете? Вы правильно, девочки, все сказали, что это как бы по хиту, это, пожалуй, пока что лучший припев. Вот, но я бы здесь доработал
6: не
9: чуть-чуть.
6: Не давите на нас авторитетом, пожалуйста.
9: Вообще...
4: А нам все нравится с Клавой.
3: Да, мы поддерживаем.
9: Вообще не давлю, это вы меня уже давно раздавили, как бы я сижу раздавленный и немножко подслушиваю за тем, что вы говорите.
6: Леша, будет потом нарезка, маленькие кусочки, и мнение вообще кардинально может поменяться.
2: Леш, тебя трудно удивить чем-то, чтобы ты раскачался. Тебе как то, что ты увидел?
6: Ну, я же был уже на всех полуфиналах, я сказал, по мне, ну, больше в припеве стало там драйвово, да. Как бы окей. Давайте, как бы, всех посмотреть и. В общем, выберем что-то.
9: Давайте следующего.
2: Все, я готова, если следующего.
6: Готовы, давай.
2: Итак, ну что, финалист номер 5, последний наш финалист, это Сергей Степанов, он же Сергей Мелькер. Да?
3: Кто же это такой?
2: Кто же такой Сергей Мелькер, Клава?
3: Такое интересное имя из города Санкт-Петербург.
2: Сергей профессиональный танцор, Клава Кока, но пишет песни и хочет развиваться в этом направлении. У меня семья, больше 20 человек, и все смотрели полуфинал. Мама была готова разбить телек в ожидании результата. После того, как я прошел финал, было много звонков с поздравлениями. Сережа решил поменять образ на более соответствующий трек и быть более в кадре раскрепощенным. Да, Клава Кока? Сергей Мелькер... Это к разговору, кто там, где у кого работает в коллективе. Сергей Мелькер и песня «Время», пятый пол... уже финалист в этом музыкастинге. Музыкастинг 9.0. Поехали, давайте посмотрим.
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг.
1: Итак, дорогие друзья, прозвучал пятый финалист Музыкастинга 9.0. Это Сергей Мелькер. Песня «Время». Напоминаю, вы не только слушаете нас по радио, но и смотрите в ВК-видео там же. Не забывайте, это очень важно. Голосуйте в группе ВКонтакте, в группе Нового Радио за ребят, за их выступление. Один голос от слушателей, от голосующих мы зачислим в актив наших ребят, как и каждый по голосу потом отдаст из членов жюри. Ну что, по-моему, круто. Давайте
2: очень круто.
1: С кого начнем?
2: Давай, Денис Сатаров, Зион Мьюзик. Вот в этой песне я могу отметить то, сейчас берем про песню говорим, то, что, наверное, это единственная композиция из всех, которые звучали, где мне до слов-то было все равно абсолютно пофигу, я бы даже сказал, потому что она классно, цельно звучит, она очень вайбовая, и вот она идет, несется, летит, он поет, и классно. Все, вот просто такое классное внутреннее какое-то ощущение. Вот, он оделся, выглядит гораздо круче, чем был тогда. Залезал, вот завитушка, которая на меня должна сработать была, видимо.
3: Так и сработала.
4: Ну и сработала, ты даже слова не захотел слушать.
2: Да, да, засмотрелся.
4: На завитушку.
2: Красивый фактурный парень, что можно сказать. По песне вот тоже вопрос как бы, да, что дальше? У меня же вот так работает мозг. А что дальше? Какие дальше могли бы быть композиции у него? Но в любом случае, интересная подача, интересный вокал. Да, мы сейчас не говорим, что он там, может, какие-то октавы где-то, нотки какие-то берет. Ну, мне в целом понравилось. Оно цельно.
3: А хотелось бы, чтобы взял, если честно. Ну вот,
1: Чтобы взял, не знаю, возможно, октавы.
3: Октавы? То, про что Денис говорил. Уйти куда-то наверх, более интересные опевки сделать. То есть музыкально развить композицию. С точки зрения преображения, это в этом музыкастинге, конечно, разрыв.
2: Он еще и танцевать мог. Он же танцор.
3: Он не показывал танцы в полуфинале. В том-то и дело. Там было написано, что он танцор. А он просто стоял, обнимал микрофонную стойку и так далее. И
2: а мне... у нас тут написано танцы вот на вот здесь. Тут музыкастинг написано.
3: Совершенно верно. У нас радио, а не телевидение. Давайте на них вообще не будем смотреть. Но ты же обратил внимание на завитушку?
2: Да.
3: Мы же сейчас, смотри, мы сейчас обсуждаем не только песню, но и в целом, как бы, и образ артиста, и подачу, и все остальное. Я не голосовал в полуфиналах вот за всех ребят, кроме Сергея. Мне показалось, что там был артист поинтереснее по фамилии Полумиска, если ты помнишь.
2: Да, девушка, да.
3: Вот. Потому что там сработала и песня, и ее как бы перформанс. Да. Перформанса у Сергея не было. Сейчас у него есть перформанс, и мне показалось, что его перформанс немножко даже перепрыгнул его песню. Вот.
1: Девчонки, как вам завитушка, парня?
2: Я завис.
4: Ну, Филатову не угодить. Вот да. Хорошо, что
1: чувак,
4: они где в конкурсах,
1: сделал,
4: где
1: все,
4: он есть, не хожу.
3: Мы для этого тут и сидим. Ему не угодить, а я молчу.
4: Я, если, кстати, захочу когда-то, чтобы мне кто-то мою демку прям разнес, вот иду, я сразу буду присылать тебе, хорошо?
3: Мы лучше я сразу. Не хочу с тобой ссориться.
4: Так я не планирую с тобой ссориться. Мне безумно понравилось. И вот, кстати, ты спрашиваешь, что дальше? Прикинь, если он профессиональный танцор, что он дальше-то может раздать? То, чего мы еще вообще не видели.
3: Фит-свани, и все нормально пойдет.
4: Мне хотелось здесь отметить художника по свету. Извините, пожалуйста, но я ни у кого в номере такой свет не видела, чтобы там постоянно темнота, стробы, вообще все просто пошло, как будто или он сам так подготовился. Я в первом туре не видела его. Поэтому я не знаю, возможно, ты и прав, возможно, все было по-другому. А сейчас мне показалось очень гармоничное сочетание визуально его, прически с завитушкой, музыки, подачи голоса и подачи энергии. Мне показалось все как-то это очень целостно.
2: И наушники профессиональные еще у него.
5: Это да. Я подарила.
1: Ну давай уже, расскажи.
4: У тебя что, бабки есть?
5: Да нет. Ну что сказать?
2: После свадьбы осталось что-то?
5: Да, ну ладно, все. В общем, Сережа — это мой танцор. Мы работаем вместе уже года... лет 5, наверное, и я его видела совсем юным, когда он только пришел. И в какой-то момент Сережа стал мне включать свои песни, и я восхитилась тем, что, оказывается, у него есть такой талант. У него действительно, я думаю, вы все заметили, что у него есть какая-то фишка в голосе определенная. Вот такой немножко звук круглый. Плюс ко всему, я считаю, что Сережа невероятно красивый и невероятно красиво сложен. То есть он высокий парень, он 1,85 м, у него голубые глаза. Он всегда приходит как бы на все репетиции очень стильным. То есть у него есть чувство стиля. Плюс ко всему, он потрясающе танцует, и я вижу его рост и взросление, и я им очень восхищаюсь. И каждый раз, когда он мне показывает свою песню, я вижу в нем себя, потому что в свое время я мечтала на сцену, и я была готова играть у кого-то на барабанах, петь у кого-то на бэк-вокале, хлопать в массовке. То есть я мечтала быть ближе к сцене, и я понимаю, что если... Я понимаю, что для него это очень многое значит. И поэтому, конечно, мне хочется быть беспристрастной сегодня, но Сережа объективно является профессиональным танцором, он не поет так много, но он смотрится нисколько не хуже остальных конкурсантов, которые заканчивают музыкальные, допустим, академии или много лет существуют на сцене. У него, я считаю, большущий потенциал, и я, конечно же, очень бы хотела, чтобы ему везло, потому что пока что на его песнях в Инстаграме, там, в запретнограмме 20 лайков, там, 30 лайков. Я смотрю на это и думаю, ну почему? Он же, ну, действительно крутой, и мне бы очень хотелось, чтобы у него получилось.
1: 20 лайков — это потому, что в семье 20 человек, как раз написано. Но давай сразу скажем, что никакого отношения ты не имеешь
5: к тому,
1: что он оказался здесь.
5: Нет, я узнала о том, что он участвует на нашем выступлении в Подольске несколько дней назад. Он сказал, я в полуфинале, и ты будешь судить финал. Я говорю, в смысле? И он мне рассказал всю историю, показал выступление, но я как бы не ожидала этого и была
4: мне
5: очень счастлива.
4: Меня тоже не кидало, если что.
5: То есть я абсолютно все жюри, которое его выбрало до этого, я к этому не имею никакого отношения. И сегодня я постараюсь тоже быть беспристрастной. Хотя, конечно же, мне хочется поддержать своего человека, но я обещаю не держаться. Ну, почему же?
2: Тебе нужны танцоры.
5: Слушай, так. Если мой музыкант или мой артист, или мой человек из команды будет следовать своей мечте, я буду счастлива, что я была какое-то время рядом с ним.
1: Даня, пожалуйста. Да ответь уже, Денис, уже что, кому звонят?
0: Вот они, телефончики не выключают на уроках. Вот Дане хочется сказать, у нас же тоже, у меня в команде танцует два друга. Егор Хлебников, танцор. И
1: я думал, Леша и Олег.
0: И Леша Лутовинов. Два вот. И один из них теперь...
1: попал к нам.
0: Давайте по существу. Используй время проводить.
1: Давай.
0: У нас Леша Плута, у него сейчас песня.
1: Попал к нам.
0: Давайте по существу. Используй время проводить.
1: Давай.
0: У нас Леша Плута, у него сейчас песня на первом месте ВК-чарта.

0: Меркель. Меркель, это другая женщина, Меркера. Старик.
1: Да.
2: Так, тебе песня-то понравилась?
0: По песне, давайте скажу по песне, что то, что голос у парня есть, есть какой-то голос. По тексту, вот Денис сказал, что в песне не важны были слова, вот, она по вайбу в целом летит классно, но в этой песне безумно не хватало мощного припева вверху, а вопрос в том, споет он или не споет этот припев, непонятно. Вот, песня, наверное, была бы классная, если сделать другой припев и сделать его там. Очень хотелось залететь вверх, там покукашить, но, возможно, голоса там такого нет. Песня классная, но
2: я запишу.
0: Пока что не в том виде, в котором мы ее слышали, вот. Я думаю, что, ну, для меня сегодня как бы здесь все понятно, если мы убираем песню.
2: Игорь Юрьевич Николаев, хотелось ли вам покукашить под эту песню каким-то образом?
3: Во-первых, мне очень приятно было здесь находиться. Поздравляю с тем, что мы отслушали все 5 песен. Да. И мы составили уже каждый для себя впечатление и наверняка даже приняли решение какое-то. Вот. Но все равно было интересно послушать каждого из вас. Это очень для меня, скажем так, поучительно вообще узнать, как мыслят люди другого поколения, следующего века, после меня уже. Я-то с 20-го, а вы с 21-го. Поэтому вы молодцы, вы умненькие все ребята, девочки, мальчики, классные. Вы не просто так стали популярными. И еще раз в этом сейчас убедился. Это было удовольствие с вами.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо, Игорь Ильич, спасибо.
3: Вот, ну а мнение, я думаю, мы скажем, пусть только мы посмотрим, да, нарезки 5.
2: Но у нас, смотрите, какой план. Мы сейчас посмотрим нарезки, вспомним, кто выступал, да. И пойдем на перерыв на длительный, чтобы переварить, и тогда уже вернемся, минут через 15. Да. Все, вы тогда закончили.
3: Поесть немножечко нарезки.
2: Обязательно, конечно, сейчас горячее принесут,
3: да,
2: котлеты.
3: Да, нарезки принесут.
2: Да. Итак, дорогие друзья, все, закончили обсуждение. Совсем скоро мы узнаем имя того самого финалиста, который получит ротацию трека на новом радио, получит возможность выступить на крупнейших фестивалях, которые собирают тысячи, десятки, сотни тысяч человек, профессиональную запись, аранжировку, релиз сингла, промо, маркетинговую поддержку, в общем, и видео мы снимем, и создадим образ благодаря Zion Music. И все это совсем скоро.
0: Про нарезки будешь шутить?
2: Теперь про нарезки уже, я не знаю, все пошутили, кому не лень. Давайте вспомним, как это было. Кто у нас был первым? Давайте.

Шампанское с песней «Люблю» выступала под номером 2. Аркадий Федоров, он же из Токио, 33 года, город Тула, песня «Май».

0: и Сергей Мелькер. Песня «Время», 23 года, Питер.
1: Музыка.
0: Хочу напомнить, да, для наших слушателей и пользователей ВК, голосуйте в группе Нового Радио ВКонтакте за понравившегося, за своего фаворита. А членам жюри хочу напомнить, с этой минуты мы больше не обсуждаем друг с другом в кулуарах, кто какое решение принял. Сейчас мы...
2: Это не факт. Это не факт.
3: Вы нас не остановите.
0: Ну, это вопросы к Роману Емельянову. Он справится с вами. Итак, через 15 минут мы встретимся, вы каждый выскажетесь, да, каждый получит
2: каждого в одиночную камеру нам
0: абсолютно, абсолютно верно. Все, перерыв, понятно. Через 15 минут возвращаемся. Это Музыкастинг 9.0. Финал, мы на финишной прямой.
1: Музыкастинг. Финал на Новом Радио.

0: Стоп, желание от группы Daft Punk озвучены, ребятушки. Удачи, удачи всем пятерым полуфиналистам, точнее, финалистам. Вчерашним полуфиналистам, сегодняшним финалистам. Кто же станет победителем музыкастинга 9.0, узнаем после короткого перерыва.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет. Плейсу 7 лет! Да-да-да! 17 октября вместе отмечаем день рождения легендарного танцевального бара «Плейс». Скорее бронируй места, ведь здесь будет весь город. Подробности 54 11 12 и на сайте theplacebar.ru. 18+.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Финал.
3: Ух ты, кульминация. Волнительно немножко, до этого было нормально. Сейчас прямо давит груз ответственности, потому что это судьбы, ребят, и все такое. Но мы договорились, что даже если тот, кто сегодня, ну, если вы сегодня не выиграете, вы уже в пятерке лучших из нескольких тысяч, это уже победа. Итак, дорогие друзья, важные моменты быстро проговорю. Это музыкастинг 9-0, финал абсолютный. Совсем скоро мы узнаем имя победителя. Я напоминаю, что он получит от нового радио ротацию, естественно, в эфире на новом. Включение в лайнап музыкальных фестивалей, у которых аудитория 100-200 тысяч и больше. От Zion Music, нашего партнера, профессиональную запись, аранжировку, релиз трека, промо, поддержку релиза, видео, мут-видео на трек и создание образа совместно с продюсерами лейбла Zion. Дорогие друзья, что? Сейчас послушаем, наверное, ребят еще разочек в нашей знаменитой колбасе и потом перейдем уже к голосованию. Итак, давайте вспомним, как это было. Мы же забыли за 10 минут.

0: Музыкастинг.
1: Итак, дорогие друзья, давайте сразу, как мы договаривались за эфиром, отложим карточки прямо сейчас.
2: Я не готова.
3: Карточки... Вот моя уже на столе, мы вот уже положили.
1: Отлично, кто отложил карточки с победителями? Игорь Николаев сделал, я так классно, Игорь Николаев ручку поднимает. Даня Нилетто отложил карточку, Денис Сатаров, Zion Music, отложил. Осталось у нас дело за девчонками, потому что Дима и Леша...
2: Я вообще не хочу класть карточку, я хочу послушать, что скажут люди.
1: Нет, в этом-то и фишка.
2: Но в этом-то и фишка, что, понимаете, что бы я ни сказала, меня будут обвинять.
4: Почему это?
2: Ну, потому что вы прекрасно понимаете, кого я хочу выбрать.
5: Слушайте, погоди, а давайте вот так сделаем. Ну, вот давай, всем слушателям нового радио. Вот вы наверняка думаете, ну, многие из вас, давайте так, что вот сюда попадают люди по какому-то блату или выигрывают, потому что мы кого-то знаем. Вот мы можем сказать все, нифига. Ребят, нам не интересно тащить тех, кого мы знаем. Нам интересно, мы им, естественно, и так можем помочь. Нам интересно новых развивать вообще людей, помогать. И если тот человек, которого мы не знаем, круче, ну, не то, что круче, у нас вызывает какие-то эмоции, мы, естественно, то есть в шоу-бизнесе нет такого, что мы там кого-то специально что-то куда-то тащим, это просто не надо нам, потому что народ в итоге выберет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я обращаюсь к Клаве Коке, девчонки просто у нас дебютанты в финале, это принципиальное правило, сделано это, чтобы люди не меняли коней на переправе и не подстраивались под текущую ситуацию. Клава не хочет откладывать картинку с лучшим, на ее взгляд. Поэтому есть предложение, чтобы Клава выступала первой, например.
2: Ну, я еще не решила. Можем потянуть время эфира.
6: 5 баллов.
1: Слушайте, ну, не знаю, мы здесь будем сидеть до вечера, но я с этой позиции тоже не сойду, потому что тогда... Это неправильно. Так были полуфиналы проведены с этим принципом, так и финал. Нет смысла менять правила.
2: Хорошо, тогда я начну.
1: Молодец, все.
5: А Марина
1: Мари Краймбрери пока не готова тоже. Ждем.
2: Смотри, я уже двух отложила, которые точно нет.
1: Ждем еще.
3: Подожди, а что должна начать Клава? Мы же просто определились, каждый из нас. И
1: вы-то определились.
3: Мы ничего не должны говорить. Должны молча положить карточку.
1: Вот.
3: Не надо ничего начинать и заканчивать.
1: Если просто, мое мнение не авторитетно, Игорь Николаев, скажите им, Игорь Юрьевич.
3: Просто положите карточки и все.
2: Класс.
1: Все, не мы укором, мы сидим мужчины, давим на девчонок. Так, Мария отложила карточку.
2: Да, вот сюда отложила.
1: Под попу, начинается.
3: Вот, на стол, вот сюда.
2: Нет, но смотрите, я выбрала, кого я выбрала, и двух отложила, о ком бы я хотела еще обязательно сказать.
5: А ты их у себя можешь держать.
3: Правильно,
5: у себя
3: я держу. Карточку положи.
2: Карточку положи.
3: Вот сюда, в центр.
1: Парни, отложите,
3: центр.
1: Пожалуйста, вот карточку. Все, есть. Все. И Клава Кока выступает первая.
2: Все, я могу положить?
1: Можешь, да.
2: Ну что же, я хочу поддержать своего друга.
1: Да, подождите, надо было сначала. Извини, пожалуйста.
2: Но уже
1: так у нас все пошло
2: уже
1: не по плану. Да. Я хочу объявить голосование в интернете, в группе ВК, кто победил там.
3: Итак, все ее друга. Так все понимают, что ты за него.
1: Пятое место из Токио. 11% отдали свои голоса за этого парня. Настя Гладилин на четвертой позиции 16,9%. Ваня Аладин третий 19,7%. Денис Кучер с песней «Вчера» 20%. И Сергей Мелькер 32%. Он получает первый голос от слушателей, от аудитории. Ставим его сюда. Клавочка, пожалуйста.
2: Ну, смотрите, я голосую, хочу поддержать своего товарища, но не потому, что он мой товарищ, а потому что объективно сегодня это было самое стильное выступление и готовое для выхода на большую сцену. Я считаю, что вокал можно подтянуть. Считаю, что опыт на выступлениях тоже можно подтянуть, да, как говорит Дэн, можно подтюнить где-то вокал и так далее, но чувство стиля и ощущение артиста на сцене — это то, чего сложнее достичь, на мой взгляд. Я хочу его поддержать. Я считаю, что все вот эти бонусы, которые предполагает победа, то есть это и муд-видео, и промо, и создание образа его. Тут даже образ не нужно создавать. Я считаю, что здесь нужна сильная песня и промо, для которого у Сережи будет шанс. И опять же, я хочу сделать акцент, что если бы я сейчас сказала, что я не выбираю его, зрители бы подумали о том, что я просто не хочу отпускать своего сотрудника куда-то. Если я его выберу, люди подумают, что это, наверное, какой-то договорняк и так далее.
6: Поэтому я тебе говорю, забей.
2: Вот, все. И поэтому я решила забить и сделать, и выбрать того человека, правильно, кто мне понравился сегодня. Есть артисты, которые мне тоже очень сильно понравились, и я хочу за ними следить. И как показывает, например, мой опыт, я не побеждала никогда ни в каких музыкальных национальных конкурсах, действительно, и Рома Емельянов персонально говорил мне «нет». И вот, как говорится, кто теперь кому, Володенька, не пар.
5: Слушайте, а здесь, получается, смотрите, Даня участвовал в конкурсах, да, и в песнях. И музыкастинги не дошел. Клава участвовала тоже много раз. Ваню Дмитриенко на голос дети не взяли как-то. Mm-hmm. Он сейчас там в жюри сидит. А, продолжай, извини.
2: Помните, был такой исполнитель. Спасибо. Алексеев. Денис. У него был хит «Пьяное солнце».
5: Да.
2: И это абсолютно, мы, ну, кстати, вот, история. Абсолютно история Сережи, на мой взгляд. А плюс он еще и потрясающе двигается. Он очень скромный. Таких героев на нашей эстраде очень любят. И это показало народное голосование. То есть на народное голосование как я могу повлиять?
3: Естественно. Ты повлияла, потому что ты полчаса про него рассказывала. И после этого, естественно, твои фанаты проголосовали. Это понятно. Ты помнишь, ты пела мою песню «Странник мой»?
2: Конечно, помню.
3: Да, и это как раз была история того, что тебя mm-hmm. не выбрали. Yeah. Ты как бы проиграла, но по жизни ты выиграла, да, об этом же была речь?
2: Да, 100%.
3: Ну вот как раз это сейчас продолжение истории, mm-hmm. видимо, на новом этапе, да?
2: В том числе.
3: Только не с тобой уже, а с твоим танцором.
2: Да, да.
3: Ну, а мы тут просто в эпизодах играем, ну, как бы роль таких артистов массовых сцен, которые присутствуют при вашем празднике.
2: Ни в коем случае. Я сегодня здесь принимаю участие исключительно на абсолютно тех же правах, что и все уважаемые члены.
3: Казалось бы. Ну,
2: я не тяну на себя ни в коем случае одеяло.
6: Я сейчас вам это докажу.
2: Я сейчас начала говорить только лишь потому, что на этом настояли ребята.
3: Да, мы
2: Рома зашел, шепнул на ушко.
3: Смотри, Клава, ты прекрасная девушка, вот ты победила по жизни, и ты хочешь, чтобы победил твой, ну, знакомый.
2: Да, это лично мое желание,
3: это
2: мое мнение.
3: И это абсолютно понятное желание, мы все его понимаем.
2: Просто есть ощущение, что вы немножко меня осуждаете.
5: Чуть-чуть есть,
2: Стойте, вы тут все марионетки,
6: я хочу сгладить немножко, стоп.
1: Мари Краймбрери, пожалуйста.
6: Я сейчас буду защищать свою подругу.
2: Понимаете? А сейчас тоже скажешь, что ты защищаешь меня, потому что ты моя подруга.
6: Я тебя защищаю, потому что мое мнение с твоим не совпадает.
3: Не светим, мы не
6: да,
3: должны.
6: Да, я сегодня
3: знать.
6: Выбрала другого человека, абсолютно, при том, что я невероятно 100%, и у нас так это происходит постоянно за кадром, это абсолютно нормально, когда у тебя запускался твой проект, ты мне говорила, можешь, пожалуйста, поддержать, выложи себе, вот я обещаю, mm-hmm. что я за кадром твоего танцора поддержу просто во всем и выложу себе премьеру, и если он выиграет сегодня, все себе это повыкладываю, но мой выбор остановился на другом. И будь это какая-то проплаченная акция, то наверняка...
3: Это не проплаченная, но...
6: Клава бы тоже подошла мне и сказала, там, ой, можешь, пожалуйста, тоже поддержать моего танцора? И она знает, что я... как человек, который, если она что-то попросит, для меня это просто стопроцентный закон, что это сделал, я бы это сразу сделал. Поэтому нет. Просить она не просила.
3: Ребята, смотрите, до начала голосования у нас уже есть 2 голоса за 1 человека. До начала. Еще мы не начали разворачивать бумажку.
1: Уже 2. Игорь Юрьевич, все правильно. Мы уже 2 голоса, да. И это уже открытое голосование.
6: Так, вот, так скажи,
1: открывайте. Да. Мари, пожалуйста, произнеси.
6: Я проголосовала. Вот смотрите, у меня 2 бумажки вот здесь, за которых я сказала, что
1: хочешь
6: я поддержу.
1: Это кого похвалить ты хочешь?
6: Да, я хочу вот похвалить. Это прекрасный Сережа, это прекрасный Аркадий. И вот я вам хочу пообещать, что когда вы релизните свои треки, пришлите мне сторис, их с удовольствием
5: поддержу. Так, дописываем сертификат сторис от Мари.
1: Хорошо, а голосует Мари Краймбрери?
6: А голосую я за Ваню Аладдина, и выбрала я это так, когда играли маленькие кусочки, я поняла, что подпеваю я только 1 песню, и это вот эта песня. Поэтому я руководствовалась всем, такую музыку я подпеваю.
1: Чуть-чуть ускоримся, дорогие друзья. 2 голоса за Сергея Мелькера. Да что ж такое? Как ККР сглазил. От зрителей, от Клавы Коки, за Ваню Аладдина. Пока Мари только 2-1. Теперь вот так вот по часовой стрелочке Игорь Николаев.
3: А моя бумажка там уже лежит на столе.
1: А давайте найдем, а вы не помните?
3: Я знаю, я помню, как девушка-то одна была.
0: Я помню, проходил. Мимо проходил.
3: Давайте.
1: Итак.
3: Настя Гладилина.
1: Настя Гладилина. Как-то поясните свою позицию или просто Настя Гладилина?
3: Просто Настя Гладилина. Я уже пояснял в течение
1: Хорошо.
3: Передачи.
1: А
4: туда не надо, мы сейчас перемешаемся.
1: Ну ничего страшного. Итак, Настя Гладилина получает 1 голос. Итого 2 у Сергея Мелькера, 1 у Вани Аладдина и 1 у Насти Гладилиной. Выступает Даня Нилетто. Давайте, нет, старичок, пожалуйста, давайте, у нас финишная прямая. Давай, мы по часовой стрелке пойдем. Для девчонок мы сделали исключение.
7: Ладно, в конце своего выступления я скажу песню, которую выбрал. А до этого хочется, вот, в целом, как мои коллеги на предыдущих турах, сказать по каждому вот свое легкое мнение, потому что до этого мне слова не дали. Денис Кучер.
6: Напиши в телеге.
7: Без всяких обид. Я тоже, на самом деле, никогда не люблю сидеть в жюри, потому что оценивать творчество других людей я не имею права никакое. Несмотря на то, что имею какой-то опыт. Где-то меньше, где-то больше. Вот. Но все же, исходя из своих интуитивных ощущений и какого-то опыта музыкального. Денис Кучер. Наверное, для меня это очень наивно, несмотря на твой возраст, хотя в возрасте сколько? 20 лет. 20 лет, наверное, уже есть люди, которые пишут очень серьезные текста. Вот. Твоя уверенность в выступлении, она, наверное, идет исключительно корни из того, что ты выступаешь много на улице перед людьми. Отсюда у тебя опыт выступления, хорошая работа с микрофоном, уверенная, но сама по себе песня очень наивная, наверное, слишком. Слишком для меня посредственно.
1: Да, чуть-чуть ускорься, вот. Если
7: не,
1: можно.
7: Не, ты просто... меня не торопи.
1: А у нас реклама просто. Можно там 150 разок. Городов ждут рекламы.
7: Ну вы зачем меня сюда позвали? Я мог прийти посидеть,
1: чуть-чуть, выбрать чуть-чуть,
7: все.
1: Чуть-чуть покороче, потому
7: я
1: что еще
7: высказывать. Я скажу так, как считаю нужным, скажу. Настя Гладилина, я думаю, что у этой девочки все очень хорошо может сложиться, если говорить в рамках интернета и вертикальных видео. Она безумно красивая, у нее шикарный голос, песня очень достойная, хорошая, крепкая, но я думаю, что для нового радио, для нашего конкурса эта песня, наверное, не выигрывает. Для меня, но у девочки все очень шикарно может в интернете сложиться. Я бы даже сам, возможно, где-то посотрудничал и, может быть, даже что-то совместное написал когда-нибудь. Вот. Вот я думаю, что у девочки все будет супер. «Истоки» — очень крепкий трек, хороший, сильный. Но мне кажется, тебе в 33 года нужно попробовать. Ну, очень много всего парень попробовал, конкурсы и был на новой волне. Все у него здорово. Наверное, он очень добрый, у него слишком добрая и хорошая песня. Не хватает какой-то чего-то такого. Не хватает, наверное, экшена в своей музыке и в подходе к музыке, чтобы что-то поменялось в твоем пути. Сергей Мелькер, стилек есть. Стилек имеется, парень красавчик, стилевый, танцует. В будущем для артиста это большой классный опыт, и все может сложиться круто, но сама песня для меня не звучала мощно, потому что в ней напрашивался мощный припев вверху, разрывной, но этого не было, поэтому песня для меня в рамках конкурса проигрывает. И от меня побеждает Ваня Ладин просто потому, что в рамках этого конкурса это действительно самая хитовая песня, которая, когда звучит наравне с остальными, просто... Понятно, что вот она эмоциями берет, она взрывная, динамичная. Для людей выбираю этот трек.
1: Да? Супер! Да, Даня голосует за Ваню Аладдина. Два голоса у него, два голоса у Сергея Мелькера и один у Насти Гладилиной. Слушаем Денис.
5: Так, тяжело выбирать, взял. Я это говорил, очень-очень-очень. Давай, чтобы долго тоже не, как бы не рассусоливать. Для меня именно, вот когда я правильно сказал, в этом конкурсе две песни, вот сейчас уже в финале, две песни, скажем так, те, которые могут здесь ротироваться, которые могут стать успешны, вне зависимости от того, красивый артист, некрасивый, ну, в смысле, все они хорошие, я имею в виду, вне зависимости от каких других параметров. Это Аркаша Истоки, это Ваня Аладдин. В данный момент уже в финале мой голос Ваня уходит.
1: Вот. Итак, Денис Сатаров за Ваню Аладдина, он вырывает... Я уже начал переживать. Вырывается вперед, у него три голоса против двух у Сергея. Двое из Ларца, Кэрос и Филатов. Пожалуйста, сейчас он очки наденет.
8: Я забыл,
1: ну, уже возраст, да. Все нормально, мы понимаем.
8: Короче,
1: давай, Лёх, жги.
8: Да, я выбирал между Настей Гладильным и Истоки. И вот я выбирал примерно так, что я включаю радио, там играет песня. Переключу я или нет? Истоки.
1: Истоки. Кэрос голосует за Истоки. И у него первый голос появляется. Итак, пока лидирует по-прежнему Ваня с тремя голосами.
9: А ты, да, последний у нас?
1: Офигенно, да, на меня взвалили.
9: Ну давай, скажи ты, а потом я буду
1: хотел,
9: последним.
1: Я хотел, я предлагал, дайте Игорю Николаеву слово. Нет, я буду. Ну давай.
9: Хочешь выскажись?
1: А, мне же карточку надо отложить. Они
9: конечно.
1: Здесь все записаны.
9: Нет, я ну отложу. Так, подожди.
1: Да вот, ты...
10: А, только вы хитрый. Это ты манипулировал, да?
1: Секундочку, хорошо, я вот на этой бумажке напишу.
9: Он сейчас ведущий.
1: Я вот сейчас напишу вот здесь и переверну.
6: Так, конечно, после того, как мы все сказали, я бы тоже уже перевернула.
9: Нет,
6: бы.
9: Дриви,
10: это нечестно.
9: Скажи. Давай. Ну выскажись.
1: Я последний буду, старичок. Давайте уже. Вы меня селебы немножечко это вывели из равновесия, потому что у нас реклама.
10: А здесь нет селеб.
1: И 250 городов нас ждут. Мы должны по времени выйти четко. Поэтому, Филатов, быстро! Ты это выскажешь хотя бы!
9: Сейчас выскажусь. Подожди, не спеши.
1: Вы у меня сейчас все
10: лопочки. Извини, пожалуйста, какой у тебя магний?
9: Мне, подожди, мне больше нравилось, как Рома ведет, если честно. Вот он не нервничал как-то.
11: Все правильно, заруинил весь финал.
9: Тебе либо с Райтрауном надо надо это
1: сделать. С райт-раундом будем позже. Давай,
9: а пока
1: сейчас.
9: С райт-раунд ты один.
3: Вот не торопись.
9: Я
3: потихоньку, не сразу.
9: Вот, если мне Игорь Юрьевич говорит, понимаешь, кого я буду слушать, тебя или Игорь Юрьевич?
11: Подождите, слушай, а может быть, сохраним интригу и послушаем рекламу?
1: Хренигу, нам нужно высказаться всем. Подожди, все, давайте.
9: Итак, побеждает... Фига? Реклама. Погнали.
1: Господи, это еще и рулит. Давай быстрее.
9: Ну, рекламу выпускай. Я не могу быстро. Там не
1: так. Давай, у тебя 45 секунд.
9: За 45 секунд, ладно, уложимся. Я сегодня выбирал. Я понял, что у нас мнения чуть-чуть разделились, но я выбирал между, значит, Настей Гладилиной и между Ваней Аладдином. Мне тяжело сегодня было, потому что мне хотелось бы, чтобы и та песня, одна более форматная, вторая менее форматная. Но вот для меня вот эти были. Аркаша, отдельным номером я тебя выделяю. Просто мы столько раз видели, как ты был супер разным везде, а эти двое для меня загадка. И вот я, конечно, голосую сегодня не на... Ну, то есть тяжело между двумя выбирать. Я проголосовал за Ваню, но вот есть... Мне кажется, что у нас должен победитель быть один, это правильно. У нас на новом радио, как у Филатова и Кэроса, крутится много песен. Я хочу предложить редакторской команде одну такую штуку. На неделю снимите одну из любых наших песен и поставьте Настю. И посмотрите, что произойдет по тестам.
6: А возьмите припев Насти, сделайте ремикс-версию.
1: Дорогие друзья, господи, слава богу, с меня эту ответственность сняли. Итак, 4 голоса за Ваню Аладдина. Сергей Мелькер получает 2, Насте Гладилина и Истокия по одному. И у меня там... было написано «Ваня Аладдин». Хотя изначально мне понравилась песня Насти Гладилиной. Она поет блестяще вообще. Но сегодня меня больше всего качнул трек имени...
9: Фамилии.
1: Имени Вани. Слава богу! Мы сделали это! И со счетом... получающий 5 голосов от нашего жюри, победителем музыкастинга 9-0 становится Ваня Аладдин с песней «Списка лучших». Мы это сделали! Быстро уходим на рекламу. И чествуем нашего победителя. Давай.
11: Не так резко.
9: Красавчик.
12: Музыкастинг. Финал. На новом радио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
18: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 12+.
17: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
19: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
20: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
21: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
22: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
23: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
24: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
25: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
26: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Финал.
5: Раз, два, три, кавычки.
1: Отлично, дорогие друзья. Самый длительный финал за всю историю 9-летнюю этого конкурса. Наконец-то мы выяснили, кто же самый лучший по итогам 9-го музыкастинга. И этот человек сегодня, это уже сейчас в студии у нас. Давайте его поприветствуем.
5: Роман
1: Емельян. Совсем молодой, 19-летний, Ваня Аладдин. Да, Роман Емельянов пришел. Роман Емельянов берет статуэтку, ту самую букву «М» и цветы.
27: Я встану, Роман.
1: Мы так всегда делаем, когда он входит.
27: Мы на колени встаем.
1: Поздравляю, на работу.
9: Да, есть Роман с камнем, а это Роман со статуэткой.
27: Я-то что?
10: Не, ну что за жилетка? Что за жилетка у Ромы?
27: Я-то что? Ребят, я болел, по-честному, я болел за песню «Истоки». Я почему болел за песню «Истоки»? Потому что у меня вот прошла неделя, я сидел в жюри. Это вот, пожалуй, единственная песня, которую я вот сейчас могу напеть. Ну, вот реально.
5: И то поставить есть, в эфир.
27: Очень тяжело быть в жюри. Да ты сядь уже к микрофону, сейчас молчу. Тебе будут слова говорить, будешь я говорить молчу. И так далее. Говорить. Просто, когда находишься здесь в студии, ты находишься все время под впечатлением сиюсекундным, сиюминутным. Тебе трудно от него абстрагироваться. Все финалисты офигенно поработали. Было видно, что вот многие не видели полуфиналы, что они проделали работу над костюмами, над образами, над... все молодцы. Вот кто-то вес набрал, кто-то сбросил наоборот.
10: Почему показали на меня?
27: Он набрал.
5: Очень сильно, это правда.
27: Вот, но суть не в этом. Я просто хочу сказать, что по поводу песни «Истоки», что переделать аранжировочку, мы эту песню на «Калину красную» поставим. Она прям клево там будет звучать. А вы тут продолжаете радоваться.
10: Но нам тоже она понравилась.
1: А «Калина красная» — это музыка, где бардовские песни крутятся, чтобы вы знали. Итак, уже получил Ваня цветы, статуэтку. Что же он получит от Дениса и от Zion Music?
5: Все самое хорошее, то, что обещали. Поработаем, доработаем. Вот нам помогут. Уже нам слово уже поменяли.
3: Причем да? Бесплатно.
5: Игорь Юрьевич нам уже поменял бесплатно. Слово.
27: Спасибо вам.
5: Подарил новое
3: я
5: слово.
3: Я авторство не
1: претендую. Ты согласен поменять одно слово в своей песне по руководству
9: Игоря Николаева? И причем авторских
5: нет,
9: уходит Игорь Николаев.
5: Добавим только отчество.
27: Я привык прислушиваться к мастодонтам.
1: Так.
27: Вот, поэтому... В данном случае, я думаю, что это очень верный, дельный совет.
3: Давайте вот отрепетируем. Значит, как вспышка, а дальше строчка.
27: Она вспышкой сгорает, думая о тебе, малышка.
3: Ну и все. Вот и хитяра, друзья.
1: Лучше и представить нельзя.
3: Я поменял свое мнение, все-таки я в доле.
1: Но по-честному, 50 на 50, вот и все.
10: Вообще, быть с вами в соавторстве большая честь так-то.
1: Дорогие друзья, ну что, все? Нам осталось только послушать песню финалиста. Ты-то что скажешь?
27: Я?
1: Да.
10: Я?
1: Скажи что-нибудь.
27: Я до сих пор нахожусь в состоянии какого-то вообще непонятного ощущения. Я благодарен новому радио. Я благодарен всем вам. Спасибо. Каждому спасибо. Для меня это первая победа такого уровня. Для меня это уровень, и
0: Наверное, я шел к этому, и сегодня я понимаю, что часть моей мечты уже исполнена. И на сегодняшний день я думаю, что все впереди.
10: Просто загадывай надо... новую мечту.
0: Я уже это сделал.
1: 19 лет, господи, что сделал. Это такое вообще? Успеваем послушать. Да, дорогие погнали. Друзья, финал завершен, этот сезон завершен. Спасибо вам, что слушали, спасибо, что голосовали. Членам жюри спасибо огромное, что выделили время в своих плотных графиках. Вы самые крутые, спасибо. И спасибо. Победитель спасибо. Ваня Аладин. Спасибо. Песня «Спичка». Спасибо. Поздравляем.
0: Спасибо.
2: Слава богу, успели, да? Ребятки, пожалуйста, давайте сфоткаемся, я вам...

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 10 вечера.

Ух, друзья, ну что, послушали участников музыкастинга, несколько раз послушали победителя. Ну а сейчас пора и членов жюри. Потихонечку, помаленечку Филатов и Кэрос начнут. Чуть позже и не лето будет, и Мари Краймбери. Ну, в общем, все на месте.

0: Нове радіо.
1: Нове.
2: Знаєш.
3: Нове радіо.
0: Нове радіо.
1: Нове.
2: Знаєш.

0: Эйлок и Дженнифер Лопес на новом радио. Имена не то что говорящие, а поющие. Очень большие имена. Кстати, может быть, когда-то таким же станет имя Вани Аладдина, который буквально полчаса назад стал победителем 9-го сезона проекта «Музыкастинг». Сегодня его спичка горит ярче, чем «Тысяча огней». Красавчик. Будем слушать в эфире нового радио эту композицию. Может быть, она даже поменяет название. Кто знает, Игорь Юрьевич Николаев сегодня дал совет молодому победителю. Ну, а когда-то, через много лет, мы будем эту песню вспоминать. А вот в каком статусе и вообще в каком эфире, это предание далекого будущего.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20 66 66.

Иногда и у детских мечт появляется реализация. Друзья, это новое радио, Данил Михайлов за старшего, да-да-да. Вот сижу, смотрю канал Hi AI Media, и тут описывается история, которую хотел бы, наверное, каждый подросток. Ну, или даже не подросток, а предподросток, вот так вот. Значит, в Калифорнии инженеры придумали способ превратить старый телефон в маленького робота. Они собрали механический корпус и ноги, в который вставляется обычный смартфон на андроиде. Робот ростом чуть меньше полуметра умеет ходить, следовать за человеком и сам поднимается, если упал лицом вниз. Смартфон крепится у робота на корпусе и слушает ему сразу и мозгом, и глазами. Команда телефон передает по Wi-Fi. Соответственно, небольшую платку приходит эта самая команда нехитрая. Ну и она управляет моторчиком в ногах. Все, кроме телефона, обходится примерно в $400. Робота придумали как недорогой конструктор для студентов и лаборатории. А чертежи и программу авторы выкладывают в открытый доступ. Экспериментируйте на досуге. Вот. Так что у старого телефона из ящика стола появился шанс встать и пойти.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте

0: 16+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
2: Сладкий вкус малины.
1: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

Ощущение, что от песни каким-то ретро-вайбом из нулевых вот этих вот радостных, позитивных, веселых, богатых веет. Но это лишь ощущение. Может быть, обманчивая. Трек абсолютно свежий. Сайдерленд на новом радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Данил Михайлов, ответьте за их наличие. Тебе шикарного вечера, красивых перспектив, жену хорошую, мужа покладистого, богатого непременно. Ну, в общем, чтобы все сложилось.

0: Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
3: Ребятушки, супер новинки в бесконечном количестве. Сегодня уже как-то вот прям порадовали и возбудили. Супер старинки. Так это завтра. Ну а прямо сейчас классический любимый плейлист.

0: 1. Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
2: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
2: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
2: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Реклама.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

каждое слово было взвешенным. Я о сегодняшнем судействе музыкастинга и бронелет, в частности, ребятушки. Сейчас никого не судим, не осуждаем. Уж тем более с удовольствием проводим вечер. Провожаем понедельник в перспективе посимпатичнее название у дней. Новое радио, суперхиты, суперновинки в любой день вообще, когда бы ты ни включил радио. А я пошел домой. Данила Михайлов отвечал за саундтрек до сего момента, умчал искать Артью.

говоришь, что мне проще остыть, но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка,

0: Слушайте радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Звезды.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Новое, новое радио. Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РЖЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.